Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. You know

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто-то.
1: Процветай! С Бим Радио!

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркие летние хиты на Бим-Радио.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Лето на любимой волне.

0: хочу. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Наслаждайся летом с БИМ Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы —

0: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр,

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: страна.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: На вопрос о том, какие 5 книг вы бы взяли с собой на необитаемый остров, Бернард Шоу ответил, что взял бы 5 книг с чистыми страницами. Эту концепцию в 1974 году воплотило американское издательство Germany Books, выпустив книгу под названием «Книга ничто», которая состояла исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла своего покупателя, и впоследствии издательство не раз переиздавало эту книгу.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
2: Издательство Germany Books, выпустив книгу под названием «Книга ничто», которая состояла исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла своего покупателя, и впоследствии издательство не раз переиздавало эту книгу.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Лето!

0: программный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. По оценкам аналитиков, ежемесячные расходы одного жителя Казани составляют около 50 тысяч рублей. Соответственно, семья из 4 человек тратит примерно 182 тысячи рублей в месяц, без учета платы за аренду жилья. С 1 октября вступает в силу правило. Если стоматологическая процедура может быть болезненной, врач обязан использовать анестезию. Кроме того, расширен круг специалистов, которые вправе оказывать взрослым первичную доврачебную помощь при болезнях полости рта, теперь это могут делать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. По данным нейробиологов, удачливость поддается развитию. Чтобы повысить шансы на удачу, специалисты рекомендуют концентрироваться на возможностях, а не на трудностях, спокойно относиться к ошибкам, регулярно выходить из привычной рутины, активно расширять круг знакомств и уделять внимание здоровью мозга. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Товарищи! Пора начинать нам. Андрей, здравствуйте.
6: Доброе утро, Альберт.
5: Ну, давно вас не видел. Это с прошлой недели, получается. Ничего себе. У нас тут чего-то... Мне тут чего только не было, представляете, Андрей?
6: Вообще. Чего у вас только не было?
5: Я гонял в Суздаль, вот.
6: О, это я видел, что вы гоняли в Суздаль.
5: Я уже... Слушатели это сегодня слушают уже третий день, правда? Но, тем не менее, вчера я это Игорю рассказывал. В понедельник я это рассказывал Фариду.
6: Сегодня мне будешь
5: сегодня
6: рассказывать.
5: Сегодня тебе буду рассказывать вообще. Вот, чувствую себя как радиоведущий с низкой социальной ответственностью. Понимаешь, я все время партнер меняется.
6: Песни не будешь петь? Кто Суздаль тебя такую?
5: Как мне тебя не хватало, Суздаль. Вы сильно замеялись, мне кажется. Ой, ребятоньки, в общем, легендарное возвращение, легендарный камбэк. Мы вернулись после вчерашнего утра, видимо, потому что других камбэков нет. Вот, а мы, как организаторы концерта Канье Уэста, Вознакаева.
6: Мы теперь...
5: Он ее покажет под вопросом, вот, потому что нам уже пишут, значит, доброе утро. В последние дни очень много хайпа вокруг Канье Уэста. Вот прям пишут, сообщение прям присылают. В 6:28 человек сообщение прислал. Я, говорит, 10 октября буду смотреть футбол Краснодар-Зенит. Это будет интереснее, чем концерт, пишет Кирюха. А в этот концерт видали, там, ну, на самом деле, прикольно. Это прям целое шоу. Два раза даже будет показано.
6: Может, у него там тоже две команды будет.
5: Ну, кстати, да. Возможно, он будет работать и с Краснодаром, и Зенитом. Они там будут бегать, вообще танцевать, не знаю. В общем, не знаю, ребята. С Канье Уэстом вообще интересная история. Ну, вот слова за Кичем никогда такое не случилось, если честно. С нашим татарским Канье Уэстом.
6: Даже круче, мне кажется.
5: Конечно, вообще, он бы собрал, он бы и три концерта в день дал бы, мне кажется, спокойно, и все бы собрал. И там такое бы шоу было, вы не представляете.
6: Конечно, зеленые. Там бы были бы кани в яблоках, кани белые.
5: Я танцую уже жестко. Ладненько, ребятки, в общем, пока мы разбираемся, будет ли эта черная лошадка на наших скачках участвовать или нет. Я вам напомню, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием Мушкетер, говорю, елки-палки. Утромены! Конечно. Ну что ж,
6: надо было добавить.
5: Ну это... Вообще, мне интересно, Михаил Боярский, он реально так в жизни разговаривает? Типа, он приходит в магазин, здрачьте, мне, пожалуйста, батон, и... Я уже, кстати, почему-то все, я уже ушел.
6: В Карлсона его превратил.
5: Да-да-да, извините, пожалуйста.
6: Ему бы лошадь не нужна была, он бы просто тогда пропеллер включил и как полетел.
5: О, пропеллеры, да, конечно. А если бы у мушкетеров были пропеллеры, тогда и шпаги не нужны были?
6: Может быть,
5: просто в руках крутит.
6: Или это чуть-чуть поцарапанная попа лошадей была бы немножко.
5: Ну пропеллер же тоже со спиной, что ты? Андрей, вот поцарапанная попа лошадей, ты зачем? Я не завтракал с утра. Ты зачем сейчас? Зачем меня Петя погоняешь?
6: Их поцарапанная задняя часть чем-то напоминает тебе козылок.
5: Ням-ням. Ну ладно, значит, ты же знаешь, что мы татары называем пони канапе по-другому. Такая легкая закуска.
6: Они убегают от палы, когда видят.
5: Да, да, это правда. Так, друзья мои, сегодня у нас среда. Сегодня мы с вами активно проведем сегодняшнее утро. Утромания в конце этого часа и в ближайшее время историческая справка. Все это, конечно же, вы знаете прекрасно. Кроме того, давайте посмотрим, что у нас еще есть сегодня, потому что у нас, как минимум, дамы и господа, есть серьезный сегодня разговор. У нас сегодня рубрика «Нетревожные новости. Звуки Замбези». Он будет очень серьезно, а не серьезно, мы это прекрасно. Сегодня мы поговорим о главном антистрессе Казани, поговорим о зоопарке. В общем, ребятоньки, все это будет сегодня. Кроме того, сегодня у нас в утромане интереснейший вопрос. Я вот их уже наблюдаю, да и в целом мне очень даже неплохо. Игры. Это вообще, ну, невероятно у нас сегодня будет. И мы из 90-х мы разыграем 3 пригласительных билета. И в слово за слово мы поиграем. И выбирай Сочи.
6: Ну, и утромане.
5: И утромане обязательно. В общем, ребят, давайте мы пойдем, наверное, приготовим вам историческую справку и вернемся буквально через пару секунд. Пару секунд зря сказал. Пару минут давайте. Вот, это я, как мужчина, только наоборот. Мужики обычно говорят, сейчас через пару часов, через пару минут все готово.
6: Ты честнее.
5: Да, это правда. Андрей Дмитриев сегодня с нами.
6: Альберт Кузиахметов.
5: Тоже с нами. И вы с нами. И мы начинаем. Ребята, всем доброе утро. Алга!
6: Погнали!
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
13: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Гум-гум-гум! Только гум!
16: Стильно, модно, ярко! Сезонные скидки до 70%! Успейте обновиться!
17: Мам, а где мне делать уроки?
18: Можно потише? У меня созвон!
19: Кто сейчас в ванную?
20: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
21: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
22: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-392-44741, 16+.
23: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мой парень считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Шури-мури, я ж тебе не хухры-мухры. Соу Сапилявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Историческая справка.
6: 26 августа. Чем знаменателен этот день, расскажем прямо сейчас. И начнем традиционно с праздников. Сегодня первый же праздник, который мы буквально за эфиром уже обшутили с Андреем. Как только могли. Мы сегодня, ну, надо быть благодарным всем. Кто тебя подрезал, кто тебе денег после развода не отдал, там, да, кто, ну, такие.
7: А вот. Как это относится к дню актера?
6: Нет, я про день благодарности собаке. В общем, благодарны мы все. А тут, смотри-ка, есть такая американская защитница животных, Колин Пейдж, и в 2004 году напомнил...
7: Колин, так, по-моему, есть порода собак такая, да? Или как?
6: Колли.
7: Колли, вот похоже, да.
6: Колин Пейдж, то есть она даже собаке принадлежит, получается. Ждут хозяев в приютах, она напоминает о собаках, о животных, работающих вместе с человеком. Вообще, если хотите собаку, первым делом загляните куда-нибудь в приют, и вы сильно удивитесь, какие собаки иногда в приютах бывают, какие это породистые, классные животные, даже если вы какие-то породистые хотите, ну или вы просто влюбитесь в кого-то и заберете, сделайте доброе дело.
7: Там глазки вот эти вот на вас посмотрят, и все, и никуда не денешься, не откажешь.
6: Вот по поводу глазки посмотрят, не откажешь, Международный день актера сегодня, кстати, там также работает, конечно же.
7: Ну, давайте поздравим Альберта с праздником.
6: Спасибо.
7: Альберт служил
6: Спасибо.
7: Все-таки в театре.
6: Спасибо. Я служил в театре, снимался и снимаюсь в кино, в сериалах и даже в рекламе. Хотя должно быть, наверное, наоборот. В рекламе, сериалах и даже в кино. Вот так, наверное, правильно. Неофициальная профессиональная дата сегодня посвящается она людям театра и кино. Всех хочу поздравить. Так что, ребятоньки, кто к актерскому мастерству так или иначе имеет отношение, всех поздравляю. Также из интересных праздников житель Техаса Джордж Ричард Фоллес придумал день, который называется «День создай свою удачу сам». Вот. Он, то есть он считает, что нет счастливых случаев, точнее, не должно зависеть это счастливого случая, твоя удача, то есть действия должны, которые приближают желаемый результат. И вот сегодня предлагаю что-то попробовать новое, вернуться к отложенной цели, сделать первый шаг, на который раньше не хватало решимости.
7: Ну, как Фоллес дело говорил.
6: Фоллес вообще молодец. Он Фоллес, конечно, но Фоллес даже интереснее как-то. К нему и послать можно, как
7: можно.
6: На него точно. Я вот что хочу сказать. Я всегда просто напоминаю, если вдруг вы сомневаетесь в чем-то, напомню, что большой путь начинается с маленьких первых шажочков.
7: Конечно.
6: Хотя бы. И он потом, друзья, все у вас получится. День туалета бумаги сегодня. Поздравляем всех, кто пользуется ей. У всех получается.
7: Ну да.
6: Да, вот так что поздравляю. Этот праздник широко известен в США. Широко известен.
7: Широко. Чуть шире. На сантиметр.
6: В день туалета мой забавно. Повод использовать предлагает то, чтобы вспомнить историю привычного предмета, оценить изобретение, которое обычно остается незамеченным. Чего я очень сильно запоминаю.
7: Да, надо вспомнить ей. Двуслойный. Трехслойный.
6: Вы еще вспомните, почему она конкретно белая.
7: Не всегда же белая.
6: Потом, ну, подожди, это, понимаешь, индикация ведь это. Всегда светлые тона, это всегда индикация. Это практически прибор, можно сказать. Мы как
7: прибор строители. Слушай, а если сделать такой темно-коричневый, то, мне кажется, расход будет поменьше.
6: Да. Ну и день вишневого фруктового льда сегодня. Неофициальный американский праздник посвящен фруктовому льду со вкусом вишни. Спасибо большое. Ну а в разных странах. В Абхазии и Южной Осетии день признания независимости. В США день равенства женщин. Потому что 26 августа 1920 года официально удостоверена ратификация 19-й поправки Конституции США. Там закрепили избирательное право женщин. Хотя на практике еще многие женщины из расовых меньшинств еще десятилетиями сталкивались с ограничениями при голосовании. соревнований.
7: Ну, часто, главное, все женщины между собой равны.
6: Конечно, некоторые даже равнее других получается. В Аргентине день солидарности, в Папуа-Новой Гвинее день покаяния, в Испании томатина. Это Ла Томатина, знаменитый фестиваль. Участники устраивают массовую битву с спелыми помидорами.
7: Не, там томадина же, на самом деле. Там приезжают русские народные томады и...
6: Томадина все ведет. Да, томадина, иди сюда. А в Индии фестиваль Аннам. По легенде, мифический царь Махабали. А, ладно, пусть будет так. Которому бог Вишну за преданность разрешил раз в год навещать свой народ, возвращается на землю, чтобы увидеть своих подданных.
7: Это царь алчности, а нам.
6: Да. Хороший такой, хороший. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит с народным календарем. А сегодня народному календарю Тихон Страстной, между прочим. И давайте узнаем.
7: А может быть страстный?
6: Может быть. Но он... Я не знаю, я с ним не общался просто, поэтому...
7: У девчонок надо спросить.
6: В общем, связано все это дело со святителем Тихом Задонским, вторая со страстной иконой Божьей Матери, которую в этот день также почитает церковь. На Руси праздник, прежде всего, связан с домашними и хозяйственными заботами, потому что летние работы завершались, крестьяне приводили в порядок там сараи, погреба, амбары, запасы проверяли, хозяйственные помещения к осени-зиме готовили, особое внимание уделяли местам, где хранилось зерно, сено и другие заготовки, от мусора надо было очистить, сырости, следов гнили. В общем, готовились потихонечку к зиме. Мало того, молились о защите жилища и семьи от пожаров, стихийных бедствий и болезней. Что самое страшное.
7: Ну, конечно.
6: Представляешь, если у тебя дом сгорит, а у тебя там все были припасы на зиму. Все.
7: Перед зимой.
6: Да, все. Карачун тебе, царители, как говорил великий. Ну, а... Простите, по приметам, значит, если 26 августа будет дует сильный порывистый ветер, сентябрь будет дождливым. Вот сегодня интересно.
7: Такого не было вроде, ветра сильного.
6: Нет, нет, сегодня ветра прям такого нет, это минус. Хорошо, ну минусуем, в смысле, это все дело. Если легкий и спокойный ветер, тоже на это есть примета, представляешь? Обещает сухую и теплую погоду в ближайшие дни.
7: Ну вот так и будет.
6: А вот если на березах уже заметно желтеют листья, вскоре могут наступить первые заморозки.
7: Ну, ты видел желтые листья от березы?
6: Нет, не видел.
7: Нормально сегодня с почками, значит, все.
6: Да, с почками хорошие, вообще качественные. Много. Вот березам повезло, но всего две почки, а у берез горка. Несправедливо как-то. Ну да ладно, давайте посмотрим, какие исторические события еще произошли 26 августа. 1723 год запущен знаменитый комплекс фонтанов в Петергофе, в котором нет ни одного насоса.
7: Да, это которые сами работают, да?
6: Да, да, удивительно, там, ну, инженерные вот эти сравнения. В общем, люди, которые получили инженерное образование, как мы с тобой, только которые, ну...
7: По специальности пошли работать.
6: Да-да-да, вот они все это делают. В 1728 году открыт Берингов пролив между Азией и Америкой. Берингов пролив, ну, вы же знаете, через кого назван, Беринг, ну, молодец. Джеймс Кук в 1768 году начал первое кругосветное плавание. Это только кажется сейчас. О, а что там кругосветное плавание? Прыгнул в огромный лайнер океанический и пошел, и вы там буквально там за месяц, может, за неделю, две-три, весь мир по кругу-то и облетел. А в то время, вы представляете, сколько это времени занимало, чтобы перейти какой-нибудь Тихий океан? Это же все. Это вы просто месяцами видите только море. Только море.
7: Возможно,
6: видите.
7: Даже не месяцами, если еще не знаешь, куда плыть-то.
6: Это да, конечно. А может быть, и никогда больше не увидишь ты уже Земли, что намного-намного страшнее, конечно. Далее, значит, интересно. Вот в трудах Вольного экономического общества в 1770 году опубликована первая статья о картофеле ученого Андрея Болотова, который ввел слово «картофель» вообще как явление в русский язык.
7: Да?
6: До этого называли его по-разному. Что это? Ну, фигня какая-то из-под
7: фигня
6: ногтя.
7: Какая-то.
6: Вот это все клубень, который из арены возвращается.
7: У нас в Татарстане называли, наверное, это просто... Это, подайте, пожалуйста, вот это вот для всего то, что у нас нужно.
6: У нас называли Беренге в честь того, что примерно за 40 лет до этого открыли как бы Берингов пролив.
7: Да-да-да.
6: Поэтому
7: да.
6: Беренге называется.
7: Все, все стало на свои места, сразу стало понятно. Общем, спасибо, Альберт.
6: Ребята, обращайтесь, у меня такого в голове полно. Значит, в Ниагарском водопаде в 1895 году открыта первая гидроэлектростанция. В 1903 году палеонтолог Отто Хаузер обнаружил скелет кроманьонца.
7: Я думал, скелет комара.
6: Такой большой очень.
7: Кроманьонец, да. Это предокомара же, возможно.
6: Ну, я это еще ладно. Был такой фокусник Гарри Гудини, и он впервые в 1907 году выбрался из оков под водой в Сан-Франциско. Знаменитый был вообще его трюк. То есть он был связан цепями и так далее, и так далее. Его бросали в воду, и он потом выплывал, куча народа за это.
7: Бочки он тоже прыгал?
6: Ну, видимо, да, наверное.
7: А, или это я сказка о царе Салтане путаю опять.
6: Ну, вот на фотографии я не вижу бочки, я вижу человека, который слегка взволнован тем, что у него руки связаны за спиной, а также связаны цепями у него и шеи, и все на свете. И вот он собирается нырять в таком плавательном костюме, и просто огромная толпа людей за этим наблюдает. В общем, Гарри Гудини величайший фокусник тех времен.
7: А бочки по-любому были, просто потом, когда они отмечали?
6: Конечно, бочки были, 100%, да. Привкус, как говорится, танинов мы почувствовали. В 1918 году в России большевики национализировали театры. Mm-hmm. Все больше частных не было, только были государственные. А в 1943 году, как раз эти переломные моменты Великой Отечественной, началась битва за Днепр. Mm-hmm. Потом, ну, серьезные битвы, вы знаете, это прекрасно, я думаю. А далее, в 1972 году стартовали Мюнхенские Олимпийские игры, и запомнились они, к сожалению, тем, что произошел теракт против израильской делегации. Случилось это 5 сентября в мой день рождения. Ну, что это такое? Ну, как такую дату? Потом в 91-м уже родился я, и да, как бы забыли немножко об этом теракте, mm-hmm. потому что уже все понимали, что мой день рождения. Вот, и уже, ну, нормально сейчас общаемся, ну, хорошо все. Далее, в 1991 году, год, который я родился, ну, представляешь, деятельность КПСС приостановлена на внеочередной сессии парламента СССР.
7: Тут сейчас прям много вопросов к тому, что ты родился, Альберт.
6: Ребята, я все, что мог, делал. Вы думаете, Горбачев, что ли, вам дал? Не тут, не тут-то было.
7: Я вам дал.
6: Я вам точно что-то давал. Ну, 91-й год, но я там не особо прям много давал. Вот. Но
7: ты лучше брал, наверное.
6: Вы бы это почувствовали точно. И брал я много чего. Много чего, два примерно штуки. Ну и давал, конечно, интересно. Ладно, ну, значит, в 2002 году парламент Грузии проголосовал за выход страны из СНГ и вывод российских войск в ответ на обстрел приграничных территорий. Ну, это... Да-да, мы все прекрасно знаем, зачем, почему, где и как. Так, ну и далее, значит, в 2008 году Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
7: Угу.
6: Вот, и все вот такое. Ну, а мы сейчас расскажем, кто родился в этот день прямо сейчас. А тут, дамы и господа, основатель и создатель, создатель воздушного шара для воздухоплавания, Жозеф Мишель Монгольфье.
7: Угу.
6: Он придумал как раз-таки, да, ну вот это как раз чем-то горячим ты дуешь, горячий воздух набирается в шар, он поднимает шар, потому что он горячий этот воздух, mm-hmm. физика, все дела, и пошло-поехало. А далее, русская революционерка, старшая сестра Владимира Ленина, родилась Анна Елизарова Ульянова.
7: Mm-hmm.
6: Вот такой вот, да. Французский поэт, автор термина сюрреализм.
7: Это кто?
6: Это родился Гийом Аполлинер, а настоящее имя Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий.
7: Просто перебрали кучу имен.
6: Да, зарядили дробовик именами и выстрелили сейчас, и получился он. Вот, подожди, я не до конца дочитал. Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонш Костровицкий.
7: Mm.
6: Ну, то есть это еще что такое? В конце тебе на сдачу там докидывай.
7: Выбирай, что из этого отчества.
6: Да. Мать Тереза родилась в 1910 году, простите, в этот день. Настоящее имя Агнес Гандже Бояджио. Это монахиня албанского происхождения, гуманитарный деятель, основала Орден Милосердия и даже Нобелевской премии мира была удостоена в 1979 году. Далее, значит, давайте посмотрим. Александр Чайковский — это писатель и журналист, редактор литературных газет. Ты был один из величайших. Далее, капитан, который первым достиг Северного полюса, Юрий Кучиев.
7: Mm-hmm.
6: Он был первый, это вы только вдумайтесь. Режиссер, народный артист РСФСР Петр Тодоровский.
7: Слышали о таком?
6: Мощный, классный, конечно, да, невероятно. Ян Арлазоров, юморист, заслуженный артист России. Если я помню, пошел нафиг с Новым годом. Принадлежит
7: это он, что ли?
6: Именно Яну Арлазорову. Ну, если что-то путаю, вы мне обязательно пишите. Так, ну и давайте, кто родился, но кто еще с нами на одной планете, ходит, довольствуется и улыбается. Поздравляем сегодня, 69 лет, доктор Албан. Албан Узома Нвапе. Шведский певец нигерийского происхождения, исполнитель хита «It's My Life».
7: Mm-hmm.
6: Ничего себе, он же подрезал песню у MC Заля. Жить лишь кайф.
7: Он доктор, он не подрезал, он аккуратненько, отсек лишнее.
6: Да, вокалистки группы Garbage, шотландская рок-певица Ширли Мэнсон, 60 лет. Олегу Тактарову, первый чемпион UFC из России. Актер и спортсмен, 59 лет Олегу Тактарову.
7: Мощно.
6: Он и в кино снимался, где только не был. Ну, классно, сами, крутой, классно. Ударник группы No Doubt, американский рок-музыкант Эдриан Янг, ему 57. Далее, значит, Макалей Калкин, знаменитый «Один дома», прославился после фильма как раз Крис Коламбус. 46 лет Макалею Калкину.
7: Обалдеть.
6: 46.
7: Мальчишка вроде еще такой, светленький, бегает вот этот вот.
6: Да, конечно. Ну и в завершении звезда сериала «Звездный путь» Крис Пайн, американский актер, 46 лет. Ну и на этом завершим историческую справку. Еще раз напомним, сделайте этот день великим. для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом расскажем в нашей рубрике «Историческая справка».
7: Ну и доброе утро вам.
6: Это не без этого, конечно.
5: «Историческая справка».
8: Реклама на Бим-радио.
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Твой бизнес.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
5: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
6: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был горострой, спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам

0: и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Ну и по поводу погоды сейчас поговорим. Андрей, сам точно прогноз погоды нам нужен, другой не нужен.
8: Ну ладно, сейчас расскажем тогда. Плюс 15 в Казани, все, жары больше не будет, видимо, такой же.
7: Че, ну не надо угрожать нам, зачем там угрожать?
8: Тридцаточки не будет уже, по всей видимости.
7: Я говорю, не угрожай нам, зачем там угрожать?
8: Не, ну ты посмотри, вот сегодня нам обещают максимальную температуру воздуха всего плюс 19. А еще есть вероятность осадка сегодня. Слабый дождик с 13 до 18.00. Слабый дождик.
7: Все, понял вас тогда. Слабый дождик, значит, мы его победим, получается?
8: Скорее всего, слабый, возможно, даже и не начнется вообще.
7: Слабак. Фу.
8: Ну, это совсем слабак, действительно, будет тогда.
7: Мы его найдем.
8: Что касается ночной температуры, сегодня она довольно теплая, плюс 13. Если задаете вопросом, почему я говорю, что вот плюс 13 – это тепло, а потому что вот в четверг, в пятницу и в субботу ночью нам плюс 7 только обещают.
7: Да ты чё?
8: Плюс 7 ночью.
7: А как мы? А тепла нет. А как мы будем? И что? И где?
8: Ну все, окошки закрываем.
7: Ну они и так закрыты.
8: Четвертое одеялко достаем.
7: Вот это верно. Четвертое одеялко.
8: Четвертое, да.
7: Сверху. Нормально. Ладненько.
8: Как принцесса на горошине, только горошиной будешь ты.
7: О,
8: на тебя сверху матрасы на тебя наложат.
7: Матрасы. А можем матрасы не будут на меня ничего накладывать, пожалуйста?
8: Надо.
7: Нет. Опять. Ладно, что тогда?
8: Ребят, 2 числа 22 градуса обещает нам.
7: А все-таки потеплеет немножко.
8: Ну, вот 2 числа. Ну, там, видишь, магия чисел. 2, 22. Чисто ради этого.
7: Гуси-лебеди, не видел, знаю. А до конца лета у нас остается сегодняшний день. И 1, 2, 3, 4, 5. Сегодня, с сегодняшним днем 6 дней осталось.
8: Он по пальцам одной руки посчитал, прикиньте.
7: Да.
8: Откуда у тебя 6-й там взялся?
7: Не знаю пока. Вот завтра к терапевту иду как раз.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
7: Ой, столько новостей, даже не знаю, с чего начать. Во-первых, значит, в ближайшее время, по крайней мере, говорят, башню Сюмбике не планируют пускать туристов. Вот, потому что до конца года башню хотят отреставрировать, а что будут делать с ней дальше, пока неизвестно.
8: Ну ладно, если надо привести в порядок, значит, надо.
7: Короче, к вопросу музеификации башни вернуться не раньше 27-28 года. То есть пока главное сохранить ее исторический облик, а уже потом, то есть сначала спасти, сохранить в первозданном виде, чтобы она была красивой невероятно, а уже потом думать, что с ней делать внутри. Ну, а я думаю, что вернуться, по-другому никак. Следующий вопрос, который очень важен для Татарстана, это создание собственного Диснейленда.
8: Очень важно.
7: Очень. Ну, на самом деле, не хватает нам такого парка развлечений с горок, немножко тебе нервы пощекотать, немножко, чтобы тебе...
8: Я даже место нашел, где можно сделать этот парк.
7: Андрей, я же тебе говорю...
8: Я каждое утро из окошка на него смотрю, на это место.
7: Я тебе говорю, я же тебе тысячу раз говорю, парковка возле твоего дома не подходит. Я понимаю, что близко, но не работает это. Понимаешь? Значит, тут говорят о том, что новый парк развлечений вряд ли быстро окупится, потому что, вспоминают парижский аналог, он не вышел в плюс за 34 года.
8: За 34 года не вообще, вышел в плюс?
7: Чем там занимается парижский? Чего они что-то там делают за 34 года? Как вы в плюс-то не вышли? Подождите. Но я уверен, что наши быстро разберутся, что делать, потому что вы видали, сколько стоит сахарная вата?
8: А мы не только сахарная, мы еще и чак-чак там будем продавать, и в плюсе быстро окажемся из-за этого.
7: Все супер. Ребята, все, берем и так далее. Нам слушатели писали, кстати, сообщение. Вот, стоило только ошибиться в комиках из 2000-х и сразу пошел. Пошел нафиг с Новым годом, это Лукинский. Нам написал и Антон, и господин Аф, и господин Айрат, и господин 00393.
8: И господин Лукинский тоже написал о том, что это Лукинский.
7: Да, абсолютно. В общем, сильно мощно. Нам зато вспомнили, Ян Арлазоров это «Эй, мужик!» С мягкой «Ж». А это у нас в Татарстане уже в голове, между прочим.
8: Тогда не с мягкой.

0: же, это же с хвостиком же.
1: Да, же, вот это красиво, же. Живой журнал. Смотрите, значит, что еще из таких прямо ярких новостей? У нас, как вы знаете, очень интересная ситуация сталкивается сейчас с СБП. Потому что Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о всех переводах.
0: Угу.
1: Всем это не понравилось.
0: Угу.
1: В основном не понравилось тем, кто, ну, нелегальные схемки мутит.
0: Ну, логично, это уж, конечно.
1: Они сильно недовольны и так далее. Вот. Хотя, ну, если эта мера понятная, вводится для борьбы с отмыванием денег, потому что это обычно так и происходит. Там, где что-то где-то анонимно, там... Ну, это вот еще к вопросу, вот, например, о тех же, ну, предположим, а как же они называются-то, биткоины? Вот как они называются по-другому?
0: Цифровая валюта. Вот,
1: ну, вот это цифровая валюта, да. Почему ее все любят по всему миру? Потому что анонимно не отследишь.
0: Крипта, я вспомню.
1: Спасибо, Андрей. Видишь, мы с тобой вообще...
0: Вот Супермен не... пролетел, крипта, говорит.
1: Крипта. Я живу там. Да, и сейчас как раз-таки и цифровые валюты будут, и цифровой рубль будет появляться и так далее. Все это будет обязательно отслеживаться, потому что это все схемки серые, черные, там как угодно называйте, которые государство, естественно, будет наблюдать и следить, потому что люди там между собой что только не делают. Вот. А переводы через СБП, вот новость, которая вышла буквально в 7 часов утра, переводы через СБП не будут блокироваться после введения нового контроля, заявили в Росфинмониторинге. Ведомстве вообще пообещали, что новые правила не доставят неудобств обычным гражданам.
0: Угу.
1: А вот если вы не обычный гражданин, а человек, который пытается там что-то где-то как-то там замутиться, так сказать, вот тут они-то и придут к вам. Ну, думаю, это будет не проблема абсолютно.
0: Для вспоминается нас... старый лозунг сразу, плати налоги и спи спокойно.
1: Да, и все. Ну, а мы вот платим, спим спокойно и все хорошо. Чего и вам, естественно, желают. Кстати, с 1 сентября еще одна классная новость. С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках. Только если там угроза жизни или здоровью учащихся и работников, тогда это и будут исключения. Вот. Можно пользоваться на перемене, соответственно, с правилами школы. А во время уроков нет.
0: А до этого что, можно было во время уроков пользоваться телефоном?
1: Я вот с 2006 года активно пользовался. Поэтому и троечником, собственно, было. Отвратительно, замечательно, невероятно. Так, мы вернемся. Сначала окунемся в золотые нулевые, а потом мы вернемся, и есть что рассказать.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Что вы тут, что ли? Ничего себе! Здравствуйте, мои мармеладные, сладенькие, невероятные.
2: В зубах застревающие.
1: О, вообще, да, есть такое вообще. Ну вот мармелад. Мне, кстати, все время бесило, что этот мармелад сахаром покрывают, ну потому что не слипался, видимо, но мне все равно раздражает. Ну как так можно? Мармелад хочу такой вот, чтобы без сахара.
2: Мытый сразу.
1: Да, да, кстати. Вы мыли хоть раз мармелад, ребята? Вот подумайте.
2: Как картошка бывает мытая, а бывает свежая, там, я не знаю. Конечно. А что, мармелад тоже так же надо разделять.
1: Ну тоже, если картошку сахаром посыпать, тоже бесит, кстати. Невкусно же. Зачем это делать? Так, мы что? Во-первых, мы вам сообщаем о том, что в самое ближайшее время нас с вами ожидает утромания. Мы будем задавать интереснейшие вопросы. Сегодня они реально крутые. А у нас сегодня есть информация, от которой вы сейчас вообще... Ну, у меня прям ностальгия.
2: Ну, рассказывай тогда скорее.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромены» – ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, друзьям,
2: конечно.
1: Новым возможностям.
2: Обязательно.
1: И «Лада Гранта» всегда будет рядом. Простой, надежный автомобиль. Да еще и с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
2: только «Канавто».
1: Ну, естественно. Все, пошли встречать участников утромания.
3: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа до 300 рада Боксибилец ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и море подарков.
9: Обратите внимание! А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Так, посмотрим, что у нас происходит на казанских дорогах, потому что вчера было, конечно, все не очень. Сегодня чуть-чуть попроще. 3 балла местами затруднения. Улица Мира, Сибирский тракт, от Тополевой до Журналистов. 44 минуты. Пока дорожные работы в Дербышках, конечно, оставляют желать лучшего автомобилистам, но мы ждем. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 7 минут. Ленинградская от Пржевальского до Максимова 5 минут. И это самые крупные пробки. Ситуация на мостах и дамбах идеально. Все по нолям абсолютно. По дорожно-транспортным происшествием отличился сегодня авиастроительный район, причем в разных противоположных сторонах. Петра Виттера вот как раз-таки, вот я не пойму только, это от кольца, если двигаться. Это наоборот, к кольцу. Только-только вы проехали улицу Ижевскую, Дементьева и так далее, Караваевский парк, и там вот вы обнаружите ДТП в сторону кольца в левом ряду, буквально 20 минут назад. Задержек, кстати, там нет, возможно, разъехались, но отметочка стоит. Ну, а еще улица Копылова, если двигаетесь в сторону, например, вокзала до моста, не доезжая, средний ряд тоже присутствует ДТП. Будьте
2: там. Нам вот еще Марина, тут слушательница, написала, что авария на Танковом кольце только что с Танковой улицы, когда выезжаешь.
1: Опа, спасибо большое за оперативную информацию. Если что-то подобное видите, обязательно пишите. На Мамадышском тракте у нас, соответственно, дорожные работы, как и в Дербышках, там перекладывают асфальт, поэтому так все долго. Дорожные работы присутствуют также на проспекте Победы, пересечении с Дубравной в сторону Баки-Урманчи или в сторону Оренбургского тракта. Там тоже будьте внимательны и осторожны. Ну, а мы немножечко поиграем сейчас и позадаем вопросики.
0: Дёвые заявки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» – юрист и финансовый эксперт Халюлина Регина Рафаильевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера – стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. Еще раз, 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Ну а мы с огромным удовольствием представляем вам участников сегодняшнего «Утромани». Во-первых, у нас в гостях сегодня Зарипова. Айгуль, Айгуль, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать. И прекрасный, невероятный, ну назови всем, как тебя зовут?
4: Зарипов Алан.
1: Алан, красавчик. Алан, ты уже во второй раз. Вот, а мама, соответственно, в первый раз. Да. Айгуль, добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, нам всем, как так получилось? Что у нас Алан во второй раз, а мама в первый раз? Алан?
4: Ну, мы сначала с папой были, а сейчас папа загнал маму.
1: Боже, как точно! Как точно он это передал. Гениально. Молодец, Алан. А папа сейчас чем занимается? Где он вообще работает? Что, где-то рядом?
3: Нет, они сидят с младшим.
1: В машине?
3: Да, ждут нас.
1: Потрясающе вообще.
2: С деньгами вас ждут, наверное.
3: Ну, я думаю, нет.
1: Ну, вы зря так. Ну, вы зря так. Будет, на самом деле, будет все хорошо. Во-первых, передаем привет второй половине вашей прекрасной семьи. Вот ждем вас. Надо полным составом приходить, я считаю. Приходите все вместе. Мы вас будем ждать как-нибудь. Ну, а еще напомню о том, что у нас прямая трансляция ВКонтакте запущена. Так что, уважаемые слушатели, становитесь зрителями. Обязательно заходите. Но я напомню правила. Ну, Алан, получается, напомню. А вам, получается, буду рассказывать. Слушателям тоже напомню. У нас 5 вопросов перед. На разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Вот такие вот у нас простые правила. Дорогие мои, пожелаю вам удачи, пожалуй.
3: Спасибо.
1: Будем начинать. Алан, ну ты как?
4: Нормально.
1: Заряжен? Вот капюшон надел уже вообще. Грозный, опасный вообще. Алан, ты учишься уже в школе или ты еще?
4: Я во второй иду.
1: Второй класс. Как у тебя? 5 одни?
4: Ну, нет.
1: Ничего страшного, ну и пусть, ну и ладно, ничего такого. Самое главное, что ты учишься, это самое главное. Так, давайте, значит, начинать. Я думаю, твои знания сейчас нам пригодятся. Первый вопрос, погнали.
0: Утромани.
1: Вот с первым вопросом, наверное, все-таки мама должна помочь. На каком плавательном плоту перемещался Юрий Лоза в его известной песне? Вы знаете эту песню? Плоту на каком?
3: Сразу первый вопрос. Да,
1: да вы что это? Сейчас вспомните. Сейчас вспомните нормально. Юрий Лоза был. Что, вам не надо плыть. Вы хотя бы знаете, что Земля круглая. Человек думает, что Земля плоская.
2: Такой небольшой был плот.
1: Да. Если он...
3: А, ну на маленьком плоту.
1: Ну, конечно, да, все верно, абсолютно. 100 рублей, браво.
0: Утромены. Утроманят.
1: И это прекрасно. 100 рублей, сумма несгораемая, она ваша. Вот рядом с Андреем есть шкатулочка, в ней есть 100 рублей сувенирные, которые с печатями, с нашими подписями. Так что все вам обязательно передадим в лучшем виде, но это в завершении. Вот, а пока ты, Андрей, что там делаешь?
2: Я деньги готовлю. Считаю пока на всякий случай.
1: Деньги любят счет, все верно. Мы пока продолжаем. Следующий вопрос у нас на 500 рублей. Погнали. В русском языке выражение, означающее «строить безосновательные догадки», связано с напитком, родиной которого принято считать Эфиопию. Назовите этот напиток. Вот бывает такое. Эфиопия, Бразилия, там всякие разные. Это, конечно, интересный вопрос. Интересный вопрос вам сегодня достались. О чем сказать?
3: Ну, напиток имеется в виду, наверное, кофе.
1: Так. Алан, как ты думаешь?
4: Ничего не думаю.
1: Ничего не думаешь? Да правильно, что, зачем?
3: Подождите, а нам надо... Какой ответ? Какой напиток?
1: Да, назвать напиток, да. Выражение есть, означающее строить безосновательные догадки. Какие музыкальные сопровождения. Потрясающие, конечно. Догадки. Но вы с Эфиопией связаны. Вы ответили кофе. Вопрос оставляем?
3: Я просто не могу связать это никак с строить догадки.
2: Ну, на кофе гадают же, насколько я знаю.
1: Ну, получается,
2: может, да. С этим как-то связано.
1: Может быть. Кофе оставляем?
3: Оставляем.
1: Оставляем кофе. Правильно делаем. 500 рублей зарабатываем. Супер.
0: Утромены. Утроманят.
1: Гадать на кофейной гуще. Да, ну и то, или по-другому строить обезосновательные догадки. Слушайте, все нормально вообще. Как мы с вами активно идем, я хочу вам сказать. Интересны витиеватые формы просто. Вот у нас есть такая иногда, вот автор вопроса нам присылает. Вроде вот простой же вопрос, вот несложный с одной стороны. А с другой стороны, как задает? Невероятно. Следующий вопрос на 1000, внимание. Рассказывают, что при создании головы медного всадника Марианна Калло решила признаться в любви знакомому мастеру. Если присмотреться, то эти элементы имеют форму неправильных кругов, а сердечек. Вопрос, о чем речь? Здравствуйте, доброе утро. Как ваши дела? Я просто еще раз, чтобы... Смотрите, значит, Марианна Калло, создавая... медного всадника, решила признаться в любви знакомому мастеру. Если присмотреться, то эти элементы имеют форму неправильных кругов, а сердечек. Соответственно, вопрос, о чем речь? Что же она в форме сердечек сделала?
2: А должно было быть это в форме круга, получается.
1: Ну да.
3: Я уже как будто через слово слышу, там про конкретную часть тела не говорится же, да?
1: Ну, в этом, ну, то есть, вопрос говорится про элементы, но, может быть, и часть тела, то есть, тут ограничений нет.
3: Может быть, зрачки.
1: Может быть.
3: Может быть.
1: Легко.
3: Пуговицы. Может быть. Что? Завитушки носа. Не знаю, ну... Насколько там зрачки просто, конечно,
1: так.
3: Видны.
1: Ну, видны уж в медном всаднике-то.
2: Ну, это у тебя зрение хорошее, тебе видно.
1: Еще лазерную коррекцию сделал когда-то. Всем советую. Если врачи разрешат, конечно. Итак, ваш ответ.
3: Ну, я думаю, если хотели показать любовь, как-то изобразить так, чтобы это было прям не слишком очевидно, наверное, лучше всего любовь показывать в глазах, у меня другого варианта нет, пусть будут зрачки.
1: Зрачки. Принимаем этот вариант ответа. Давайте немножечко разбираться с вопросом. Внимание. Речь идет, кстати говоря, здесь о Мари-Ан Колло. Ну или Мария Анна Кало, еще по-другому. Это талантливая французская женщина-скульптор, которая вылепила голову Петра I для знаменитого памятника «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Мало того, это был целый успех. Она в свое время переехала в Россию, когда ей было еще 19 лет. Свой вариант она сотворила. Это было, конечно, невероятно. Екатерина II лично утверждала. Но если присмотреться к оригинальной гипсовой модели... Гипсовой модели. Это очень важный момент, который хранится до сих пор в Русском музее. Можно заметить, что у Петра Первого там зрачки выполнены в форме сердец. Вы правильно ответили. Вы заработали денег.
0: Ультрамены. Утроманят.
1: Итак, дамы и господа, у нас 1000 рублей уже заработано. И, соответственно, мы идем дальше, спрашиваю я у вас. Все, давайте внимание. Тогда вопрос на 3000. Это же предпоследний вопрос. Хорошо, идем. Во время путешествия по Китаю Марко Поло был чрезвычайно удивлен тем фактом, что за драгоценные камни китайцы расплачивались этим. В современном мире этим уже никого не удивишь. Вопрос. Чем же расплачивались китайцы? С вами буквально... Секунд 30 на размышление будет. К сожалению, просто время прямого эфира кончается.
4: Лапшой.
3: Как вариант. Не знаю, может быть, бумагой.
4: Лапшой, бумагой.
3: Которая впоследствии стала бумажными деньгами какими-нибудь. Потому что мы знаем, что бумагу изобрели в Китае. Может быть, это и были те времена, когда они ее только изобрели, а в других местах ее еще особо не было. Потому что каких-то других тем, чем не удивишь.
4: Ну или лапша.
2: Более вкусная версия.
3: Ты просто не завтракал.
1: Алана, как я тебя понимаю? Ты не представляешь сегодня.
3: Ну давайте остановимся на бумаге, потому что других вариантов особо нет.
1: На бумаге. И, ну, смотрите, еще раз задаю вопрос. Во время путешествия по Китаю Марко Поло был чрезвычайно удивлен тем фактом, что за драгоценные камни китайцы расплачивались этим. В современном мире этим уже никого не удивишь. Чем же расплачивались китайцы? Вы представляете, сколько за драгоценные камни можно отдать бумаге? Вообще, ход мысли правильный. Я вам то больше того скажу. Мне чуть нужна формулировка. Вот все верно. Все верно. Я мало того скажу. Правильный ответ звучал.
3: Да ладно, лапша.
1: Вот чуть-чуть надо докрутить.
2: Надо придерживаться своей версии, да. Ну,
1: да.
2: Чуть-чуть ее дополнить.
1: Просто да. Все верно вообще.
3: Ну, может, какими-то...
4: Бумажными деньгами.
3: Бамбуковыми. Может, если деньгами, да. Может, такими бумажными...
1: Мне нужен ваш вариант. Извините, что давлю. Время.
4: Бумажными деньгами.
2: Ну, как уверенно он говорит об этом.
3: Ну, пусть будет, да, бумажными купюрами.
1: Бумажными деньгами. Я принимаю этот вариант ответа. Вот если бы вы про бамбук сказали, или остановились бы просто на бумаге, вы бы, конечно, ошиблись. Бумажные деньги — это верно!
0: Утромены утроманят.
4: Не ожидали.
1: Итак, дорогие мои,
0: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В финансовом университете при правительстве России ожидают, что прожиточный минимум в 2027 году превысит 20 тысяч рублей. Его планируют проиндексировать на 5-7%. HR-эксперты рекомендуют сотрудникам уже этой осенью добиваться повышения зарплаты. Оптимальный размер прибавки, по их мнению, составляет 15%. Лучше всего поднимать этот вопрос в сентябре или октябре. Именно в этот период компании занимаются планированием бюджета на будущий год. От рабочих стратегий к лучшим планам на вечер. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан Сибим Радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Батанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и Бим Радио. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: После небольшого перерыва, который у нас здесь был, мы с ребятами решили, что мы пойдем сейчас за 10 тысячами рублями. Поэтому, друзья мои, буквально через пару мгновений буду задавать самый главный вопрос Утромани. Пойдем пока готовиться. Прямая трансляция, в которой мы сейчас активно разговариваем с участниками, уже присутствует. Так что всех там ждем, дамы и господа. Прямая трансляция ВКонтакте.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а где мне делать уроки?
6: Можно потише? У меня созвон.
7: Кто сейчас в ванную?
8: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
9: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Что это такое?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Утро мании.
7: Дамы и господа, это утро мании. Еще раз напомню всем нашим слушателям, всем зрителям трансляции, что у нас в гостях находится Айгуль Зарипова, а также его сын Зарипов Алан. Ребята, ну как? Алан, ты как там, спишь уже, получается? Алан откинулся полностью просто назад, поэтому я за ним наблюдаю. Алан, ну как? Мы договорились, что вы идете на десятку. Это было, кстати, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, вот зрители прямой трансляции видели этот диалог, потому что Айгуль сыну говорит: у нас есть вариант поесть на 3000. Алан говорит: нет, хочу десятку. И вот мы уже в преддверии этого события. Сейчас будем задавать вопрос на 10 тысяч рублей. Все наши слушатели сейчас заряжаются, передают вам, ну там Сергей Юрьевич пишет: молодцы какие, я прям переживаю, как за себя классно отвечают. И это видят зрители прямой трансляции, поэтому мы сейчас будем, друзья мои, задавать самый главный вопрос утромании. Давайте, собирайтесь, посылайте все сигналы. Айгуль, посылайте все сигналы Алану. И пожелаем им удачи в охоте за 10 тысячами рублями. Внимание, вопрос! На что только не идут владельцы супермаркетов ради увеличения прибыли. В европейской сети магазинов руководство специально поручило выложить пол мелкой плиткой в отделах с дорогими товарами. Вопрос: для чего? Рауф пишет: только включил, и тут сразу вопрос на 10 тысяч рублей. Рауф, ты тут вообще такое пропустил? Обязательно трансляцию пересмотри потом. У нас тут такое вообще происходит, не поверишь. Итак, смотрите, значит, владельцы супермаркетов идут на что только не идут ради увеличения прибыли. В одной европейской сети магазинов, абсолютно неважно в какой, руководство специально поручило выложить пол мелкой плиткой в отдел с дорогими товарами. Это вопрос. Для чего? В чем хитрость? В чем увеличение прибыли? Что это могло быть?
8: Если честно, вообще без понятия, как это может повлиять. Может быть, на фоне мелких каких-то деталей товары кажутся более какими-то крупными или ценными. Либо чтобы не бояться разбить. Когда тоже видишь мелкую, кажется, что, не знаю, создается иллюзия, что сейчас что-нибудь пойдет разобьется. Чтобы лишний раз не трогали, так сказать, дорогой алкоголь.
7: Так, а как увеличивать прибыль?
8: Не
7: при
8: знаю,
7: этом?
8: Вообще.
7: Алан, есть какие-нибудь мысли у тебя? Был когда-нибудь в супермаркете? Был, конечно. Конечно, был, Алан. Ну, как в большом магазине были где-нибудь? В гипермаркетах, в супермаркетах, в большом.
8: Ну, ты каждый день там бываешь.
7: Да, я причем уверен был, что так и есть. Давай так, Алан, ты когда тележку катил?
9: Когда-то.
7: С продуктами? Когда-то. Давным-давно. А в тележке когда-нибудь катался?
9: Когда-то.
8: На днях.
10: Это все намеки, что уже много времени прошло.
8: Может быть. Потому что тележка по мелкой плитке катится медленнее.
7: Так.
8: Потому что упирается в швы. И, соответственно, вот так вот на лету не проскочишь. И пока там тык-тык-тык-тык рассматриваешь витрины и набираешь побольше всего.
7: Так.
8: Сокращает скорость. Как вариант.
9: Давай так ответим.
7: Вот Алан предлагает этот вариант. Мне нужен какой-нибудь финальный, да.
8: Ну, другого какого-то логично нет, но опять же непонятно, именно они сделали ее объемную такую, чтобы там тележка застревала, или как бы плитку же можно выложить ровно, но другого у нас нет. Ладно, давайте.
7: Итак, на что только не идут владельцы супермаркетов для увеличения прибыли. Руководство специально поручило выложить в европейской сети магазинов. Руководство специально поручило выложить пол мелкой плиткой в отделах с дорогими товарами. Я спросил, для чего? И вы отвечаете, для того, чтобы... Просто давайте еще раз повторим этот вариант ответа.
8: Для того, чтобы когда тележка едет, у нее сокращалась скорость, то есть быстро не проедешь, она будет застревать немного в швах, и поэтому...
9: На витрины
8: будет больше времени заглядываться.
7: Да. Если у зрителей прямой трансляции есть какие-то вопросы, я просто отсюда вижу, что Айгуль включил камеру, потому что они снимают рилс нам. Это я к тому, чтобы люди не подумали, что вы подглядываете. Вот. А, потому что, да, я отсюда тоже это вижу, так что все нормально у нас. Все под контролем. Ну что ж, тележка едет по мелкой плитке. Тележка сильно гремит. Поэтому покупатель невольно замедляет ход. У него появляется больше времени, чтобы рассмотреть дорогие товары и, возможно, даже что-то купить или набрать полную тележку. Это была ваша версия.
8: Yeah.
7: И то, что я сейчас сказал, на самом деле не сказал. Я на самом деле прочитал. А прочитал я это... Вот у нас задается вопрос, и внизу написано правильный ответ. Вы ответили правильно. 10 тысяч ваши. Поздравляю!
6: Утромены утро манят.
7: А вы говорите, а вы говорите. Вот, пожалуйста, яркий пример того, что можно прийти с первого раза, шикарно отвечать на вопросы и забрать 10 тысяч рублей, ребята. Смотри, обратите внимание. Во-первых, Алан сам, во-первых, сказал, что давай пойдем за 10 тысячами рублями. Сам пошел. И потом, когда была финальная версия, которую Гуль предположила, Алан в конце... Алан в конце сказал, давай ее. И тем самым принес победу. Алан, мы тебя поздравляем от всей души, потому что ты сегодня, можно сказать, был важной частью, если не главной частью победы. Ты большой молодец. Ну, как, что ты ощущаешь, Алан? Скажи, пожалуйста.
9: Победу.
7: Счастье есть внутри тебя? Это прекрасно. Айгуль, какие впечатления? Ну, рассказывайте.
8: Я в полнейшем шоке, потому что я реально собиралась уходить после первого вопроса. Я себя настраивала так, у меня по жизни лучше настроить на худшее, а потом больше порадуешься. Вот, но я точно была уверена, что никаких 10 тысяч точно речи нет. Вот, поэтому, ну... Это вообще невообразимо. Я не верю. Мне кажется, вы не отдадите.
7: Конечно, все правильно. Конечно, все отдадим. Конечно, все будет. Мы от всей души поздравляем с победой. Это было легендарно. Все было на глазах у наших слушателей. Все слышали. Все, друзья мои, очень сильно вас поздравляют. И это было прекрасно на самом деле. Поэтому давайте сделаем так. Вы передавайте свои приветы. Хотите кому-нибудь что-нибудь передать?
8: Да, передаю привет своему мужу, папе, своему второму Артуру. Сыночке Артуру, которые сидят, ждут нас сейчас там в машине. Частично это его заслуга, то, что он все-таки уговорил меня сюда пойти. Вот, тем, кто узнал, всем моим подписчикам, кто меня узнал.
9: Всей Казани.
8: Мамам, папам и всей Казани, да, всем большой привет.
7: Вот, нам тут пишут, в душе аж ёкнуло, как будто сам выиграл. Молодцы! Нам пишут слушатели, это прекрасно, на самом деле. Алан, хочешь кому-нибудь передать привет тоже?
9: Передаю маме, папе, Артуру и всей Казани.
7: Это прекрасно. Спасибо тебе огромное. Я вас поздравляю. Сейчас пойдем радоваться, поздравлять вас. Друзья мои, еще раз напомню, приходите, отвечайте на вопросы, зарабатывайте до 10 тысяч рублей. Это проект «Утромания». Чудеса случаются.
6: «Утромания». Никаких шуток. Только реальные деньги.

0: Великолепная Алисия перепела великолепную песню «Под испанским небом», кстати, она называется.
1: Красиво получилось.
0: Ты бывал хоть раз под испанским небом?
1: Нет, не раз. Под испанским стыдом был.
0: Многократно, если честно. Чего только у нас с Андреем не было в жизни. Ну, а мы, конечно, с важнейшей информацией, которую прямо сейчас вам расскажем.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Спонсор утреннего шоу «Утромен» и ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. В АО «Автофинансбанк» оцениваете свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то...
1: «Канавто».
0: Конечно, естественно. А мы скоро вернемся. У нас будет прекраснейшая рубрика, которая будет называться очень просто «Нетревожные новости. Звуки Замбези». Так что не пропустите, друзья. Мы сейчас всю тревогу вам снимем.
3: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто с пробегом».
5: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева 46, Парк Хаус, Ленинградская 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова 28, ТЦ Моки.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
3: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугрэн, 127-392-44741, 16+.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: С погодой только быстренько.
1: Плюс 17 в Казани. Слабые дожди к нам обещают сегодня с 13 до 18.00. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 19, ночью плюс 13. Завтра, 27 августа, днем плюс 18, ночью плюс 7 и без осадков.
0: Спасибо большое. Сам точно прогноз погоды был. Впереди у нас нетревожные новости. Все, расслабляемся. Сейчас тревога улетучится.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Нетревожные новости. Звуки Замбези.
0: Ну и напомню, что сегодня в нашей рубрике «Нетревожные новости» самый добрый и уютный эфир, естественно. У нас в гостях культорг и экскурсовод Казанского зооботсада «Река Замбези» Алла Ильина. Алла, доброе утро!
3: Доброе утро, друзья!
0: Добро пожаловать! Привет, привет! Скажите, пожалуйста, честно, почему поход в зоопарк сегодня – это лучший способ, сразу с места в карьер, лучший способ сбросить стресс от городских дедлайнов и вообще... Там реально люди расслабляются?
3: Ну, конечно, там можно расслабиться. Для меня и наших слушателей контакт с природой и животными снимает напряжение, поднимает настроение и восстанавливает внимание. И, естественно, это перерыв, сенсорная перезагрузка от вечных уведомлений, соцсетей, погони за результатом. Вы просто слушаете птиц, рассматриваете животных и замедляетесь.
0: О, это правда вообще. Все спрашивают, естественно, интересуются, когда будет жираф. Вот первый, вот представьте, только начали разговор. Первый же вопрос, где будет, когда будет жираф? Ну, скоро будет. Скоро будет обязательно. Мы уже разговаривали в прошлые разы. Вот, если есть какая-то информация более точная, вы нам, конечно, рассказывайте обязательно. Мы будем интересны.
3: Да, конечно.
0: Но все ждут, естественно. Вот, а значит, Алла работает у нас культоргом, экскурсоводом. Значит, может... быть, вы знаете, вот я уверен, не может быть, а знаете, естественно, как можно устроить шоу для горожан, о чем вообще шепчется, да, в кавычках, бегемоты и жирафы, как раз-таки про жирафов речь, между прочим, господин Артамонстр отвечает. Вот, а какая новость в Замбези на этой неделе, пожалуй, самая обсуждаемая среди самих животных? Давайте вот такой будет вопрос.
3: Самая обсуждаемая новость этой недели, это, конечно же, день рождения нашей Валюши, кавского рогатого ворона. Звери жители города уже поздравили ее с днем рождения в нашем канале, а у нее на минуточку почти юбилей, ей исполнилось целых 8 лет. Ну и, конечно же, капибарная вечеринка.
0: О, ничего себе, это мы сейчас проговорим, мы сейчас перейдем к главной нетревожной новости. Перед этим нам просто Сергей Юрьевич пишет, говорит, ребят, ну вообще-то ВКонтакте, ну, точнее нет, в природе, если вы контакт со львом найдете, то это вообще напряжение не снимет, это абсолютная правда, но хочется сказать, что как раз-таки в зоопарке, когда вы приходите в реку Замбези, вы, ну не знаю, если вы там до сих пор не были, во-первых, ну я не знаю почему, вообще зачем жить, вот приходите обязательно, потому что там, ну мне очень нравится, если честно, все такое классное, новое, разделенное. И больше всего мне нравится, что не за решетками находится, а за стеклом. Это вообще, это отдельное удовольствие, когда ты видишь горилл, когда ты видишь львов. А есть еще внутренние помещения. Это я немножко офф-топ я сделаю. Просто когда вы... Ну, я вот видел льва где-то в полутора метрах от самого себя. Вот это непередаваемое ощущение. Такого это очень редко, когда где можно найти. И там, поверьте, это расслабляет. Особенно, когда лев зевает. Я впервые обнаружил, что у них клыки примерно как, ну, обычно наш такой столовый нож. Так, а главная нетревожная новость, извините, я просто своими впечатлениями поделился. Значит, этого сезона, пожалуй, главная нетревожная новость. В интернете капибар – это символ абсолютного дзена, спокойствия, дружелюбия. Давно уже практически мемом все это дело становится. А в Замбези как раз пополнение и праздник в честь Дня Капибары. Можно, пожалуйста, чуть подробностей? Новый милый обитатель. Что там, как там вообще?
3: Ну, капибар – это самый крупный современный грызун. Это вид водится почти во всех тропических умеренных областях Южной Америки, за исключением Чили. Они общаются звуками и жестами. Например, они свистят, лают, щелкают, курлыкают и даже стучат зубами. Они селятся вблизи рек, озер, болот и редко уходят от воды дальше, чем на 1000 метров. Название вида на языке индейцев гуарани переводится как «господин трав». Рацион капибары – растительное сено, свежая трава и немного овощей. Вот так.
0: Ничего себе, я бы столько о капибарах никогда в жизни бы не узнал.
1: Сколько уважительно, как уважительно к ним, да? Господин.
0: Господин трав причем.
1: Если посмотреть на грызунов и на остальных, ну действительно, капибары здесь как будто господин среди всех.
0: Ну красота вообще. А какие они вообще в жизни? Они действительно такие флегматичные, такие добренькие? Потому что видео в соцсетях нам об этом и говорит. Или, например...

0: У нашего казанского капибара есть свой характер, например.
1: Ну, капибары очень социальные животные, живут группами, ухаживают друг за другом, а также называются дипломатами от природы. Mm. Они часто очень спокойно соседствуют с черепахами, обезьянками и даже крокодилами. Теплое тело водосвинок привлекает хладнокровных рептилий и спокойствие создает атмосферу доверия. Ну а наш Паша, его так зовут, тоже соседствует с рыбками и четырьмя египетскими цаплями и чувствует себя прекрасно. Важно помнить, даже самые милые герои имеют границы.
0: О, Паша, вообще, имя, по-моему, легендарное вообще. Ну и в честь этих любимцев, в честь капибар, любимцев интернета, вы устраиваете настоящий праздник. Что вообще ждет гостей зоопарка в день капибары? Будут ли специальные угощения, может быть, мастер-класс и фотосессия, что-нибудь такое планируется у вас?
1: Да, конечно, нас ждет праздник в 4 часа 28 августа. Мы приглашаем всех на территорию река Замбези. У нас пройдет такое, как капибарная вечеринка.
0: Опа.
1: Мастер-классы. А вообще наш праздник называется «Капибара-бармы». Капибара-бар. Вот так, с юмором и шутками.
0: Это неплохо, это прекрасное название. То есть это по факту такая капибара-тусовка будет.
1: Да,
0: у вас.
1: Конечно, будем тусить, приходите.
0: Обязательно с детишками, сами приходите, посмотрите и так далее. Узнаете очень много нового про капибар. Вот мы сегодня очень много нового узнали, например. С крокодилом тусят. Понимаете, нет, что спокойно, в смысле, общаются, дружат. И это прекрасно, конечно. Ну, сегодня мы узнали, что капибара, конечно, это суперзвезда. Мы знаем это из интернета, теперь знаем это от вас. Но, может быть, что-то изменилось, обновилось в Замбези. Может быть, кто-то из экзотических соседей недавно справил новоселье, может быть, или поменяли интерьер вольере кому-нибудь. Какие изменения вообще в реке Замбези есть?
1: Ну, новоселье справили двое слонят из Лаоса. В честь 65-летия установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией 18 июня в наш зоопарк привезли самые лучшие слонят. Это Сахар и Удачу. Животные себя прекрасно чувствуют на новом месте и влились в нашу большую дружную семью.
0: Это прекрасно вообще. Если будет какая-то информация, вдруг кого-то еще привозите, вы нам говорите, у нас будет инсайдерская информация.
1: Ну, мы секрет про жирафа пока не будем раскрывать.
0: Не будем.
1: Пусть это будет интрига для всех, хорошо?
0: Да, пока пусть это будет похоже. Но если что, движение есть. Все будет хорошо, ребята, все будет нормально. Капибара, значит, у нас ожидается. У нас есть вопрос от слушателей, да? Вот, например, он такой, не про капибар, конечно, но тем не менее. Вопрос, планируется ли проход между новым и старым зоопарком где-то под мостом? О, интересный вопрос, кстати. Я, знаете, это вообще должна быть легенда, я считаю, что между новым и старым зоопарком где-то под землей есть тоннель, который знаете только вы, чтобы там быстренько сокращать путь. Ну вот. Но я думаю, что мы бы об этом узнали, потому что...
1: Ну, у нас ждет большая реконструкция, поэтому это будет для всех просто вау-эффект, я думаю, когда реконструкция закончится. Нас ждет и обновление нового, вернее, старой территории будет обновляться оранжерея, развиваться вот историческая часть. Ну, а по поводу, как будут соединяться старые и новые территории, пусть, опять же, для вас это останется интригой.
0: Ну, самое главное, что вот реконструкция, она все-таки идет, двигается, поэтому мы будем очень сильно надеяться на то, что когда-нибудь, возможно, и прямой появится переход. Ну, я вообще...
1: Может, на вертолете будем летать?
0: Давным-давно пора, я считаю. Просто будем с неба наблюдать, как это работает. И это прекрасно. У меня вопрос. Ну, так как у нас Алла проводит экскурсии, топ-3, наверное, самых неожиданных или смешных вопросов, может быть, которые тебе задавали. Вот дети, может быть, даже взрослые во время прогулки по Замбези. Есть какая-нибудь кладезь?
1: Ой, это множество, но если три, давайте три. Птицы-падальщики. Когда я говорю, что птицы-падальщики, черные грифы, мне говорят, это от слова падать, и даже иногда взрослые. В нашем зоопарке живут 5 самцов-шимпанзе. Самый частый вопрос, что будет, если к ним поселят девочку? Ну, на что я всегда отвечаю, девочке-то будет прекрасно, за ней все будут ухаживать. И вот мальчики могут между собой повздорить. Опа. И очень даже остренько. И заключительно. удивительное. Третье. У нас есть сурикаты. Среди них самый главный предводитель – это Мусенька. Она всех держит в ежовых рукавицах, и узнать ее можно по короткому хвостику. После этих слов гости, как по команде, начинают искать Мусеньку глазами. Вот такие интересные вещи.
0: Интересно. Ну, как всегда, в Замбезе, это, как говорится, без шуток, без каких-нибудь таких интересностей невозможно себе представить. Ну и, возможно, вот для тех, кто придет в первый раз, да, вот если так представить. Вот человек пришел в Замбезе, он устал после рабочей недели. Может быть, три локации назовем, или, может быть, вольера, у которых нужно обязательно постоять 5 минут, чтобы вот гарантированно вернуть себе хорошее настроение.
1: Ну, первое, однозначно, бегемотник. Особенно рекомендую прийти во время кормления. Смотреть, как слушает, кушает. Это великое, величественное животное. Все лишние мысли точно уйдут из вашей головы. И заодно и на пашу посмотрите. Второе место – забавное и милое семейство сурикатов, про которых я уже говорила. Их семейные разборки точно не оставят вас равнодушными. Третье, конечно же, это львятник. Когда смотришь, как лев, царь зверей, извивает, все твои проблемы кажутся маленькими и незначительными.
0: Так и есть, я подтверждаю вообще каждое слово.
1: Да.
0: Особенно про львятника, 100% я был поражен. Ну и в завершении пожелать что-нибудь слушателям Бим-радио, да, дать какой-нибудь капибарий совет всем нашим слушателям, как сохранить спокойствие, радость в любой ситуации, вот хотелось бы услышать.
1: Успех, капибарьего спокойствия прост. Теплая ванна, хрустящая морковка и поменьше суеты, друзья.
0: Вот и все, друзья. Вот такие вот простые советы. Так что сегодня запасаемся морковкой, набираем себе теплую ванну и начинаем просто спокойненько отдыхать. Еще раз напомню, наша рубрика прекрасная, нетревожные новости, звуки Замбези. У нас сегодня в гостях была культурка и экскурсовод Казанского зооботсада река Замбези Алла Ильина. Алла, спасибо огромное.
1: Спасибо вам.
0: Невероятно интересно. Успехов вам, капибарам всем большое. Большой привет.
1: Всем привет.
0: Да, обязательно передавайте от нас. Вот, обязательно придем в гости. Спасибо большое. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Пока-пока.
2: Нетревожные новости. Звуки Замбези.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Гум-гум-гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
8: Свет, ты определилась?
9: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
8: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
13: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
14: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудования в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
17: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
18: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
19: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
21: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Более клуб Рубин. Украинство 18-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
22: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
23: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
21: 0+.
24: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
0: Так, слово за слово. Игра у нас впереди. Пока вы смотрите на небо, я предлагаю вам немножко отвлечься от неба и позвонить нам все-таки. 2-9-2-102-8. Андрей, у телефона.
25: Нет, а тут мальчик и девочка нам нужны.
0: Да, девочки, не стесняйтесь, потому что с вами что-то этот обычно вы...
25: Да вот девчонки первые пускай звонят.
0: Да, потом, ну, мальчишки уже сами. Ну, в общем, давайте, дозванивайтесь прямо сейчас. Погнали, поиграем, у нас подарки класс.

0: Хабим радио.
1: Салам алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, наша на нас студия Бим радио. Ага, значит, интересно.
2: Что там интересного у нас, Ананасыч?
1: Ну, интересно, вы тут собрались, конечно, все в одном месте. Пробка это называется, улица Мира, от Сибирский тракт, от Тополевой до Журналистов, 53 минуты.
2: Ого!
1: Да, Мамадышский тракт не отстает от Интернациональной, через Натана Рахлина до Клубной улицы 34 минуты. Центральная улица, улица Кулгали, от Мира до Агачлык 13 минут. И Губкина от Журналистов до Арбузова 6 минут. Мосты дамбы вообще свободны. ДТП, значит, Дербышка, да, есть. Есть ровно посередине, в районе Березовой рощи, в сторону города. Зачем-то, ну, не справились немножко. ПДД там. Что-то где-то не сработало у людей. И все, остальное нормально. Давайте, в общем, правила не нарушайте, ПДД соблюдайте. Я пошел, посмотрю пока. Тут же рядом сделали же, доделывают уже этот вот у вас что-то. Тегены, Нарсаль. Набережную, вот, Кабана.
2: А, да, доделывают.
1: Пойду инспектировать, тоже смотреть, что, где, как, когда. Уже, говорят, 302 уже откроют через 4 дня его.
2: Ну, к дню города.
1: Все, тогда надо сейчас посмотреть, проверить. Ладно, вы пока играйте, я через час вернусь, расскажу вам все.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-3». А, нет, ООО «Канавто-3», извините. А, «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда, Андрей?
2: Ну, сейчас, конечно.
3: Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды, а? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке, а? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас. «Канавто», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 8 843 230 30 30. Акция будет действовать с 1 по 30 августа 2026 года. Выгоды при покупке в трейд-ин и с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» сейчас разыграем между участниками. Кто дозвонился, Андрей? Давай знакомиться.
2: О, здесь классная такая, говорит, знакомьтесь, говорит, с Юлией.
3: Юля! Юля! Доброе утро!
4: Доброе утро.
3: Юля, вы уже который раз играете с нами?
4: Ну, наверное, раз пятый.
3: Раз пятый.
2: Юбилейный.
3: Не поздравляю вас с юбилеем, кстати.
4: Спасибо.
3: Бам-бам. Да, а что не поставляете-то?
4: Все еще только впереди.
3: Вот вы всегда так говорите. Вы в третий раз так говорили. Ладно. Добро пожаловать в игру. А вы чем занимаетесь вообще? Что делаете?
4: Еду на работу.
3: А, вы еще и за рулем.
4: Не остановилась.
3: Ну, вы остановились. Это прекрасно. Ну, надеюсь, не на проезжей части же. Вы съехали куда-нибудь?
2: Не в левом ряду?
4: Конечно.
3: Все, супер. Нет, съехала в кювет, ребята. Лежу на крыше, очень удобно. Добро пожаловать. В игру сейчас познакомимся с вашим соперником.
2: Теща мой там, тезка в смысле.
3: Как его зовут? Андрей получается? Андрей, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как вы выяснили, вы теща Андрея. Обожаю. Вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, а вы чем занимаетесь? Мы вас где поймали?
5: Я ехал по М7, вот остановился на обочине, дозвонился неожиданно.
3: Ничего себе! А вы куда путь держите, если не секрет?
5: На работу уж куда?
3: Ну, по М7 катайтесь.
5: Ну, мне так удобно.
3: Я вас понимаю. Кстати, я серьезно говорю, я из Дербышек в центр города теперь только по Вознесенке катаюсь. Я вообще все, это самое быстрое вообще.
5: Я в Осиново живу, поэтому мне так быстрее.
3: Тем более, вообще, прекрасно понимаю. Так что, М7, спасибо за объездную. Боже мой, говорю, как эти танцующие девушки на трассе. Ну ладно, значит, смотрите. Уважаемый участница и участник, мы сейчас с вами будем играть. У нас будет ровно минута на то, чтобы перечислять слова. Связаны они будут с автомобилями. И кто будет последний, тот и победит. Сегодня я предлагаю следующее условие, чтобы немножечко сделать вам поинтереснее. Сегодня это автомобильные глаголы.
2: Глаголы?
3: То есть вопрос должен отвечать на что делает водитель или автомобиль. Вот, такой будет вариант сегодня, только глаголы.
2: Давайте попробуем, интересно.
3: Вот, да, мне очень интересно, хочется попробовать. А кто у нас первый дозвонился?
2: Напомню, Юля была первая.
3: Я, Юль, конечно, Юль! Ну давай, да. С тебя первый глагол, и минута начинается, погнали.
4: Едет.
3: Едет, конечно.
5: Крутит.
3: Правильно, да.
4: Стоит.
3: Поздравляю. Так.
5: Работает.
4: Заводится.
3: Юля, вы в каком пути пошли там? Андрей.
5: Так.
3: Ну там много всего же там.
5: Поворачивает.
3: Да.
4: Моется.
3: Да, конечно.
5: Шумит.
3: Да.
4: Заглушается.
3: Да.
5: Пыхтит.
3: Ну, Андрей, давай что-нибудь другое. Давай что-нибудь еще.
5: Так, сейчас.
2: Ну, у него карбюраторная пыхтит.
5: Открывается?
3: Конечно.
4: Сигналит.
3: Да.
5: Складывается.
3: Так.
4: Слушает.
3: Ага.
5: Учится.
3: Так.
4: Что у нас может?
2: Даже не знаю, что здесь было страшнее, сигнал или твой звук.
3: Я был шокирован. Я думал, сейчас Юля скажет, а Юля, почему не сказали?
4: Ну, бывает, надо было побольше подумать.
3: Ну, я обожаю вообще. Вот, Андрей, какое вы слово последнее произнесли? Напомните, пожалуйста.
5: Учится.
3: Учится?
2: Учится.
3: Учится. Хорошее слово. Я вас поздравляю, слово принцом. Поверу! Это было невероятно. Юля!
4: Да?
3: Как ты игра вообще? Ну, столько слов ты называла сходу. Прям фя-фя-мя-шмя-фя-фя.
2: Да, очень уверенно шла.
3: Такое, да. Мне нельзя звуки давать. Видишь, у меня фя-мя-фя-шмя-фя. В основном что-то.
2: Главное, тебя понимают люди.
3: Да, я вообще удивлен этому, если честно. Юль, ну давай приветы передавать тогда.
4: Всем большой привет, кто сейчас слушает Биврадио. Всем сегодня хорошего дня и хорошего настроения.
3: Ай, какая позитивная. Юль, дозванивайся еще. Давай побеждать с тобой, ладно?
2: С шестого раза точно получится.
3: Да, все будет. Все, поздравляем с юбилеем, кстати.
4: Спасибо.
3: Спасибо тебе. Хорошего денечка. Пока-пока. Пока. Хорошего дня. Вот такие вот у нас прекрасные слушательницы. Андрей.
2: Да.
3: Да не ты.
5: Да,
3: вот ты. Поздравляем тебя с победой. Спасибо. Тебе достается сертификат семейный парк активного отдыха. И твои приветы, конечно, ждем очень сильно.
5: Ну, привет всем, кто меня узнал. Спасибо Юле за игру. Это моя первая игра была. Не ожидал то, что выиграю.
3: Опа. Вот да. Это дебют. Так.
5: Да, вот. Привет своей компании, своим мастерам по ремонту и всем тем, кто узнал. Всем хорошего настроения.
3: Спасибо тебе, Андрей. Оставайся, пожалуйста, на линии. За эфиром тебе Андрей расскажет, что тебе, Андрей, делать. Поэтому давайте, вы там два Андрея, это сила, как говорится. Я вас...
2: Я буду его спрашивать, что же там все-таки учится-то.
3: Водить учится, что? В общем, Андрей, никуда не уходи. Друзья мои, эта игра была слово за слово. Мы переходим с вами в следующий час. И там тоже много всего интересного и много игр будет.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 сентября Росфинмониторинг начнет получать сведения о переводах россиян. В поле зрения ведомства попадут платежи через систему МИР, операции в системе быстрых платежей и транзакции с использованием единого QR-кода. Мера призвана усилить борьбу с легализацией незаконных средств. По оценкам аналитиков, ежемесячные расходы одного жителя Казани составляют порядка 50 тысяч рублей. Соответственно, семья из 4 человек тратит примерно 182 тысячи рублей в месяц без учета платы за аренду жилья. 26 августа отмечают Международный день благодарности собаке. Его придумали зоозащитники из США. Со временем праздник вышел за пределы страны и превратился в Международный день, когда люди выражают признательность четвероногим друзьям. В этот день принято заботиться о собаках, поддерживать приюты финансово либо подарить дом питомцу из приюта. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: А вот 9 часов 2 минуты, между прочим.
4: Уже, что ли?
3: Ага.
4: Мы еще и августа скажи, какое там.
3: Ой, вообще 26 августа, зачем сказал вообще?
4: Зато мы вычислили сегодня 26, 08, 26. Красивая дата сегодня.
3: Если вдруг кто-то по этому поводу хочет резко свадьбу организовать и резко двух ведущих вам надо, вот мы с Андреем с вами звоните. Приедем, проведем в лучшем виде вообще. Вы с ума сойдете, как это будет здорово и невероятно, конечно. Ой, слушай, тут прекрасное есть видео, только что в телеграм-канале наблюдал. Значит, идет Рустам Нургалиевич с большой делегацией. Там, естественно, безопасность, протокол и все как всегда. Вот. И рядом просто мальчишка такой, лет так, наверное, 10, а может 9, на велосипеде.
4: Я уже переживаю, а вдруг
3: просто,
4: мой сын?
3: Просто рядом такой. Прямо идет Рустам Нургалиевич, буквально между ними 2 метра. И он так потихоньку на велосипеде их... Как бы потихонечку велосипедист так раз подъезжает. И просто в один момент Рустам Рогалевич руку тянет. Рустам Рогалевич жмет ему руку, парень сразу скидывает велосипед двумя руками. И Рустам Рогалевич он занят, он в этот момент еще объект принимает, но он, тем не менее, внимание выделил. И за что, конечно, получилось очень милое видео. Но парень, конечно, не промах, далеко пойдет. Вот, тем более, обычно говорят, знаешь, вот типа, я вот через 3 рукопожатия знаком там... Ну, там, условно, с Владимиром Владимировичем, например. Mm-hmm. Вот, а парень через одно... Все буквально.
4: Все. Надо познакомиться с этим парнем тоже, получается.
3: Да, надо с ним дружить, я думаю, что будет интересно, конечно. Это замечательное видео, поднимающее настроение вообще. Обожаю, если честно. Вот дети, да? А у вас, уважаемые слушатели, а было у вас, например, что-то такое? Ну, вот вы идете, например, со своим ребенком, и он что-нибудь такое отчебучил, за что вам, ну, вот, например, было супер стыдно. Или, наоборот, было супер... приятно, может быть, что-то такое невероятное сделал. И всякое такое. Может быть, у вас что-то такое было?
4: Я помню. У меня когда ребенок маленький был, я, конечно, в эфире не смогу повторить, но просто вот бывают же звуки, которые вот не содержат смысла особо, дети их издают. А эти звуки были на мат очень похожи. Но сын на кассе их очень громко кричал, стоял. Мне было неловко в этот момент, да. Я прям хотел сказать, да. это не то, что вам слышится, это чуть-чуть по-другому, чуть-чуть другое слово.
3: Да, это как у мальчика спрашивали, ты татарский блясинг, он говорит блям, и последнюю букву М не произносит, и получается, интересности такие разные. Вот, я один раз слышал, как взрослые мужики про сотрудников ГАИ, я был маленьким, мне было 3 годика, я услышал, как сотрудников ГАИ взрослые мужики называют козлами, вот. И когда мы переходили дорогу, а рядом были сотрудники ГАИ, я при маме очень громко сказал: «О, мам, смотри, козлы!» Мама со стыда сгорела, конечно. Ой, ладно, друзья, пишите ваши случаи интересности, а мы пока расскажем вам информацию о правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям, к новым возможностям. «Лада Гранта» рядом с вами. Простой, надежный автомобиль. И он, друзья мои, с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и в по госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». И по телефону 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если «Лада», то «Канавто».
3: Вообще лучшая реклама, я считаю.
0: Реклама на Бим-радио.
5: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом».
10: Мам, а где мне делать уроки?
11: Можно потише, у меня созвон.
12: Кто сейчас в ванную?
13: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
14: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
15: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
16: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
17: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
18: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-24-741. 16+.
19: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто-3».
20: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. А задействует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
23: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
24: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
25: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
1: Это чудо! Чудо!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Вот, поспрашивали бы, а какие-нибудь были ли у вас, ну, с детьми какие-нибудь приколы, когда они неожиданно что-то выкрикивают, и вам вдруг неожиданно стыдно. Пишет нам Екатерина. В июле с ребенком полетели на море. В аэропорту Казани при посадке в очереди был африканец. Мой четырехлетка пальцем показывает и громко кричит: «Мама, смотри, какой черный дядя!» Великолепно. Я так понимаю, обернулся весь аэропорт, скорее всего.
6: Кроме мамы, мама такая: «Ой, чей-то ребенок тут говорит».
5: Да, кстати, это отличный выход. Ой, вот вы его держите за руку, он это кричит, и вы такие: «Так, родители ребенка где? Быстро забирай». Он потерялся. Не, у меня в универе, кстати, была такая история. Если что, у меня в университете погоняло было черный. Очень долго, до сих пор некоторые люди меня только так и называют. Это даже было вплоть до деканатов, там, институтов и проректоров. Все меня так и знали по прозвищу.
6: Там список на отчисления прям висел черный.
5: Да. И, значит, был прикол в том, что шел мой товарищ Дим Кузнецов, ему привет большой. Вот, потом шел африканский студент, и перед африканским студентом, то есть дальше от Димки, и шел я. И он решил меня окликнуть. Вот, и когда он крикнул «Черный!», обернулся я и африканец, естественно! И дальше мне пришлось объяснять африканцу, что это не шутка, там, не провокация, ничего. Вот он понял, поулыбался, да, дальше пошел. Но я думаю, что он просто знал, кто я такой, поэтому у нас как бы все нормально было. А так, конечно, это международный скандал.
6: Интересно, конечно, опасно было это.
5: А вот так вот, да, и Диме Кузнецову запретили бы все, въезд в Конго. Пожалуйста.
6: И потом громкий закол такой: «Кузнецов не пускает в Конго».
5: Боже мой, вообще. Андрей, ты знаешь, что наша дружба держится на каламбурах в целом?
6: Конечно.
5: Обожаю, конечно.
6: Вот, кстати, Артамонстр еще нам написал: «У меня двое детей, коры жарят те еще, но стыдно ни разу не было».
5: Да, конечно.
6: Это что раз скидка? Ребенок же.
5: Вот, слушайте, ну, была такая вот история, нам тут пишет, значит, не буду имя называть. Ребенок выходит из туалета в чужой квартире и разочарованно на весь коридор кричит, чтобы я услышала: «Мама, у них ёршик не такой удобный, как у нас! Я им не смог протолкнуть свое творчество!» Давайте творчество это назовем. Почему я не знаю, мне это невероятно.
6: И маме в этой ситуации уже сложнее выдать этого ребенка за не своего.
5: Да. Значит, пишут нам: пришли, значит, в ресторан, мы, говорит, ребенку запрещаем дома есть фастфуд и все такое. Вот. И, значит, уже мы, говорит, находимся в ресторане, как бы приличное заведение. И в какой-то момент просто ребенок со слезами на глазах кричит официанту: «Пожалуйста, спасите меня! Они дома кормят меня только супом из капусты и не дают хлебушка». Я не могу.
6: И официант такой втихаря: «Булочку».
5: Да, держи, держи, забирай, беги.
6: В карман сложи.
5: Я их отвлеку, беги быстрее, замечательно.
6: Это же с заботой, наверное.
5: Да, ну на
6: полезный же.
5: А дети же, они же не со зла же так делают. Вот, это же замечательно все. Поэтому я обожаю, на самом деле, такие истории, потому что дети дарят нам... Ну, вы представляете, даже вспоминаешь вообще на всю жизнь. Вот, поэтому спасибо всем за ваши невероятные сообщения. Вот, будем их обязательно перечитывать и сильно смеяться вообще. Замечательно. Вот, и еще раз напоминаю, что школьникам с 1 сентября запретили пользоваться телефонами на уроках. Вот, ура, наконец-то. Будем надеяться, что так все и будет. Вот, а что бы еще? Ну, кстати, и сейчас будет неожиданно, но этот учебный год же, он как бы 2026 и 2027.
6: Mm-hmm.
5: И две цифры в конце определили этот учебный год, получается. 6-7, слыхали что-нибудь такое?
6: Это прям учебный год такой будет?
5: Учебный год 6-7, он начинается, ребята. Всех с этим поздравляю. Буквально через 5 дней вернутся школьники, вернутся пробки, все вернется обязательно. Начнется осень. С чем я нас всех и поздравляю, друзья.
6: Ура!
5: Мои. И писем в тему.
0: Утро, мэны, сделаю твое утро.

0: ко дну.
1: Утро Мэни сделают твое утро.
2: Вот вы говорите. 9 часов 20 минут.
3: Не говорили мы?
2: Да, не говорили, реально. Я не знаю, зачем я так сказал. Просто сказал для связки слов.
3: Не, ну, с другой стороны, кто-нибудь это сказал. Наверняка сейчас кто-то мимо на улице проходил. Они подскажут, сколько времени. Кто-то такой как раз вот то самое время и выдал.
2: А тут мы. Кстати, по поводу на улице и что там можно увидеть. Завтра жители Казани смогут увидеть зрелищное лунное затмение и даже осетровую луну.
3: Осетровую луну?
2: Да, я ее видел в Суздале, короче. Потому что там, я не знаю, почему, она такая, такая практически оранжевая такая, такая прям сильно мощная такая луна.
3: Без костей, наверное, еще.
2: Да,
3: с хрящиками в основном только.
2: Да, да,
3: осетровая.
2: Осетровая, хорошая, да, у нее такая черная, и выпадает из нее маленькие метеоритики, вот называемые черные крои. Ну, вот, в общем, такие вот интересности и такие интересные вещи. Вот, дамы и господа, так что обязательно смотрите на небо, немножко можно заземлиться, так сказать, поглядеть, что там происходит, потому что космические объекты, это, конечно, невероятно. Но вот для меня, я вот вчера смотрел опять, значит, о, подождите, стоп, пока... Стоп, космические объекты. Сообщение от наших слушателей про детей. В Абхазии на экскурсии в пещерах моя трехлетняя дочь, когда увидела сталактиты, сказала громко: «Мама, это же какашки!» Ну, это дети! Вы меня... Я просто, ну это невероятно вообще.
3: А сталактиты большие или нет, интересно, были?
2: Вот, а сталагмиты, она как назвала, подождите. Интересно.
3: Жидкие.
2: Да. У меня дочка на море, когда видит африканцев на пляже, кричит: «Папа, их мама что ли забыла на пляже? Или кремом от загара забыла намазать?» Если бы мы где-то вещали бы на Твиче, то, я тебе говорю, нас бы уже заблокировали. Да, я думаю, да, если честно, они там.
3: Кстати, вот на тему 6-7 здесь вот Ханбатька нам тоже написал. Доброе утро, Альберт. Настоящий 6-7, говорит, был 2006-2007 год, соответственно, учебный год. Mm-hmm. Да, а эти, говорит, пусть, говорит, не мяукают. Мы, говорит, покорили 6-7 до того, как это стало мейнстримом.
2: Да что там покорили? Ты даже не знал, что такое 6-7 в 2006-2007 году. Что ты рассказываешь?
3: Как раз в 6-7 году и узнали примерно.
2: Мне еще понравилось. А эти щеглы пусть сидят и не мяукают. Ну, это щеглы, они не будут мяукать. Подожди. Ты вообще в биологии разбираешься, нет? Обожаю. Ханбатька, привет большой. Вот. Пишут нам. Плохо, что запретили ученикам пользоваться телефонами. Вот если во время урока учительница ударила ученика указкой или оскорбила. А знаю... Знаю, зачем это сделали. Просто чтобы защитить учителей. В последнее время ученики часто записывали видео на телефон, где учителя на них кричат или бьют указкой. Пользоваться вообще... Ну, это логично, что пользоваться телефоном на уроке нельзя. Ну, в многих классах есть, во-первых, камеры видеонаблюдения. Многие из них со звуком пишут. Я думаю, это вообще не проблема никакая. Вот. А то, что дети вместо уроков сидят в телефонах, я думаю, это сильно больше проблемы, чем когда дети их снимают. Ну, как по мне вообще. Вот. Это замечательно, конечно. Так, что нам пишет? Привет, ребятки. Я когда маленькая была, увидела первый раз афроамериканца, я крикнула очень громко: «Мама, смотри, негр».
3: Угу.
2: Ну, не знаю, ничего страшного. Вот ребята из ЧБД. Если быть точнее, господин рептилоид. Вообще тогда просто Мигелю это просто в лицо сказал, и все сильно смеялись. Вот. В наше время был свой 6-7. Free 6-9 из Need for Speed. Да, кстати, было, типа, о, вообще, вот ты что, Сергей Юрьевич, вспомнил, ничего себе.
3: У нас не 6-7, у нас был 3-4, закончили.
2: Да, это именно так же физрук закончил первую брачную ночь. Помнишь эту шутку из КВН?
3: Конечно.
2: 3-4, закончили. О, значит так, дорогие вы мои, тут если что, по запрету телефонов, например, есть информация, что их запрещено доставать на уроках с 1 сентября.
3: Кого, учителей или телефоны?
2: Учителей бы желательно, но телефоны. То есть, если вдруг что-то экстренное случается, достать-то его можно, он будет в доступе, но просто пользоваться им на самом уроке будет нельзя, естественно. Так что, дамы и господа, не все так плохо, как может показаться вообще. Вот, а так, конечно, но я не помню. А что, есть учителя до сих пор, которые бьют вот это указками, вот это все еще осталось, нет, интересно?
3: Не знаю, давно же лазерные указки уже есть. Прожигать,
2: да,
3: можно, они.
2: Вообще еще страшнее. Вот раньше в наше время было попроще, да, деревянными указками. Как-то это все, я не знаю, даже приятненько было, и елки-палки вообще.
3: Пугающе звучит немножко.
2: Брат средний, когда был маленький, увидел, как птица в небе перевернулась, крикнул маме: «Мама, мама! Там птица трепернулась!» Ладно, пойдем мы. После перерыва вернемся. Все, я пошел, пока.
1: Реклама на Бим-радио.
0: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
0: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
1: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.

0: песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
1: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
2: Пим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто

вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А хочешь, я расскажу самый точный прогноз погоды? Хочешь?
7: Давай, рассказывай.
6: Значит, смотрите. Я вот тут смотрю и думаю, ничего себе. Потому что, ну, во-первых, сегодня тоже уже как бы не супер жарко. 18 градусов, и это практически мы на пике. На пик, конечно, мы выйдем в 13.00, там будет плюс 19, и там будет дождь с 30% вероятностью. А вот в 14.00 будет 50% вероятности дождя, как и в 15.00. То есть ставки 50-50, как говорится. В ближайшие дни...

0: И нас ждет похолодание. Завтра примерно такая же будет погода. Вот только завтра, то сегодня ночью 13 градусов, завтра днем 18, как сегодня, но ночью уже плюс 7.
1: Это плохо.
0: В пятницу днем 15, ночью 7. Суббота днем 15, ночью 7. Это будет очень холодно. Будьте осторожны и внимательны. Дальше, с понедельника, начиная погода, опять немножечко потеплеет, станет хорошо. В день города будет неплохо. Плюс 18, без дождя, плюс 18 днем и 10 ночью. Как раз вот на подъем пойдет температура. В понедельник будет такая же история. А 1 сентября вообще 21 градус днем будет. Прям очень комфортно, классно.
1: Ну, чтобы на линейке всем было комфортно, тепло.
0: Согласен. Пыльца, кстати, резко ушла практически в нули. Ее практически никак нас не беспокоит. Так что все в порядке. Как и магнитное поле, как и давление, которое в норме. Так что, дамы и господа, вот так потихонечку, аккуратненько вкатываемся в осень. Нас уже, видите, август потихоньку подготавливает к похолоданию. Поэтому держитесь, друзья мои, одевайтесь. Завтра тепло. И желательно завтра ночью окошки открытыми не оставляйте. Сильно похолодает, будет неожиданно, заболейте еще. Берегите себя, пожалуйста.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
5: Куда едем?
4: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
0: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. Весь август принимая участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участников в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ответишь еще верно на вопрос нашей викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте Бимрадио.ру, 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну что ж, Андрей, я готов дозваниваться до участника, который оставил заявочку в соцсетях.
1: Я приготовил вопрос, который ты же готов задать уже.
0: Сегодня, вчера у нас была девочка, сегодня мальчик.
1: Ага.
0: Так что дозваниваемся прямо сейчас, ждем гудочки, гудочки, гудки. Постой, паровоз, не гудите гудочки. Кондуктор, нажми на тормоза. Алло. Алло. Алло.
1: А? Алло.
0: Алло.
1: Алло.
0: Кто это? Есть кто-нибудь? Кто дома? Ладно, тогда. В следующий раз. Ну что ж.
1: Ни гудочков, ни приветов.
0: Я буквально увидел, как, ну, то есть трубка поднялась, и нас просто, видимо, что-то слушали. Ну, окей, ладно, бывает такое тоже, ничего страшного. Вот, пожалуйста, следующий наш слушатель уже сейчас здесь у нас, перед глазами. Сейчас я им буду дозваниваться. Так что, ребята...
1: Снова мужчина, что ли?
0: Конечно, обязательно. У нас все по очереди сегодня. Сегодня шанс мужчин. Завтра будем до девочек дозваниваться. Так что у нас все в порядке вообще. Итак, слушаем гудочки. Гудочки, пожалуйста. Пожалуйста. Есть! Есть гудочки! Просто... Давай. Сейчас возьмем. Сейчас все будет, Андрей.
1: Дозвони пока просто.
0: Да, работай.
1: Сильно работает.
7: Абонент не отвечает или временно недоступен.
0: Ну вот! Видите, бывает иногда и такое. У меня вопрос, Андрей. Будем ли мы...
1: Третью попытку совершать?
0: Да, получается.
1: Мне кажется, надо.
0: Ну,
1: может
0: ладно.
1: Быть, тогда девушка все-таки?
0: Ну, Андрей, раз ты просишь, Андрей, ну
1: может,
0: давай.
1: Может, у нас мужчины специально трубку не берут такие, но нет, пускай девушка выиграет.
0: Хорошо. Нет, я не против. Вообще у нас слушательница классный, невероятный. Вот, давайте дозваниваться, пожалуйста. Надеюсь, что девочке повезет. Вообще, призы, подарки хотим отдать, трубки не берут. Вообще, не перезванивают ведь, смотри-ка, вообще, да. Вы помните, когда заявку оставляете, что вам могут всегда позвонить? Ну, мало ли что, как говорится.
1: Надо быть бдительными.
0: Хорошо, давайте попробуем все. О, сразу. Куда едем?
4: Сочи.
0: Да! Вот! Вот, Земфира, представляете? А мы двум парням звонили, они трубки не взяли. А вы взяли трубку и сразу правильно ответили. Вот, вы вообще молодец. А вы что делаете? Что мы... Где вы? Что вы? Как вы?
4: Я проснулась и лежу.
0: Гениально! Гениально! Значит, пока вы в абсолютно расслабленном состоянии, я вам предлагаю следующее. Вы уже получаете гарантированный приз от Сочи, и мы еще вам предлагаем вопрос, один, чтобы в финал попали. Вот. Послушайте от Андрея вопрос.
1: Будут варианты ответов, так что слушаем внимательнее до конца. Готовы?
4: Да.
1: Как называется живописная горная река, которая разделяет центральные и хостинские районы и славится своими глубокими каньонами и базами отдыха? Варианты ответов. А. Сочи. Б. Хоста. И В. Мзымта. Какое интересное слово.
0: Я знаю Мзымта, я там был.
1: Есть такое, да?
0: Конечно.
1: Я думал, что это выдуманное. Еще раз варианты ответов. А. Сочи. Б. Хоста. И В. Мзымта.
0: Интересно, какой же вариант правильный? Вот, Земфир, вот сейчас, еще раз, Андрей, повторите. Вот послушай внимательно в интонацию. Давай, да, Андрей. Да. Ага.
1: А. Сочи. Угу. Б. Хоса. В. Мзымта.
0: Да, интересно, какой же вариант?
4: Второй давайте.
0: Второй, да. Все-таки второй, да? Ну ладно, да. Интуиции вашей вы доверяете, судя по всему, и она вас
1: не обманывает. Это верный ответ,
0: ура!
1: Конечно.
0: Молодец, молодец, Земфира, лучшая ты в финале. Мы тебя поздравляем. В общем, давай, тебе удачи. 31 числа будем разыгрывать призы от ресторанов, отелей, от все, что представляет Сочи. Там все будет, так, поэтому мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Хочешь кому-нибудь приветики передать там, туда, сюда?
4: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
0: Вообще, ну, Земфира, спасибо тебе огромное. У нас в целом, Андрей, вся информация есть. Мы что, Земфиру отпускаем, получается?
1: Думаю, да.
0: Все, Земфир, давай, тогда сделаем так. 31-го слушай эфир обязательно, мы тебе желаем удачи. А по поводу подарка мы с тобой свяжемся, договорились?
4: Хорошо.
0: Все, давай, хорошего денечка, доброго утра, пока-пока. Вот так вот, друзья, желаю, чтобы у всех так утро начиналось, так спокойно, размеренно, проснулся.
1: Просто утро проходил. Начинается с того, что ты взял и что-то выиграл.
0: Это всегда приятно, и это возможно только с Бим-радио. Участвуйте.
3: Куда едем?
6: В Сочи.
5: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
6: Куда едем?
3: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
5: Реклама на Бим-радио.
8: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто-19».
9: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
10: Гум-гум-гум, только гум. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто-3».
11: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
13: 0+.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадр-радио, там ваш Лар. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте все.
2: Здравствуйте, Анас Ананасович.
1: 3 балла.
2: Это хорошо или плохо?
1: Ну, приемлемо. Давайте так говорить. Один из ДТП с магистрали столетия ТССР, вот с Тульской, когда вы там съезжаете направо, Тульск по Тульской едете вы, значит, и потом доезжаете как бы до перекрестка с улицей Авангардной, ДТП там. Вот, левый ряд, будьте осторожны, внимательны. Пробки поменьше стали. Вот Дербышки Мира от Парковой до Сибирского тракта 19 минут. Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной 7 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 6 минут. Тульская от Борисковской до улицы Авангардной 5 минут. Масляные дамбы свободны. Даже рассказать вам нечего, если честно.
2: Ну вот на Горьковском шоссе еще есть отметочка о ДТП в 9.46, ее кто-то поставил. Это в сторону города ЖД-переезды, получается, проехали.
1: Понял вас.
2: И вот там вот есть отметочка.
1: Ладно, тогда давайте ПДД соблюдайте-ка. Просто так тяп-ляп ездить не надо. Нормально ездите. Давайте, мы пошли, сейчас будет у нас... А, вы сообщение сейчас будете считать. Вон Альберт уже стоит. Да иди же, иди, садись. Ладно, до завтра всем. Давайте. Удачи на дорогах. Пока.
0: Путевые заявки на Бим-радио.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Интересно, конечно. Утромены, привет. Случай был со мной. Читаем сообщение от слушателей. В 5-6 лет отец рассказывал. Было дело в Туркмении. Сидят 6 мужиков, играют в нарды. Я один ребенок рядом с ними. Тут идет, как отец сказал, красивая девушка. Я подбегаю к ней со словами «Здравствуйте». Она улыбнулась и поздоровалась. Дальше такого поворота никто не ожидал из тех, кто играл в нарды. В 5-6 лет у девушки попросил показать первичные... половые органы, если вкратце. Отец и мужики были в шоке. Сделали вид, что это не наш ребенок.
2: Стандартная тактика.
1: Это был 1985 год. Девушка улыбнулась и просто пошла дальше.
2: А, не показала, получается, да?
1: Какой кошмар вообще. Я не представляю, если бы ребенок так скажет. Это, кстати, неожиданно, что может быть, вообще никто не знает.
2: Конечно, такую подставу устроить только в неожиданном, в каком-то времени.
1: Да. Доброе утро, весельчаки. Летел отдыхать с семьей, сыну было 2 года. Он половину полета в Турцию довольно громко говорил: «А самолетик падает?» Или «А самолетик сейчас упадет?» Было одновременно жутко и неудобно перед пассажирами, которые все это слышали и терпели. А самолетик? А самолетик уже падает, да, получается?
2: Все уже
1: падаем.
2: Так по-доброму самое главное, да.
1: Да, обязательно.
2: Оскар там тоже написал, вспомнил тут историю, когда я был маленький, мы с мамой на теплоходе плыли. Но это где-то в 80-е годы. Я шел и увидел капитана и запел это: «Капитан, капитан, улыбнитесь». У меня мама красный как рак, капитан такой: «Ну ладно, придется улыбнуться». Вот помню, мне, наверное, лет 6, наверное, было где-то так.
1: Хорошо. Видите, чувство юмора с детства. Прекрасно. Вот. Дальше, значит, нам тут несколько историй о том, как... Значит, трудовик железной линейки бил, если, значит, делали плохие вещи. Вот господин Ворон нам пишет. Вот, и господин Кортес пишет: «Помню, географичка об меня указку сломала. Так она так перепугалась, что родители к ней придут. Но я же не козел. Ничего не сказал никому». Вот, гордо.
2: Ну.
1: Я гордо стерпел. Ну, это я понимаю, что
2: она это вам благородство. Просто хотела показать, где Гондурас находится, и все, наверное.
1: Ну да, кстати говоря. И просто, просто вы очень близко оказались. Обожаю вообще. Вот такие вот сообщения. Слушайте, ну интересно, интересно у вас там вообще жизнеутверждающие истории. Обожаю, если честно. Если успеете, пишите еще. Ну а пока лучше пишите, что нам исполнить в утро-оке. Потому что это нас беспокоит невероятно сильно сейчас. Обязательно. Ты уже что-нибудь придумал, Андрей?
2: Нет, пока мысли ноль на эту тему.
1: Вот-вот, и я тоже что-то как-то... В общем, это да, довольно-таки интересная история. Так, давайте посмотрим, что вообще интересного у нас с вами происходит. А тем временем, в День города, говорят, что будут электросамокаты хотят временно ограничить в центре, в день города в Казани. Запрет может коснуться самокатов и велосипедов различных сервисов. Также по необходимости будут вводить ограничения движения для автомобилей.
2: Mm-hmm.
1: Так что в этот день лучше, короче, город на авто не соваться, мне кажется.
2: Двоими.
1: Либо до метро, и там уже дальше как-нибудь где-нибудь что-нибудь как-нибудь придумывать, конечно. Мэр Казани угостил шаурмой Игоря Крутого и Игоря Николаева.
2: Вот. Я понимаю, почему Игорь крутой.
1: Да.
2: Его Ильсур Раисович шаурмой угостил.
1: Вообще, нет, если бы Ильсур Раисович меня шаурмой угостил, я, во-первых, был невероятно счастлив и невероятно сыт еще, кстати, скорее всего.
2: Ну да.
1: А может, ты представляешь, что это была за шаурма, которую заказывал Ильсур Раисович? Представляешь, что это там было? О, это, конечно, невероятно. Ну там, в смысле, нормально была шаурма из нормального заведения, все качественно, все нормально, все круто. Но мне кажется, там чуть побольше начинки, чуть побольше соуса.
2: Чуть побольше сама шаурма.
1: Да, чуть-чуть побольше, да. Вот на фотографиях где-то. По 1.5 метра они. Ладно, шучу. Не, нормально. Просто обычная шаурма. Вот. Вы просто представляете, какой-нибудь. Вот вы сидите и... Вы сидите и едите шаурму. В моменте подходит Ильсур Раисович, Игорь Крутой, Игорь Николаев. Садятся, начинают есть шаурму. Я бы сильно удивился, если честно.
2: А возможно, тут он своей угостил, понимаешь ли. Тоже сидел Ильсур Раисович, кушал шаурму. И они подсели такие, ну ладно, на, кусни.
1: И все пополам так раз разделилось. Да, пацаны, да, ешьте, конечно, чего не жалко.
2: Как когда-то у нас была такая прям фраза, вот эта вот, сказанная, пожрем.
1: Да.
2: Откуда-то из детства,
1: да,
2: что ли?
1: Да. Пожрем, да, похаваем еще.
2: Да.
1: Обязательно.
2: Грубо, конечно, звучит как-то, но...
1: Ну, потому что мы в таких... Мы, ты жил, я из Дербышек. Ну, как иначе? Скажи спасибо, скажите, что мы не материмся в эфире.
2: Сдерживаемся.
1: Еле за эфиром. Ну, знаете, что творится? Ладно, нет, что. Но мы в любом случае... Давай я предлагаю вернуться на секунду нам в те времена, в которых мы росли, и заодно разыграть билеты на нашу вечеринку. Мы из 90-х.
0: Мы из 90-х.
1: Ребята, недавно прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. Это, конечно, было что-то невероятное. Слушатели до сих пор делятся впечатлениями. Крайне здорово было. Ну, а мы предлагаем вам насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Живая музыка с нас, любимые хиты 90-х с нас, танцы атмосферы эпохи с нас, конкурс на лучший образ с нас, подарки с нас еще за пультом диджей Айон и ведущий вечера с нас, это Альберт Ботанин.
2: Yeah.
1: А с вас только хорошее настроение и, конечно, ваше наличие на вечеринке. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru 18+. Андрей, ну давай, как всегда, с тебя вопрос. Вы, уважаемые слушатели, отвечайте нам исключительно в Макс. И три, я предлагаю, пригласительных сегодня разыграть на одну персону. Андрей, какие по счету сегодня победят?
2: Давай далеко ходить не будем, прям первый, второй, третий.
1: Все, прямо сейчас, первый, второй, третий. Друзья мои, слушайте вопрос, пишите нам исключительно в Макс. Погнали!
2: Для того, чтобы выиграть пригласительный билет на нашу вечеринку, проверь свое знание песен 90-х, дополни строчку песни. Надо имя одно дополнить будет, соответственно. Я вот сразу там три варианта выдам подряд, да? В общем, песенка была такая. «Я люблю тебя, Фома, Димы или Кузьма». Вот надо выбрать одно из этого. «Что мне так необходимо, ты возьми меня в полет, мой единственный пилот». Еще раз. «Фома, Дима или Кузьма». 1, 2, 3. Что надо?
1: Пишите прямо сейчас. Первый, второй, третий заберут наши билетики на вечеринку «Мы из 90-х, 18+. Максимилиан, это уже получается-то. Андрей, подождите, это же уже будет-то, елки-палки.
2: Вот-вот уже.
1: Послезавтра в пятницу. Так что, дорогие мои, вы знаете, что надо делать. Впереди, друзья мои, мы прямо сейчас ненадолго прервемся, посчитаем, посмотрим, кто из вас правильно ответил. И в конце поздравлений с днем рождения обязательно объявим победителя. А потом перейдем в утроки. Не забывайте писать еще, какие песни вы бы хотели в нашем исполнении. Все, пойдем считать, Андрей.
0: Мы из 90-х. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. В Государственной Думе выдвинули инициативу продлить выплату алиментов до 23 лет при условии, что ребенок обучается очно в вузе или колледже. Авторы законопроекта считают, что такая мера поможет молодым людям на равных условиях получать образование. Власти Казани выделят 410 миллионов рублей на покупку жилья для горожан из аварийных домов. В рамках программы планируется приобрести 37 однокомнатных квартир с чистовой отделкой. Их должны передать жильцам до 30 октября. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Просто берете, не паритесь день рождения своих близких, родных и любимых людей и заказывайте поздравления с днем рождения на Бим-радио. В общем, предлагаем вам простую схему заказа. Сайт bimradio.ru. Огромная кнопка «Заказать поздравления», и счастье вас там ждет. Кроме этого, вы можете просто дозвониться до нас. Дозвониться можно просто по номеру 2-930-800. По будням с 10 утра до 17.00. Менеджер всегда вам подскажет, поможет и сделает так, чтобы ваше поздравление точно прозвучало в эфире. С нас же, с ведущих, и любой ведущий любимой радиостанции может поздравить вас в прямом эфире, либо в личных сообщениях. Это аудио или видео в личные сообщения. Представляете, именинник, например, просыпается или работает, или что-то делает, ему раз сообщение от Бим-радио, он открывает, а там видео, ему говорят: «Привет, именинник, с днем рождения!» И это любимый ведущий. Он счастлив, я счастлив, все счастливы. Кстати, анонс в видеоформате появляется только в видеопоздравлениях, так что, дамы и господа, пользуйтесь этим уникальным случаем. Ну, а на этом, собственно говоря, все. Просто дарите друг другу эмоции. И услуга, напомню, платная, стоит рубль, понт на лям. Еще раз вам напоминаю, это невероятно аксиома. Ну, а мы, Андрей, перейдем пока к поздравлению ВКонтакте,
4: что ли? Я готов.
3: Ну, давайте тогда. Кто там у нас отмечается?
4: Огромное количество приятных людей сегодня отмечать день рождения. Прям по списочку пойдем. Значит, Александр Волков, с днем рождения вас. Также поздравляем и Диляру Булатову, Дмитрия Кузнецова. А мы, кстати, про Дмитрия Кузнецова с утра как будто что-то говорили.
3: Ну, у него чуть попозже день рождения.
4: А, да? Альбин Хафизовна, Гульнар Сабитов, Илья Николаев, Марсель Хубатулин, Владислав Поварницын, Роман Амирханов и Руслан Байжанов сегодня отмечают день рождения. А еще я знаю, Роберт Зинатурин сегодня отмечает день рождения.
3: Роберт, с днем рождения тебя, родной, дорогой наш человек.
4: Нюхай!
3: Юху! Ну что, подведем, что ли, итоги заодно?
4: Конечно, конечно. Конечно, и к этому я готов.
3: Вот, какой был правильный ответ? Я готов, кстати говоря, твоя задумка сейчас будет сделана. Ну, ты, правильный ответ нас...
4: Я должен его назвать прям?
3: Я люблю тебя...
4: Димон! Димон!
3: Это весело, оказывается.
4: Второй ответ. Дима был верный, соответственно. И правильными первым, вторым и третьим нам прислали, значит, Альбина, Фарид и Елена. Мы их поздравляем от всей души.
3: Каждому пригласительно на одну персону. Так что добро пожаловать на нашу вечеринку. На наши игры будут еще проходить и продолжаться. Мы из 90-х обязательно разыграем пригласительные. Приходите, будет весело, дорогие мои. Ну, а мы напоминаем, что впереди у нас утровоки. А что мы будем петь, решать, как всегда, только вам. Пишите +7 927 242 102.8. Что угодно, ребята, что угодно предлагайте, мы сейчас выберем совместно и все обязательно споем. Пишите!
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней, помимо стандартных комплиментов и ласковых слов, весьма необычные. Актрисулька, собака, змея и, почувствуйте лиричность момента, крокодил души моей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Вот много сообщений сегодня приходило, много. И кино предлагали, и Мию Бойко фанат, ты мой фанат. Люблю тебя, Дима, предлагали спеть. Нам даже Гузель Уразову предлагали спеть. И предлагали вспомнить песню «Я ратам, синая Дима». Меня махабет непобедима.
6: А, даже такую версию.
5: Перепевки были, это, конечно же, естественно, все как мы любим. Но, ребята, одно сообщение, конечно, покорило нас в самое сердечко. Дима нам пишет. Говорит, у моей дочки Надежды сегодня день рождения.
6: О, как?
5: Ей 7 лет. Поэтому он просит спеть песню «Надежда, мой компас земной». А мы что, такое милое сообщение пропустим разве?
6: Да и песня хорошая.
5: Нет, конечно. Да, конечно. Да, в общем, пропускать ничего не будем. Песню споем, встречайте. «Надежда», поздравляем с днем рождения. 7 лет.
6: Ну, как раз для 7-летия песня как будто.
5: Да. Роба полосатая. Извините, что-то другую песню какую-то вспомнил неожиданно. Давайте все вместе.

0: Красиво, конечно.
1: Еще как.
0: Ну, не, ну, всем надеждам посвящается. Вот, пожалуйста. Да. Вот. Диме мы передаем привет. О, поем.
2: И забыть по-прежнему нельзя.

0: души я плачу. Дмитрий пишет, ты представляешь, что?
1: Да.
0: Дим, не плачь.
1: Пусть слезы счастья только есть.
0: Любим вас. Лучше утреннее шоу на планете Земля, дамы и господа. Утром! Естественно. Ну, на этом все сегодня. Завтра мы вернемся в 7 часов утра. Сегодня вас надежные руки наших коллег будем передавать. Дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3. Вечернее шоу «Вечерний трубим» с 5 до 8 вечера. Не забывайте о привет-привет с 9 до 10. Ну, а между шоу, естественно, ведущие также будут создавать вам прекрасное, хорошее настроение. Мы же с Андреем что вам скажем? Во-первых, я вам хочу сказать о том, что вы подписывались на все соцсети «Бимрадио». Везде. Это отличный разный контент. Это, друзья мои, розыгрыши, призы, подарки. У нас сейчас будет много нового контента. У нас новый специалист появился по видео. Вы невероятно прекрасны. Вот. А поэтому будем работать. Будет много всего интересного. На наши личные соцсети тоже подписывайтесь. Чего вы? Не стесняйтесь. Нас же легко найти. Ёлки-палки. Слушайте нас на сайте bimradio.ru, приложение Android iOS и, конечно, умные колонки в вашем доме. А сегодня с вами были напротив меня Андрей Дмитриев.
1: А напротив меня Альберт Худяхметов.
0: Да, конечно. Вот это вот сегодня у нас компашка собралась, ребята. Невероятно. А завтра кто у нас, кстати? Ты знаешь?
1: А завтра Фаритов.
0: Опять Фаритов? Как быстро меняется.
2: Как быстро меняется Фарит.
0: Как быстро меняется Фарит. Так все и происходит, дорогие мои. Ну, действительно, завтра в 7 часов утра мы обязательно вернемся. Вы себя, пожалуйста, берегите. Завтра похолодание к ночи будет, поэтому это тоже, пожалуйста, еще раз напомню. Мне лишним будет напомнить. Очень тепло одевайте, окна не закрывайте. Послезавтра будет прям холодно-холодно.
1: Да-да, и соточку уже или какую-нибудь другую покрупнее, может быть, купюру тоже в куртку, вот эту вот осеннюю уже спрячьте, чтобы через пару недель достать, найти и порадоваться.
0: Ой, как хорошо, конечно. Было бы вообще замечательно, естественно. Ну, а на сегодня, что я могу сказать? На сегодня, пожалуй, все. Давайте вместе с вами будем наслаждаться вот этими теплыми денечками, которые у нас с вами остается. Лето еще впереди. Не грустим. Лето, вы запомните, чем быстрее закончится лето, тем быстрее оно начнется вновь. Это же гениально.
1: Гениально.
0: А так что зрите всегда в корень, дорогие вы мои.
1: Не зрите, а зырьте.
0: Зырьте. Давайте, зырите в корень тогда. Ну, а я, что, я не знаю, вот просто хорошую песню хочу какую-нибудь в конце поставить. Вот, поэтому неожиданно народную песню поставим после себя.
1: Неожиданно?
0: Да, ну раз мы такие песни вот мощные
1: начали. Давай, давай, давай.
0: Все тогда, всем хорошего денечка, дамы и господа. Всем еще раз всего самого наилучшего. Вот такая, нормальная?
3: Хорошая, ну скажи, хорошая. Ах, ребята, все.
1: Может, еще споем, а?
3: Давайте в хоровод, вставайте в хоровод, все вместе, берите за руки. Даже если вы на машине, просто остановитесь, вот так, за руки возьмитесь, боковые окна. С вами были Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Худяхметов.
3: Надежда, уважаемая Кадышева. Вступайте, погнали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Ну вот так вот, не успели оглянуться, только вроде достали купальники, вытащили солнцезащитный кремушек, и тут бац, уже финальная неделя лета, друзья мои, сложно в это поверить. Ну и более того, скажу вам, уже середина этой самой последней недели лета. Наслаждаемся, как можем, стараемся. Меня зовут Камила Ягудина, буду с вами вместе стараться сегодня и в рабочем полнике, и вот прямо сейчас начинаю, присоединяйтесь.

Новости. Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. В Государственной Думе выдвинули инициативу продлить выплату алиментов до 23 лет при условии, что ребенок обучается очно в вузе или колледже. Авторы законопроекта считают, что такая мера поможет молодым людям на равных условиях получать образование. Власти Казани выделят 410 миллионов рублей на покупку жилья для горожан из аварийных домов. В рамках программы планируется приобрести 37 однокомнатных квартир с чистовой отделкой. Их должны передать жильцам до 30 октября. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: самую узнаваемую коммерчески успешную песню итальянского певца Эрса Рамазотти. «Fuoco nel fuoco» с итальянского переводится «Огонь в огне». Можно так понять эту песню. Это страстная чувственная баллада о физическом и эмоциональном притяжении между двумя людьми. То есть такой образ огня в огне символизирует слияние двух сильных чувств, которые сжигают все преграды на своем пути. Ну и буквально совсем скоро тоже у нас будут еще путевые заметки. Надо все успеть в этом часе, и мы постараемся это сделать. Так что будьте внимательны и делайте громче.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

Кстати, друзья, в этом часе у нас уже начинаются всяческие забавы. Игра «Будет мы из 90-х» в финале часа. Ну а вот перед этим буквально за поворотом «Золотые нулевые». Кстати, там мы услышим

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Ну вот если вы последовали примеру, который приводится ярко в данной песне, сели в машину, заправились, да, еще в наших реалиях, и поехали куда-нибудь, то неплохо было бы знать, что за ситуация на дорогах в Казани. Для этого у нас есть путевые заметки. Сейчас расскажу, есть ли пробки в городе и как их объехать, тоже дам наводки.

0: на Бим-радио.
1: У нас тут не Портофино, поэтому серпантины отсутствуют. Ну и, следовательно, все нормально с ситуацией на дорогах. 3 балла всего лишь пока что. И крупнейшие пробки – это 7 минут. 7 минут нашего времени, граждане. Вот давайте посмотрим, где. На Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Если двигаетесь по улице Тихомирного от Туфан-Минулина до Бутлерова, здесь 6 минут. Припаситесь, пожалуйста, свободного времени. И на Астрономической улице от Кремлевской до Правобулачной. Традиционно небольшой заторчик, потому что едем сверху вниз, видимо, как-то вот усиленно тормозим. 5 минут здесь займет этот участок пути. Что касается мостов и дамб, все по 0 баллов, все свободные. Ну, в общем-то, красивый наш город, свободный для проезда. Время 10:51 в Казани. Можно спокойно с ветерочком доехать до места назначения. Ну и скоро у нас игра, не забывайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: из 90-х.
1: Буквально недавно прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор, кстати, вспоминаем, делимся впечатлениями с нашими гостями, а это было действительно здорово. И, друзья, сейчас мы вас приглашаем насладиться последними яркими моментами лета вместе с «Бим-радио» на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Что вас ждет? Ну, как всегда, живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ и подарки. За пультом диджея Йона, ведущий вечера Альберт Батанин, 28 августа. Ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru. 18+. Итак, сейчас я зачитываю вопрос и сообщение от авторов, прилетевшие к нам на номер +7 92 72 42 102.8, только в МАКС, принимая ваши ответы. Сообщение под номером 345 получит у нас 3 пригласительных вот на эту самую вечеринку 28 августа. То есть, если вы принимаете участие, то должны уже заранее в уме прикинуть, сможете ли пойти на нашу крутую вечеринку 28 августа, не ангажированы ли вы на какое-либо другое мероприятие в 20.00. Все вот это проверьте, и если уверены, что да, все можете, то участвуйте смело. Итак, у нас 3 пригласительных на кону. Необходимо дополнить строчку песни. «Ты растворилась в ночной прохладе, но я дискотеку найду. А здесь все китайцы за милю меня узнают. Вот здесь что-то пропущено. Та-та-та нам дарит эти сны. Та-та-та стоит во тьме ночной». Надеюсь, я понятно все это изобразила. 3-е, 4-е, 5-е сообщение по счету будет являться правильным сообщением. Давайте посмотрю, есть вообще правильные ответы. Подсказка, да, вам нужна? Ну, давайте. Мне нужна локация из этой песни. Локации есть следующие. Записываем, запоминаем. Первый вариант – западный Тайвань. Второй вариант – северный Сеул. И третий вариант – южный Шаолинь. Жду ваши ответы на номер +7 92 72 42 102.8. Исключительно в МАКС 3, 4, 5. Вот такие сообщения. Скоро вернусь. Пока песню слушаем. Ариана Гранде.

Итак, возвращаясь к вам, друзья, для того, чтобы объявить наших дорогих победителей, напомню, что у нас были пропущены строки в песне. И, кстати, у нас главное ведь правило незабвенное, которое надо помнить всем участникам. Друзья, мы выигрываем только один подарок раз в месяц. То есть, если вы ранее выигрывали, а потом принимаете участие и каким-то образом, ну, там, ведущий не досмотрел и так далее, вас вносит в список, то вы должны понимать, что по итогу вам придется выбирать либо вот тот подарок, либо этот, скорее всего. Поэтому один подарок в одни руки раз в месяц. Не чаще. Такое у нас железобетонное правило. Давайте посмотрим, кто же у нас давно не выигрывал подарки и сейчас смог ответить верно. Вот задание было такое. Ты растворилась в ночной прохладе, но я дискотеку найду. Здесь все китайцы за милю меня узнают. И далее Южный Шаолинь нам дарит эти сны. Южный Шаолинь стоит во тьме ночной. Это песня Южный Шаолинь, энергичный танцевальный хит 90-х, который исполняла группа Кармен, друзья мои. Вот совсем скоро мы прям зафиналим этой песней этот музыкальный час. Вот она, эта песня. И давайте я объявлю победителей. Итак, у нас есть победители, финальные цифры, номер телефона. Так, секундочку. Вот просто «О» написано, и, соответственно, котик изображен на... А, Ольга у нас 0401. 1823 тоже без подписи. И еще у нас есть 2521. Вас, друзья мои, поздравляю. Всем остальным пожелаю удачи. Спасибо. Это была игра «Мы из 90-х».

Мы из 90-х. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В финансовом университете при правительстве России ожидают, что прожиточный минимум в 2027 году превысит 20 тысяч рублей. Его планируют проиндексировать на 5-7%. HR-эксперты рекомендуют сотрудникам уже этой осенью добиваться повышения зарплаты. Оптимальный размер прибавки, по их мнению, составляет 15%. Лучше всего поднимать этот вопрос в сентябре или октябре. Именно в этот период компании занимаются планированием бюджета на будущий год. От рабочих стратегий к лучшим планам на вечер. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан» и «Бим-радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Батанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и «Бим-радио». Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Вот выступлю, наверное, неким таким рождественским гринчем, но летним гринчем. Потому что, напомню, друзья, уже представляете, 26 августа. Сложно в это поверить, но лето пролетело вот просто на раз-два. К сожалению, последняя неделя лета, но будем надеяться на бабье лето в сентябре. И будем за это скрещивать пальчики. Надеюсь, что будет хорошая погода. Кстати, синоптики так и говорят, что будет теплый сентябрь, не такой дождливый, как обычно. Поэтому будем надеяться, что лето можно будет продлить. Камила Ягудина, Бим-радио. Всем здравствуйте. В новом часе встречаемся. И, кстати, я здесь до 15.00. Рабочий полдник тоже вместе проведем. И в этом часе у нас тоже есть игра. Будет игра «Смотри на мир ярче». Те любители, кто хочет поиграть и попытать удачи, приготовьтесь. Скоро объявлю.
1: Реклама на Бим-радио.
2: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа до ресторана «Максибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
3: Обратите внимание! А все потому, что «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что несколько лет назад во время ревизии в одном из банков Швейцарии был внезапно обнаружен действующий счет на имя Владимира Ильича Ленина, на котором лежит 13,5 франков?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Избим радио.
1: Приветствую, друзья. Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов – с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Что это за игра такая? Сейчас у меня будет вопрос, к нему, разумеется, есть и ответы, варианты. И вот, соответственно, вопрос, кстати, такой, знаете, из категории немного даже философии. То есть, почему дождь идет, почему солнышко светит? Ну, вот это вот все сейчас мы обсудим с одним человеком лишь. Тот, кто не выигрывал подарок более месяца и может прямо сейчас дозвониться к нам на студийный номер 292-102-8, 292-102-8. Дозвонитесь прямо сейчас, и мы в прямом эфире с вами разыграем подарок. У нас на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. С одним из вас сыграю. И напомню, наш номер 292-102-8. Есть звонок. Давайте познакомимся, узнаем, кто же к нам дозвонился и, соответственно, сыграем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Антон.
1: Антон. Прекрасное имя, Антон. Сейчас с вами попробуем разобраться вот в таком вопросе. Почему небо голубое? Может быть, сразу без вариантов ответов скажете?
2: Потому что цвет красивый.
1: Да серьезно? То есть вы вот так обосновываете все явления в нашем мире. Ладно, вам требуются варианты, я чувствую. Вот прям чувствую душой. Первый вариант ответа. Небо отражает цвет океанов и морей. Интересный, да, вариант? Второй вариант. Атмосфера состоит из голубых газов. Представляете? И третий вариант – это рассеяние синего цвета спектра солнечного света молекулами воздуха. Что-то не совсем на русском, но...
2: Я думаю, первый вариант ответа.
1: Давайте еще раз я вам прочитаю, на всякий пожарный, и вы так проверите. Небо отражает цвет океанов и морей. Это первый вариант. Второй вариант. Атмосфера состоит из голубых газов. И третий вариант – это рассеивание синего цвета спектра солнечного света молекулами воздуха. Секундочку, у нас отбивочка. Вы пока думаете.
0: Смотри.
1: А вот теперь давайте ваш окончательный ответ, который прозвучит, так сказать, на весь эфир, и все его услышат, чтобы потом не говорили, что я там что-то как-то нечестно решаю. Вы вот хорошо подумали и решили, что это, например, не первый вариант, да? А какой вариант?
2: Да, я думаю, второй все.
1: Второй решил Антон. Точно второй?
2: Ну, сомнения есть, конечно.
1: Сомнения вообще должны быть всегда, Антон. Особенно, когда вот с кем-то...
2: Согласен.
1: Да, если не с родственником по телефону разговариваете, что-то от вас там хотят, какие-то циферки просят назвать. Ну, тоже, согласна, сомнительное все это дело. Но в итоге...
2: Давайте остановимся на третьем варианте.
1: Да вы серьезно, что ли? Так, давайте еще раз. Первый, второй или третий? Все, окончательно.
2: Третий.
1: Точно?
2: Да.
1: Железобетонно?
2: Абсолютно.
1: Ну, я вас поздравляю, Антон, это правильный ответ. Действительно, третий. Солнечный свет состоит из всех цветов радуги, и когда свет проходит через атмосферу, молекулы воздуха его рассеивают. И голубой свет имеет самую короткую волну и рассеивается сильнее всех. Вот поэтому мы видим небо голубым. Представляете, сколько чудных открытий нам с вами предстоит в этом мире. Кому привет, передадите, Антон?
2: Ну, все, кто меня слышит, во-первых, потом вам, любимому радио. Очень рада всегда слушать вас. Ну и всем, кто меня узнал.
1: Ну, суперский привет. Оригинальный, самое главное, необычный. Спасибо большое, Антон. Не кладите трубку, сейчас к вам вернусь за эфиром. Друзья мои, на этом игра «Смотри на мир ярче» завершена. Антону спасибо, вам тоже спасибо. Двигаемся далее.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Ну а теперь планомерно подошли к любимым новостям. И сейчас порция самой свежей информации для всех тех, кто держит ушки на макушке.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В финансовом университете при правительстве России ожидают, что прожиточный минимум в 2027 году превысит 20 тысяч рублей. Его планируют проиндексировать на 5-7%. HR-эксперты рекомендуют сотрудникам уже этой осенью добиваться повышения зарплаты. Оптимальный размер прибавки, по их мнению, составляет 15%. Лучше всего поднимать этот вопрос в сентябре или октябре. Именно в этот период компании занимаются планированием бюджета на будущий год. От рабочих стратегий к лучшим планам на вечер. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан» с iBeam Radio представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Ботанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и iBeam Radio. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: исполнителей того времени, она всегда выступала полноценным автором своего репертуара. А это один из главных и самых узнаваемых поп-хитов начала 2000-х.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

Планомерно движемся вперед, и вот уже замаячили золотые нулевые. Совсем скоро, а там у нас композиция Света, «Синеглазые дельфины». Кстати, Свет сама написала и слова, и музыку к этой композиции. И в отличие от многих, многих исполнителей,

0: Ну вот этой фразы, наверное, только лето не вернется. Назад можно и зафиналить, в принципе, лето 2026 года. Уже сегодня 26 августа, мы неизбежно приближаемся к началу осени. Но вы знаете, я считаю, что каждый сезон, он по-своему прекрасен. Кому-то жаркое лето, кому-то красивая осень, ну а кто-то обожает зиму. Так или иначе, все меняется, это хорошо, что не статично, а наоборот циклично все происходит в нашей жизни. Кстати, совсем скоро у нас 1 сентября. Всех, наверное, уже не только поздравлю, но и напомню, что нужно готовиться. Готовится скоро школа. И только не говорите школьникам, что у них этот учебный год будет 6-7, да, 2026-2027 годов. Может быть, они сами пока еще не сообразили, что начнется-то. У нас, кстати, начинается реклама, а потом и гороскоп будет, и путевые заметки. Расскажу о том, что на дорогах города происходит.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: на Бим-радио.
1: Всем автомобилистам говорю, добрый день. Итак, 3 балла. Ситуация в городе. А это значит, что местами есть затруднения, но они незначительные. Из крупнейших пробок отмечу улицу Большая Крыловка от Серова до Вахитова. 7 минут потратите. Участок пути 1 километр. Далее перемещаемся в центр. Улица Чернышевского от Нариманова до Левобулачной 6 минут. И улица Восстания от Бакалейной улицы до улицы Кулахметова. Время проезда 5 минут. Других крупных пробок нет. Мосты и дамбы все свободные. По нулям баллов. Проезжайте с удовольствием и с ветерком. Это были путевые заметки.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: не могут разглядеть.
1: Но это же надо было такую грустную песню про самый такой классный день в неделе, про пятницу, да? И вот все настолько печально. Не будем следовать этому принципу, а следуем принципу исключительно радости. У нас, кстати, в полдень стартует рабочий полдник. С вами Камила Ягудина. Всем доброй среды.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ввели новую форму поощрения педагогов, преподающих татарский язык и литературу. Ежегодно до 13 учителей, чьи ученики стали победителями или призерами профильных олимпиад, будут получать единовременную выплату 115 тысяч рублей. Премия предназначена для наставников, подготовивших сильных участников республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе, а также международные олимпиады по татарскому языку. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимулиной. Парк «Елмай» 29-30 августа с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. В Татарстане ввели денежные поощрения для выпускников 2026 года, набравших высокие баллы на ЕГЭ. За 100 баллов по одному предмету 15 тысяч рублей, по двум 25 тысяч, по трем 35 тысяч. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей. 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
12: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Программа 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
13: Гум, гум, гум. Только гум.
14: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
17: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: приветствую всех слушателей. У нас стартовал рабочий полдник. Камила Ягудина на Beam Radio. Я всем пожелаю хорошей среды, середина рабочей недели. Последней, кстати, летней недели, еще раз напомню вам. Ну, кто успел искупаться, кто успел позагорать, может быть, отпуск взять, те молодцы. А кто не успел, друзья, ну, те же самые удовольствия можно повторить и осенью. Уже просто не на наших просторах, а куда-нибудь махнуть. Но как бы то ни было, планы строим вместе с Beam Radio и притворяем их в жизнь. У нас в этом часе будут игры. Кстати, ближайшее – это музыкальный пересказ. Поэтому, кто желает принять участие, милости просим. Мне нужно два голоса, желательно мужской и женский. 292-102-8, 292-102-8. Напомню, у нас правило, что выигрывать подарки можно не чаще раза в месяц. Поэтому я приглашаю дозвониться тех, кто давно не выигрывал подарки на Beam Radio. 292-102-8, мужской и женский голос для игры в музыкальном пересказе. Совсем скоро.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что слово «ипотека» своим названием обязано кредиторам Древней Греции, которые устанавливали на земле своих должников таблички с надписью «ипотека». Они означали, что при несоблюдении кредитных обязательств земля перейдет во владение кредитора.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: Рабочий полдник.

0: Возвращаюсь в эфир, друзья мои. Ну, тут что-то у меня технические неполадки были, но надеюсь, сейчас всех все выведу, все будет нормально. Напомню, что у нас музыкальный пересказ, и у меня, соответственно, два участника. Это мальчик и девочка. Изначально был участник у меня Динар, но до него я почему-то не смогла дозвониться. Правда, с трудом также я перезвонила и на замену ему дозвонившемуся Ильшату. И надеюсь, что с ним сейчас у нас все получится. Ильшат, слышите меня?
1: Да, и я в эфире.
0: Ну все, супер, я очень рада, потому что как-то сложненько мне пришлось. Так, и у меня, соответственно, есть Гульнас. Гульнас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ой, Гульнас, какой у вас тихий голос. Давайте мы будем погромче говорить, вот так. Хорошо. Вот, полной грудью, даже если она не полная, мы будем говорить полный, чтобы вас было слышно в эфире. Все, отлично, у меня Ильшат и Гульнас сейчас сыграют в игру «Музыкальный пересказ». Знаете ли вы правила? У меня такой вопрос.
2: Да.
1: Примерно, да.
0: Примерно. Давайте точно подскажу, чтобы совсем уже без всяких вариантов. Ну, во-первых, начнем с подарка. У нас подарочный сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на кону. И, соответственно, что сейчас будет происходить? Я начну давать подсказки по исполнителю и далее по песне. Ваша задача – отгадать, о какой песне идет речь. Причем исполнитель мне вторичен, то есть он мне вообще не важен. Мне главное название песни сказать. Песня на русском языке. Кто первый догадался, быстренько выдает название в эфир, и я, соответственно, засчитываю вам победу. Все очень просто. Такая, знаете, дуэль. Кто быстрее, тот и первый. Поехали. Значит, хорошо. На русском языке песня. Вокал женский. Поет девушка. Не группа даже. Значит, свой... Соответственно, вот эта песня, она у нас прям, знаете, такая хитовая. Это очень громкий хит. Эта песня ворвалась на вершины чартов. Надо сказать, что это произошло еще в середине 2000-х. Но позже вот эта артистка кардинально сменила свой музыкальный стиль и вот как бы стал он более поп-ориентированным. Если говорить про ее сценическое имя, это детское прозвище, которое прикрепилось к ней еще в 11 лет с легкой руки друзей. Настоящее имя певицы Елизавета, но мы ее так не знаем, никто. Мы ее знаем именно по прозвищу, по ее сценическому имени. То есть у нее, она не по имени названа, а именно у нее вот никнейм некий. Поняли, да? Поняли? Хорошо. Если говорить, с чем она ассоциируется, последняя такая хорошая подсказка, она ассоциируется у нас с Новым годом. Вот это ее никнейм, это ее сценическое имя. Все, пошли по песне. Значит, смотрите, подсказка. Этот трек вышел осенью 2011 года, стал четвертым синглом из культового альбома «Точки расставлены».
2: Прованс.
0: Как называется еще раз?
2: Прованс.
0: Верно, двигаетесь в верном направлении, но не та песня. Далее, слова и музыку для этой композиции написал музыкант Егор Солодников. Тот самый, кстати, который подарил певице ее главный хит «Прованс», но это не то. Песня начинается с очень узнаваемого, мягкого и романтичного гитарного перебора, который создает такую теплую атмосферу. Эта нежная баллада стала официальным саундтреком к популярному российскому пам-пам-пам, хорошая подсказка, сериалу «Молодежка».
2: Где... Около тебя, может быть?
0: Да, абсолютно правильно, Гульнас, я вас поздравляю. Ну, вы прям щупали-щупали и нащупали. Ильшат, вы знаете эту песню «Елки»?
1: Да.
0: Ну, видите?
1: Да.
0: Но это, да. Вот сами понимаете, девчачья, мне кажется, песня, девчачья история, поэтому тут было все очевидно. Но, тем не менее, Ильшат, я вас благодарю за игру. Все равно вы дозвонились. Быстренько, если привет передадите кому-нибудь, кто за вас болел, будет ему и нам приятно.
1: Да, большой привет семье, детям, Султану сыну, дочерям Камиле Малике, супруге Лейсан. Большой привет коллегам «Газпром Трансгаз Казань». Всех очень люблю. Большой привет всему городу Казань и диджею Мемрадио.
0: Ну, супер. Спасибо вам огромное, Ильшат. Хороший у вас привет. Прям и вы хороший человек, я чувствую. А дальше я буду уже с Гульнас общаться. Итак, Гульнас, я вас поздравляю. Вы умница. «Елка около тебя» сейчас мы услышим. Напомню, что вы у нас получаете подарок. Это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Кому вы посвящаете свою победу?
2: Победу посвящаю своим коллегам.
0: Прекрасно.
2: Также передаю привет большой.
0: Они подсказывали?
2: Нет.
0: А вы не на работе, что ли?
2: На работе.
0: Ну, ладно, хорошо, что не подсказывали. Сами пойдете на бизнес-ланч. Ни с кем делиться не надо. Все, я вас поздравляю. Трубочку не кладите. Сейчас с вами спишемся. Вернее, поговорим за эфиром. Друзья мои, на этом музыкальный пересказ завершен. «Елка около тебя». То, что загадала, то и звучит в эфире.

0: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается –

0: брат. Звоните 258-30-58.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Татарстане ввели новую форму поощрения педагогов, преподающих татарский язык и литературу. Ежегодно до 13 учителей, чьи ученики стали победителями или призерами профильных олимпиад, будут получать единовременную выплату 115 тысяч рублей. Премия предназначена для наставников, подготовивших сильных участников республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе, а также международные олимпиады по татарскому языку. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимулиной. Парк «Елмай» 29-30 августа с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. В Татарстане ввели денежные поощрения для выпускников 2026 года, набравших высокие баллы на ЕГЭ. За 100 баллов по одному предмету 15 тысяч рублей, по двум 25 тысяч, по трем 35 тысяч. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Итак, приветствую всех, у кого сегодня прекрасный праздник, день рождения 26 августа. Давайте посмотрим, кто же у нас родился в этот день и празднует этот, который раз в году бывает праздник. Хотя какой бывает дважды, тоже с другой стороны философский вопрос. Итак, мы поздравляем подписчиков группы BIM Radio Казань, те, кто родились 26 августа в любой год, неважно. Самое главное, чтобы вы были онлайн, чтобы у вас была нормальная аватарка. Итак, Диляр Булатова, город Казань, вас поздравляем. Счастья, радости, любви желаем. Рамиля Гениятова из города Мензелинск тоже сегодня отмечает свой день рождения. Тоже наилучшие пожелания. Дмитрий Кузнецов, город Казань. И Лилия Хайбулина, также из столицы Республики Татарстан. Вас поздравим всем коллективом и пожелаем, чтобы все мечты обязательно сбывались. Оксана Николаевна и Роман Амирханов, также и тут, и там город Казань. А вот из Зеленодольска отмечает сегодня свой день рождения Ренчик Мингалов. Газов. Лиль Насырова, тоже город Казань, и Марьям Аглямова. Вообще, вижу, что очень много сегодня именинников. Мы вас всех поздравляем и хотим, чтобы вы были абсолютно счастливы, чтобы все, что вы задумали, загадали, непременно сбывалось. Напомню, что можно заказать адресное индивидуальное поздравление для близкого человека. И тут все очень просто. Позвоните по номеру 2-930-800 или заглядывайте на наш сайт, и там вся инструкция изложена. Как подарить необыкновенный подарок с участием ваших любимых ведущих. Сделайте ваше поздравление и ваш подарок невероятным, таким, до которого другие просто, возможно, не додумаются. Это будет либо поздравление в эфире, может быть, розыгрыш, может быть, песня, стих, вообще все, что хотите. Мы можем все. Вы, главное, напишите, что вам нужно, и мы договоримся. Группа «Добро, юность».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КонАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «КонАвто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Надо сказать, что эта песня называется «Stan Eminem». И вот это слово «Stan» в 2017-18 годах официально было добавлено в Оксфордский словарь английского языка. Оно означает чрезмерно фанатичного, маниакального, преданного поклонника какой-либо знаменитости. Ну а у меня информация на правах рекламы. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ КанАвто». «КанАвто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КанАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные, с прозрачной историей гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «КанАвто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226 93 45.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
3: Свет, ты определилась?
4: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
3: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
8: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Ну и по-прежнему ситуация в городе оценивается на 3 балла, сообщает Яндекс.Карты. Это прекрасно, у нас практически нет пробок. Ну, если вот так вот анализировать, верить всему тому, что я вижу перед своими глазами, то есть 2 затора. На улице Кулгалета, Вражный, до улицы Гачлык вы будете ехать 7 минут. И на улице Пушкина, Татарстан, от Островского до Московской тоже есть небольшое затруднение. Здесь на участок длиной 0,5 километра потратите примерно 3-4 минуты. Поток двигается довольно вяло. Других пробок, в принципе, в городе нет. Все мосты и дамбы свободные по 0 баллов. Скоро, кстати, будем играть. Подготовьтесь.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз. Сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке создает полный привод и 7 режимов вождения. Мы сегодня с вами проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми, раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни. Поехали! Принимаю ваши ответы, друзья, к нам в МАКС на номер плюс 792-7242-102,8. Тот, кто ответит правильно пятым по счету, один человек получает сертификат в семейный парк развлечений. Итак, внимание, вопрос. Федоровский бугор, он же Ленинский мемориал, это же НКЦ Казани и, наконец, Национальная библиотека Республики Татарстан. Историческое здание на высоком берегу Казанки было построено в 1987 году к столетию студенческой сходки. Огромный комплекс был передан в ведение Центрального музея Ленина. Фасад мемориала напоминал образ красных флагов, которые будто развиваются. Девизом проекта была фраза «Ленин – наше знамя». Ну и вопрос такой. Из чего сделан фасад бывшего ленинского мемориала? Есть три варианта. Первый – из красного туфа. Второй вариант – из особого красного кирпича. И третий вариант – из мрамора. 8-9-2-7-2-42-102-8. Пятое сообщение – сообщение от победителя. Давайте послушаем песню, а пока подведу итоги и скоро скажу, кто же выиграл.

0: Ну все, все, песня закончилась, да, могу входить в эфир, все, выхожу. Итак, друзья мои, давайте подведем итоги. Я напомню, что у нас здесь спецпроект «Открывай Казань» с новым GAG-GS4 от Канавто, о Канавто-19. И вопрос был, из чего сделан фасад нашего здания, где находится Национальная библиотека Республики Татарстан. И было три варианта. Так вот, правильный ответ из красного туфа. Что такое туф? Погуглите, посмотрите, я тоже сейчас это сделаю. Но, видимо, что-то красивенькое, потому что здание выглядит очень даже презентабельно. Я поздравляю нашего слушателя Алекс. Написано так. Ну, что-то он, наверное, когда-то выигрывал. Да, было дело в июне. Александр Власов, я вас поздравляю. Финальные цифры 8705. И вам, напомню, достается. И достается Александру. Нет, не автомобиль, а сертификат в семейный парк развлечений. Поздравляю, я с вами скоро спешусь. Друзья, на этом все. Все, да, переходим в час след.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым GAG-GS4 от Канавто. ВИМ новости. Спонсор выпуска новостей на ВИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Государственную Думу поступил законопроект, посвященный развитию семейного предпринимательства. Его суть – закрепить на федеральном уровне само понятие «семейное предпринимательство» и отнести семейные компании к числу социальных предприятий в рамках сектора малого и среднего бизнеса. Такая мера позволит формировать для них целевые меры поддержки. Масштабные реставрационные работы развернулись на башне Сююмбике в Казанском Кремле. На основной этап реставрации выделено 136,5 миллионов рублей из республиканского бюджета. Помимо основного комплекса мероприятий, в планах воссоздание исторического облика. Восстановление оконных проемов, реставрация кованых элементов эпохи 18 века, обновление полумесяца и облицовка кровель ярусов листовой медью. Эксперты подсказали россиянам, на что ориентироваться при подборе оттенка золота для украшений. Важный критерий – цветовая гамма гардероба. Красное золото удачно подчеркивает теплые оттенки. Например, коричневый, бордовый и кремовый. Белое золото станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает сдержанные холодные тона. Розовое золото гармонично смотрится с пастельной палитрой, а также с молочным, бежевым, серым, бордовым и джинсовым цветами. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: Что там про золото-то было? Мне вот любое золото нравится. Несите больше, больше золота. Друзья мои, второй час у нас рабочего полдника. Камил Ягудина, BeamRadio. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге или ставишь ленту?
8: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Ну вот и пришло время нам с вами, друзья, совсем скоро поиграть, поэтому приглашаю дозвониться одного участника, того, кто не выигрывал подарки ни в одном из наших проектов, может быть, никогда, но как минимум месяц. Это важное условие. Поэтому, если давненько у вас не было призов от BIM Radio, а вы страстно мечтаете что-нибудь классное выиграть, то обязательно дозвонитесь в прямой эфир 292-102-8, 292-102-8. Один участник, одна игра будет у нас совсем скоро, замечательная. Ну а пока что в мире интересного. Как всегда, узнаем что-то потрясающе интересное. Мы заготовили для вас факты. Вы слушайте внимательно, запоминайте. Будет чем потом блеснуть в светской беседе.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 1991 году радиостанция KLSK-FM в американском Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на радиостанцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция. Один человек заявил, что диджей, видимо, получил инфаркт, а другой, что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: Рабочий путь.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
1: Ну, действительно, бодрая музыка, бодрый старт с Мартином. Спецпроект на БИМ-радио. От Мартина многие знают прежде всего по семечкам. Знаменитые семечки, те самые отборные, полосатые семечки с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки. Когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, то присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. И сегодня у нас для победителя заготовлен фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Давайте познакомимся. Галина дозвонилась. Звонилась до нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы прям бодрячком. Я смотрю, Галин, у вас среда, середина недели. Чем запомнились вот первые три дня? Последние, кстати, недели лета.
2: На массаж сегодня сходила.
1: Вот это класс, вот это вообще супер. Такие девичьи радости. Я так понимаю, вы не работаете, ну, то есть не вообще, а сегодня?
2: Сегодня не работаю, да.
1: Супер, отдыхайте. И вот сейчас у нас, знаете, такое прям лайтовое с вами времяпрепровождение. Дополним приятными эмоциями ваш день. Плюсом к вашему массажу, я думаю, что станет вот тот самый фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей, потому что вопрос больше шуточный, чем оригинальный. Поэтому слушаем внимательно. Не ошибитесь, пожалуйста, это будет просто удивительно, если вы ошибетесь. Поэтому слушайте внимательно. Итак, какая полезная привычка помогает быть бодрым во время учебы и работы? Для чего бутылочка воды Мартин – идеальный спутник? И три варианта. Регулярное поддержание водного баланса. Второй вариант – просмотр сериалов до трех ночи. И третий вариант – перекусы только сладким.
2: Ну, первый вариант – вода, конечно.
1: Конечно, все, вы молодец. Видите, это был сложнейший вопрос, и вы смогли на него, Галина, ответить правильно. Кому привет-то передадите, помимо вашей массажистки?
2: Привет моим девочкам Марте и Злате и всем, кто меня узнал.
1: Чудесно. Трубочку не кладите. Сейчас с вами пообщаюсь за эфиром. Друзья мои, ну вот так легко и просто. Мы с Галиной преодолели все трудности и смогли ответить верно на вопрос в спецпроекте «Бодрый старт» с Мартином на БИМ-радио. Вот такие мы молодцы.
0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин». И

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Вот все хорошо у этого трека Армина Ван Бюрена «In Out of Love», кроме одного, очень короткий, 2:50 всего лишь. А так бы слушали и слушали. А, кстати, у меня есть то, что точно понравится вам и будет полезным. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные, с прозрачной историей гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по номеру 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Государственную Думу поступил законопроект, посвященный развитию семейного предпринимательства. Его суть – закрепить на федеральном уровне само понятие «семейное предпринимательство» и отнести семейные компании к числу социальных предприятий в рамках сектора малого и среднего бизнеса. Такая мера позволит формировать для них целевые меры поддержки. Масштабные реставрационные работы развернулись на башне Сююмбике в Казанском Кремле. На основной этап реставрации выделено 136,5 миллионов рублей из республиканского бюджета. Помимо основного комплекса мероприятий, в планах воссоздание исторического облика. Восстановление оконных проемов, реставрация кованых элементов эпохи 18 века, обновление полумесяца и облицовка кровель ярусов листовой медью. Эксперты подсказали россиянам, на что ориентироваться при подборе оттенка золота для украшений. Важный критерий – цветовая гамма гардероба. Красное золото удачно подчеркивает теплые оттенки. Например, коричневый, бордовый и кремовый. Белое золото станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает сдержанные холодные тона. Розовое золото гармонично смотрится с пастельной палитрой, а также с молочным, бежевым, серым, бордовым и джинсовым цветами. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Ну, вы знаете, друзья, у нас очень много полезных программ, передач, проектов, но мне кажется, это максимально полезно. Я сейчас прошу вас отложить все ваши гаджеты, отвлекитесь от всего такого, знаете, отвлекающего какого-то, мирского, может быть, рутинного, и давайте мы послушаем, потому что сейчас будут реальные кейсы, реальные лайфхаки какие-то, которые помогут вам сберечь свои кровные денежки, и не только здоровье, репутацию и прочее. Новый проект на BIM Radio, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лейсан Бадрединовой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки. Узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. На основе разбора реальных ситуаций будут даны пошаговые алгоритмы действий по распознаванию мошеннических схем. Цель цикла радиопрограмм «Не дай себя обмануть» — это комплекс технологий личности. Безопасности. Ну а цель исключительно благая. Лейсан, добрый день.
5: Добрый день, Камила. Спасибо большое. Вот это вот замечательно все прочитала. Сегодня...
4: Читать умеем, да,
5: обученные. Да. Сегодня, знаешь, у нас преддверие 1 сентября, да, очень животрепещущая проблема сейчас возникает в том, что детей чаще всего обманывают мошенники. И вот в преддверии 1 сентября я решила взять такую тему. Сейчас будет обращение как к родителям, так и к детям. Потому что буквально я пару дней назад несколько историй видела, там на видео бывает, мне просто присылают, например, мои подписчики. Каждая эта история начинается со слов. Я всегда думала, что меня это не коснется. Я всегда думала или думал, что я умнее, что я-то как бы не дурак, а все остальные дураки, которые попадают. И в итоге они действительно попадают в эти передряги. Первая история про мальчика. Обращение писал его отец, потому что мальчик, ему сколько, 17 лет. Угу. Получается, он вполне себе, его можно уже к уголовной ответственности привлекать.
4: А у нас со скольки лет? С 16 или с 14?
5: С 14, угу. Да. До 14 еще как бы послабление есть, но там тоже есть свои, конечно же, методы. Так вот, парень, с которым разговаривали родители по поводу мошенников, которого предупреждали, говорили, он говорит, да, мама, папа, я и так все знаю, не надо мне все это говорить. В итоге он помогая, думал он, что он помогает спецслужбам, ему сказали приехать там в какой-то двор, его встретит девушка, отдаст ключи от такой-то квартиры, надо туда зайти, взломать сейф, вытащить оттуда все, ну, все, что там есть, собрать в пакет, поехать по другому адресу, передать еще кому-то, и все, ты свободен. И он таким образом, он думал, что спасает свою семью. Это ладно, что он там свои еще деньги родителей не вынес. И что ты думаешь, его поймали, и теперь его ждет уголовная ответственность.
4: Ну, это очень грустно, на самом деле.
5: Это очень грустно. Да. Причем, да, родитель, он, вот этот вот отец, он говорил, это, дескать, уже массовая такая история, что не глядя просто якобы детей осуждают и так далее. Но, друзья мои, важно понимать, что просто сказать ребенку, если тебе будут звонить мошенники, ты, пожалуйста, с ними не разговаривай, это не пройдет. Важно понимать, что мошенники уже не просто там вот, ну, кошелечек могут выкрасть, да, из кармашка что-то как-то там обдурить и так далее, там, дедушек, бабушек. Нет. Они пользуются исключительно современными методиками. НЛП, как вот мы до передачи разговаривали.
4: Да, да, обсуждали.
5: Почему люди ведутся, даже взрослые люди ведутся. Вспомним ту же нашу Ларису Долину, которая 4 месяца под влиянием мошенников провела.
4: Может, не надо ее вспоминать?
5: Ну, не надо. Там, знаешь, это вот одна из известных, да. А сколько было вот так вот со взрослыми тоже людьми, которые чего только не творили. И диверсии устраивали, и деньги свои отдавали якобы на там, какие-то на счета, да, типа безопасные. Вот вторая история из этой же серии. Тоже мама девочки уже рассказывает. Девочка тоже 15 лет. И мы, говорит, она 4 месяца от меня разговаривает. Это не пройдет. Важно понимать, что мошенники уже не просто там вот, ну, кошелечек могут выкрасть, да, из кармашка что-то как-то там обдурить и так далее, там, дедушек, бабушек. Нет. Они пользуются исключительно современными методиками. НЛП, как вот мы до передачи разговаривали. Да,
4: да, обсуждали.
5: Почему люди ведутся, даже взрослые люди ведутся. Вспомним ту же нашу Ларису Долину, которая 4 месяца под влиянием мошенников провела.
4: Может, не надо ее вспоминать?
5: Ну, не надо. Там, знаешь, это вот одна из известных, да. А сколько было вот так вот со взрослыми тоже людьми, которые чего только не творили. И диверсии устраивали, и деньги свои отдавали якобы на там какие-то на счета, да, типа безопасные. Вот вторая история из этой же серии. Тоже мама девочки уже рассказывает. Девочка тоже 15 лет. И мы, говорит, она 4 месяца также помогала.

0: якобы на там, какие-то на счета, да, типа безопасные. Вот вторая история из этой же серии. Тоже мама девочки уже рассказывает. Девочка тоже 15 лет. И мы, говорит, она 4 месяца также помогала мошенникам. 4 месяца. И родители ничего не заподозрили, потому что она также ходила гулять с подружками. Она также ходила на учебу в школу. Также все успевала. Но успевала еще помогать мошенникам. Но при
1: я
0: этом...
1: добавлю, это да. же еще возраст такой сложный. Это же, да. получается, подросток. Они все да. в себе замыкаются. И вот да. это, может быть, некоторая нервозность, скрытность. Она не бросается в глаза. Родители думают, что это период
0: возможно.
1: Просто такой.
0: Скорее да. да, ты совершенно права. Скорее всего, из-за этого и не понимают. Потому что, действительно, дети в этом возрасте и так, там, типа, я сам, я сама mm-hmm. и все такое. Что делала эта девочка? Слава богу, она не выносила квартиру своих родителей. А, как правило, если совсем маленькие, там заставляют эти карты вынимать, смотреть, где деньги находятся, и выносить это все, драгоценности, деньги и так далее, неизвестным, да, все это передавать. Так вот, эта девочка в течение 4 месяцев, ей давали поручение, дескать, вот, поедь туда, возьми пакет или коробку, потом едь туда, это все она на такси делала, то есть, слава богу, еще ее там не каким-то плохим людям отправляли, mm-hmm. да, а, скорее всего, такие же обманутые люди, которые думали, что они являются завербованными агентами ФСБ, да, и помогают государству таким образом, и точно так же, то есть, это уже настолько они много молодых и немолодых людей туда вовлекают, что, ну, просто потрясающее просто уже количество. Это даже невозможно представить, насколько они вводят в заблуждение людей. Итак, на что нужно обращать внимание? Да, везде говорится, что вот там родители, обращайте внимание, нервозность, может быть, там какие-то слова начинают говорить, куратор, там еще что-то, еще что-то. Друзья мои, самое первое, что вы должны сделать, это каждый день, не раз в месяц, не один раз за все время, а каждый день собираться вечером и рассказывать друг другу, что у вас произошло за день. И важно понимать, что бы ни рассказал вам ребенок, не надо над этим смеяться, потому что если в следующий раз окажется, что он находится под влиянием мошенников, он вам этого не расскажет, потому что побоится, что вы над ним посмеетесь. То есть важно задавать не просто там «у тебя все хорошо?» «Да, хорошо». Нет, мы задаем вопросы, на которые нужно давать сложный ответ. Как
1: открытые
0: у тебя прошел
1: вопросы,
0: день?
1: Да,
0: открытые
1: да.
0: вопросы, все верно. Как у тебя прошел день? Кто тебе сегодня звонил и так далее? Это первое. Второе. Это я сейчас даже к школьникам обращаюсь, потому что именно вот такие, например, мероприятия вполне себе могут помочь, чтобы не приходили звонки с чужих, например, номеров. Пожалуйста, оставьте в возможных вызовах, то есть вызовы принимать только от людей, которые находятся в списке контактов. И все. И сделать это со всеми мессенджерами. Вот мы опять же только что разговаривали, да, то, что бывает, что звонят и представляются там майором полиции, да, или Роскомнадзор, либо еще что-то, причем звонят и в ВК, и в Телеграм могут позвонить, да, и в любой абсолютно мессенджер могут позвонить, посверкать погонами, показать корочку и сказать, мы, значит, вас вербуем или еще что-то, и вы должны помочь родине. В ход идут абсолютно разные механизмы. От запугивания, что если ты этого не сделаешь, то твоя семья погибнет, да, до, например, в сети часто знакомится молодежь. Я, например, прекрасно знаю, вот однажды рассказывала уже в одной из передач, наткнулась на канал, даже не канал, это как группа большая, огромное количество там подростков находится со всех сторон России, все друг с другом знакомятся. И когда я, например, пробежалась глазами, о чем они там пишут, увидела одно из сообщений, в котором девочка, типа ей 13 лет, она хочет с кем-нибудь познакомиться. Ну, во-первых, фотография слишком не девочковая, да, и написание текста, ну, это уже, видимо, там, ну, насмотренность есть определенная у меня, как у профайлера, то есть я вижу, что это писал не ребенок. Я, естественно, пошла разматывать вот эту вот историю, посмотрела, что за аккаунт, посмотрела, кому он принадлежит, у меня есть эти инструменты, и, естественно, кто скрывался за этим аккаунтом? 42-летний дяденька.
1: Mm-hmm. Ну, как она обычно бывает, да.
0: Да-да-да. И то же самое происходит с мошенниками. То есть они знакомятся с детьми, школьники. Пожалуйста, я к вам тоже обращаюсь. С вами может познакомиться девочка.

0: девочка или мальчик, сказать, теперь мы с тобой друзья. Так вот, пока вы не видели человека в лицо, пока вы с ним лично не познакомились, вы не друзья, чего бы он там ни говорил.
1: Они еще, знаете, где знакомятся, вот насколько я понимаю, во всяких играх.
0: Играх.
1: Да, вот это
0: Совершенно.
1: Вот Roblox, Standoff, да. Ну и так далее. Да. То есть у них там какие-то свои чаты, какие-то свои там гостиные, не знаю, и они прямо активно там общаются.
0: Да.
1: Я просто у своего ребенка тоже видела, пишет кто-то там «Привет», «Тра-та-та», я говорю, это кто? Не знаю, говорит, мой друг в игре. То есть что вот. За друг там, сколько этому другу лет, и кто это вообще такой?
0: А начинается, знаешь, с чего? Одна из историй, например, мальчику, это было в Нижегородской области, точно так же он в игре познакомился с девочкой, и она, уже там в личные сообщения они перешли, она говорит, а где ты живешь? Вот там-то, там-то. Пришли, пожалуйста, свою локацию. Он прислал, после этого ему звонят. Кто? Майор полиции с корочкой, с погонами, и говорит, ты только что выдал, свои координаты вражескому государству, теперь там будут всех уничтожать по этому адресу, ты теперь должен помочь полиции и как бы выявить и так далее. И опять дают какие-то задания. Либо вот такая вот девочка или друг говорит, слушай, я только тебе могу доверить. Вот в твоем городе надо взять одну коробку, вот такого-то человека и принести туда-то. И все, я только тебе могу доверить. То есть, знаешь, вот с этим доверием. Естественно, подростку, ребенку очень важно.
1: Лестно.
0: Конечно, это лестно, что ему доверяют, он идет. Вот одна из историй, когда мальчик взял эту коробку куда-то принес, а оказалось, что это взрывное устройство. Тарам-парам-пам. Да. Очень грустно. Итак, друзья.
1: Это страшно, на самом деле, даже.
0: Это страшно, да. Но мы как бы в преддверии 1 сентября пугать не будем, да, опять же.
1: Предупредим.
0: Да, но предупредим. Самое важное, это разговаривать с ребенком каждый день. И вот мы обычно по средам делаем такие упражнения для того, чтобы возвращать свое самосознание, да, мы всегда находимся в таком полугипнозе, полутрансе. Когда вот, например, ты едешь за рулем, да, или идешь какое-то время, ты в своих мыслях, и ты потом не можешь вспомнить, а что было 15 минут, пока ты шла, что было по сторонам. Вот это и есть самогипноз. И когда в этот момент звонят мошенники, они как раз рассчитывают на то, что попадут именно на этот момент. И они еще догоняют, добивают ваш самогипноз, все, там критическое мышление отключается, и человек уже ведется. Так вот, для того, чтобы включаться вовремя, важно постоянно тренировать свою осознанность. Есть такое упражнение, называется 5-4-3-2-1. Мы сейчас с тобой быстренько сделаем.
1: Ну, очень быстренько, чтобы...
0: Да. Итак, почему 5-4-3-2-1? Вот первое, 5. Это нужно посмотреть вокруг и найти 5 предметов, которые ты видишь около себя. Вот давай, называй, что ты видишь.
1: Так, микрофон, так, планшет, 2, стакан,
0: 3,
1: сумка,
0: 4,
1: телефон.
0: 5. Отлично. Дальше. 4 физических ощущения, которые ты чувствуешь. 4.
1: Холод, щекотка.
0: Нет. В данный момент не представить, а в данный момент.
1: Ну вот, мне дует из окна.
0: А тебе дует,
1: нормально.
0: Отлично. А что тебя щекотит?
1: Не знаю, всегда что-то щекотит. Нервы мне щекотят.
0: Например, на ушах у тебя есть наушники.
1: Греет, да, уши, ага.
0: Да, очечки, да, на носу, вот это вот все. Дальше, 3 звука, которые ты слышишь в данный момент.
1: Ну, я слышу фоном Måneskin, Gossip, я слышу твой голос и, наверное, свое сообщение. Пение в микрофон периодически.
0: Хорошо. 2 запаха, которые ты можешь прямо сейчас уловить. Можешь даже микрофон понюхать чем-то
1: там.
0: Да,
1: вот поролончик у меня.
0: Да, поролончик. Еще что?
1: Потом, с улицы идет запах.
0: Да.
1: Такой какой-то, знаешь, свежести, такой преддождевой.
0: Ну вот, да. И 1 вкус, который ты чувствуешь. Если даже сейчас у тебя чего-то... Да, можно попробовать.
1: Вы знаете.
0: Либо вспомнить какой-то вкус, например, вкус лимона, чтобы
1: Водичка.
0: У тебя сразу же выделялась слюна. Да.
1: Водичка с лимоном как
0: вот
1: раз.
0: Вот таким вот образом мы возвращаем себе самоощущение.
1: Мы себя находим в пространстве, получается.
0: Да, фиксируемся. И, пожалуйста, друзья мои, мы это все делаем не с целью запугать, а чтобы вы были готовы к различным сценариям. Вот
1: Лисан, спасибо тебе огромное. Дорогие родители, школьники, дети, пожалуйста, все будьте максимально бдительны.
0: Да.
1: Я напомню, вас предупреждала обо всех превратностях судьбы и уловках мошенников Лисан Бадретдинова. Будьте внимательны, будьте бдительны. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама на Бим-радио.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Гум, гум, гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
7: Обратите внимание!
8: А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.

0: Друзья, ну и в продолжение все-таки нашей беседы с Лисан Бадретдиновой еще добавлю немного о том, что вот послушайте, пожалуйста, внимательно. Есть такая статья, статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации «Добровольный отказ от преступления». Регулирует понятие, что добровольный отказ от преступления и его правовые последствия. Если вы знаете о каком-то преступлении, вам говорят, вот там, что, вот ты сейчас что-то там сказал, что ты сделал, все, мы сохранили доказательства, если ты, значит, мы знаем, где ты живешь, мы сейчас, ты и твои родные все в опасности, ты будешь делать то, что я скажу, и так далее. Вот вы знаете, но не участвуете в этом преступлении. И тут важно понимать, что если вы решили отказаться от участия в теракте или диверсии, это все верно, правильно, но нужно об этом еще сообщить властям вовремя, потому что иначе могут привлечь к ответственности за подготовку к преступлению. Чтобы этого не произошло, как только вы чувствуете, что что-то пытаются на вас навесить, в чем-то обвинить, что-то сказать, то обязательно сохраните всю переписку, что бы это ни было. Сделайте скрины, сделайте фото, запишите аккаунты, номера. Расскажите тому, кому доверяете. Конечно же, это мама или папа. Это может быть старший брат или сестра, учитель, школьный психолог. Ну а также обязательно позвоните с мобильного телефона 102 или с городского телефона 02 или 102. Позвоните, не бойтесь, расскажите о том, что вы знаете, и таким образом вы предотвратите большую катастрофу, потому что, ну, скажем так, релейный какой-нибудь там, не знаю, шкаф или вышку сотовой связи восстановит через неделю, а жизнь человека, который во всем этом участвовал, изменится навсегда. Будьте предельно бдительны, внимательны, находитесь в реальности и не теряйте вот той толики подозрительности, которая может однажды спасти вам жизнь и предупредить большую катастрофу. Все, переходим к путевым заметкам, друзья.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Так, начнем с ситуации на мостах, потому что третья транспортная дамба в центр 7 баллов. Там, судя по всему, у нас ДТП. Вот я сейчас смотрю, не очень понятно, хотя ДТП, конечно, где-то тут на развязке. Но, тем не менее, у нас на третьей транспортной дамбе сейчас 7 баллов показывает. Есть затруднения, имейте это в виду. Крупнейшие пробки 11 минут потратите на центральной улице Кулгали, улица от улицы Мира до улицы Агачлык. На улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 9 минут. Улица Кулгали от комиссара Габишева до улицы Агачлык 9 минут. Ну, короче, вот все там где-то, вокруг да около. Астрономическая улица в центре города Галиаскара Камала, если двигаться от Профсоюзной до Московской, 5 минут. 3 балла по-прежнему ситуация в городе, сообщают Яндекс.Карты, и мы им верим. Руки вверх в продолжении часа.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимуллиной. Парк «Елмай» 29-30 августа с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. С 1 сентября 2027 года квитанции за жилищно-коммунальные услуги станут доступны на портале Госуслуги. Документ будет считаться полученным на следующий день после его размещения на платформе. При этом возможность получать бумажные квитанции сохранится. Любой гражданин вправе выбрать удобный формат. Для перехода на электронный вариант или возврата к бумажному достаточно подать заявление. Граждане России вправе оформить социальный налоговый вычет за благотворительные взносы. Он составляет 13% от суммы пожертвования. При этом лимит вычета ограничен. Он рассчитывается с суммой, не превышающей 25% от годового дохода налогоплательщика. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на BeamRadio.

0: Еще раз всем говорю здравствуйте. У нас третий час рабочего полдника. С вами Камила Ягудина и спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто. ООО «Канавто 19».
4: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Москве с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал с 22:00 до 8:00 и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров и свиней.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Рабочий полдень.

0: Вашему вниманию Джонас Блу и Джо Джонас, I See Love. Я вижу любовь. А я что вижу, друзья мои? Я вижу, что у нас уже на носу с вами, вот уже вот-вот, прям вот сейчас, масштабное событие. Я говорю, может быть, даже не о том, о чем вы подумали, потому что, знаете, как-то август у нас, конец августа, очень щедр на события. Давайте расскажу. Итак, с 26 по 30 августа в Татарстане проходит 5-й Казанский глобальный молодежный саммит. У нас по этому поводу прямо сейчас в студии БИМ Радио наш уважаемый гость Тимур Сулейманов, помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель Казанского глобального молодежного саммита, председатель движения «Первых в Татарстане». Тимур, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну что, вот я вижу уже прям вот, как мы сейчас за эфиром с вами обсудили, уже съезжаются участники и, собственно, стартует сам молодежный саммит, правильно?
1: Все верно. Молодежный саммит в этом году – это такой слоеный пирог, поэтому кто-то уже приехал. Это, например, участники международного лагеря, который проходит параллельно со взрослой программой. Это 100 ребят из 12 стран, и у них сегодня уже состоялось открытие. А так вот участники уже взрослого саммита, они заезжают, подъезжают, подлетают. Это 50 стран, 250 человек. Полмира фактически здесь, в Казани, и завтра
0: открываем. Полмира — это 250 человек.
1: Нет, это 50 стран.
0: Я пошутила, ладно.
1: Нет, но на самом деле, вот я зацеплюсь за эту вашу шутку.
0: Давайте.
1: Потому что, чтобы прилететь сюда, они прошли большой конкурс, потому что наряду с участниками тех, кого мы сами звали, это эксперты, министры, также здесь есть у нас молодые, такие продвинутые в разных сферах люди, которые добились серьезных успехов в своих странах и на международном уровне. Они прошли конкурс. У нас было более 10 500 заявок из 122 стран. И вот из них мы отобрали всего 50 человек, и они присоединятся к саммиту и составят, вот получается, 1/5 часть всех участников. Это те, не кого мы позвали, а те, кто сами заявились к нам, прошли конкурс, и вот в эти дни в Казани будут делиться своим опытом, историями успеха, в том числе для всех желающих будут открываться эти возможности, кто в Казани будет в эти дни, 26-30 августа.
0: Я так понимаю, вот заявлено более 1000 слушателей. Это у нас как раз аудитория или что?
1: Это аудитория, поскольку в этом году мы решили сделать так, чтобы саммит был, поскольку мы понимаем, что он интересен не только тем, кто приезжает на него специально, но и всем тем, кто в Казани проживает или оказался вот в качестве гостя. Поэтому мы сделали открытые сессии. Они будут проходить 28 в пятницу и 29 числа. Основная площадка – это ЦУМ. Поэтому заходите
0: обновленный
1: на сайт,
0: ЦУМ,
1: да, регистрируйтесь. Вот Казан, ну, можете написать в любом поисковике «Казанский глобальный молодежный саммит». Вы увидите сайт, увидите подробное расписание. И начнется все в 10 утра в пятницу в ЦУМе. Приходите на эту сессию. Ее открывает мастер-класс от Седы Каспаровой. Это тот человек, который является экспертом в области коммуникаций, лидер общественного мнения, более 3 000 000 подписчиков у этого человека в социальных сетях. Затем начнется сессия открытая, публичная, к которой присоединятся известные медийные тоже личности. Это, например, Алена Повышева, «Что, где, когда», капитан команды. Это Нобелевский лауреат, профессор Чунг, который приезжает из Южной Кореи специально на наш саммит. Они
0: переводить, да, будут?
1: А там будет синхронный перевод, поэтому не переживайте, если нет английского. Английский есть у наших переводчиков, поэтому вся информация будет доступна и, я уверен, очень интересна. Тема — это образование в эпоху глобальных изменений, кадры для устойчивого развития. То есть
0: это основная тема саммита, правильно?
1: Тема саммита, и все сессии с разных сторон так или иначе раскрывают эту тему. И с точки зрения ментального здоровья, с точки зрения личной конкурентоспособности. Как вот в этих огромных массивах информации найти то, что тебе надо, чтобы быть востребованным у работодателей. Если ты работодатель, каким надо быть, чтобы быть привлекательным для кадров? Если ты вуз, частная школа, или являешься автором какого-то образовательного проекта, то там ты будешь находить много ответов на вот эти вот вопросы в части того, чтобы состояться, быть успешным в сфере образования.
0: Ну а почему вот именно эту тему выбрали в этом году? Каждый год же разная тема, я правильно понимаю?
1: Каждый год разные, но так или иначе они все связаны с молодежью. И они связаны в любом случае с образованием, но в широком смысле этого слова. Потому что образование не только с точки зрения каких-то знаний и навыков, компетенций, вот, и не только с точки зрения каких-то образовательных организаций, вот, а с точки зрения того, чтобы в целом преуспеть. Поэтому вот мы очень большое внимание уделяем теме коммуникаций, да, теме общественного диалога, теме взаимодействия бизнеса и государства. В общем, все то, что создает условия для реализации потенциала молодежи. Вот, например, отдельно мы будем подсвечивать тему креативных индустрий в этом году. Поэтому вот это вот я могу назвать некоторые темы открытых дискуссий. Вот,
0: Давайте, интересно,
1: например,
0: так.
1: Креативная экономика без иллюзий, как идеи превращаются в рынок. Одна тема.
0: Так.
1: Другая тема. Как оставаться конкурентным и не выгорать. Разговор, за которым стоит наука о человеке. Поэтому я думаю, что это интересно каждому. Отдельно тема, которая вот вам может быть интересна, связана с медиа. Это медиа, доверие, человеческий капитал, стратегические коммуникации в эпоху глобальных изменений.
0: Вот. Там вот, Тимур, тогда давайте, раз уж вы тут меня тоже завлечь пытаетесь. Вопрос такой, а если, например, ну вот кто-то захотел такой, послушал сейчас вот вас и говорит, интересненько, тема-то хорошая, хочу пойти. Вот как принять участие в саммите, что нужно сделать? И сейчас не поздно ли вот в попыхах?
1: На некоторые сессии уже заявка закрывается, потому что максимально мы можем вместить в зале в ЦУМе 600 человек.
0: Серьезно, уже закрывается, да? То есть так...
1: Ну, потому что очень быстро наполняются.
0: Заявка. Вот это
1: очень быстро наполняются,
0: друзья.
1: Вместе
0: так.
1: с тем, как я уже сказал, сессии разные, они есть, выбор есть, поэтому обязательно зайдите к нам на сайт и ознакомьтесь с теми сессиями, которые на сегодняшний день открыты для регистрации, и, конечно, вы сможете посетить. То есть основная масса сессий все еще открыто для регистрации, поэтому не упускайте эту возможность. Более того, это не просто возможность прийти и послушать.
0: Так.
1: Вы сможете подойти к спикерам, вы сможете с ними пообщаться, задать интересующий ваш вопрос. Вот помимо вот спикеров, которых я обозначил, есть, например, один из спикеров, это лучший учитель года из Индии. Она приезжает специально на наш саммит, она учредила более 800 образовательных центров по миру и выиграла вот такую международную премию «Лучший учитель года». Поэтому я думаю, что для тех, кто в педагогике, в образовании, будет интересно не только ее послушать как оратора и спикера, но, может быть, лично пообщаться с секретами успеха. Еще один спикер, например, Тимур Каримбаев, IT-предприниматель. Наверняка многие слышали о такой платформе, как GetCourse. Это образовательная платформа, которая позволяет вам по интересующим вам темам находить образовательные курсы и, собственно, получать там онлайн образование.
0: А вот, насколько я понимаю, в рамках саммита проходят еще два открытых фестиваля. Что вы можете о них рассказать?
1: Все верно. То есть саммит, как я уже сказал, образование — это больше, чем просто знание. Это все-таки такой культурный обмен. Поэтому будет один фестиваль, который завтра стартует у нас в Кремле. Приходите во дворе присутственных мест. Вечером, начиная с 6 вечера, разворачивается интересная программа. Это и театральная площадка, это и большое музыкальное представление, это и мастер-классы, поэтому приходите вместе с детьми. Это культурный фестиваль, его название «Единство в многообразии».
0: Угу.
1: Он будет четверг и пятницу идти, а в субботу все приходите в Казанский университет. Казанский федеральный университет является соорганизатором саммита. Вообще он организуется совместно с Министерством науки и высшего образования. В час дня, в субботу, рядом с главным зданием, во дворе второго корпуса и внутри второго корпуса Казанского университета будет научный фестиваль. Там интереснейшие программы и для взрослых, и для детей, мастер-классы, встречи. Очень понятно и просто, и увлекательно будет рассказываться и о химии, о физике, о биологии, искусственный
0: интеллект.
1: Слушайте,
0: вы тоже очень увлекательно рассказываете.
1: Приходите.
0: Прям, я вижу, что вы сами прям вот не просто вовлечены в эту тему, а вы ею горите. И, соответственно, раз это пятый уже Казанский глобальный молодежный саммит, видимо, за плечами уже 4 года успешных, соответственно, проведения успешных проектов. Каким конкретно эффектом мы стремимся, да, вот локальным, глобальным, какова, скажем так, ну, грандиозная цель этого саммита, ежегодного саммита?
1: Ну, грандиозная цель, она, как правило, долгосрочная.
0: Угу.
1: И, конечно, самая большая наша цель долгосрочная – это выстраивание доверие между его участниками. Потому что есть те, которые из года в год приезжают, и, безусловно, то есть решения, скажем, об инвестициях, о каких-то больших масштабных проектах, они принимаются не сразу. Для того, чтобы они были приняты, необходимо, чтобы были сформированы такие доверительные отношения. Поэтому мы думаем, что лет через 5-10 все это будет приводить к тому, что это будет в том числе выражаться в конкретных инвестициях, вместе с тем, об итогах, которые уже сейчас мы можем пощупать. Но первое. В числе участников первого саммита у нас Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры ИСЕСКО. Они приехали сюда, они удивились красоте Казани.
0: Угу.
1: Первый раз на уровне заместителя руководителя, затем руководитель приехал.
0: Ему доложили, говорят, там хорошо.
1: И фактически все это привело к тому, что эта организация приняла решение присудить Казани статус культурной столицы исламского мира в этом году.
0: Угу.
1: И в 2026 году большое количество мероприятий тематических и эффект фактически связан со знакомством в рамках именно этого саммита. Другой итог. Вот лагерь я уже сказал в начале интервью о том, что он проходит. Помимо этого, мы проводим лагеря теперь не только международные в Казани, но и за рубежом, когда нас принимают наши партнеры. И вот, например, в прошлом году мы проводили лагерь для детей в Малайзии. 100 человек из Татарстана поехали в молодежный центр Малайзии. Эта договоренность была также достигнута в рамках саммита с министром по делам молодежи. Они предоставили такие возможности и нас пригласили к себе. Рустам Нургалиевич поддержал, оплатил перелет, а они уже с своей стороны помогли с расположением. В этом году летим в Объединенные Арабские Эмираты, там проводим совместный лагерь.
0: Умеете все это, заинтересовать, Тимур.
1: Все это получается благодаря вот такой вот дружбе, сотрудничеству, которое достигается здесь, в одном месте. Все в Казани собираются и
0: А вот давайте напомню, да, вообще, где, что, как. Но, соответственно, все события проходят у нас в ЦУМе с 26 по 30 августа. В Татарстане проходит 5-й Казанский глобальный молодежный саммит. Вот только что о нем увлеченно и очень интересно рассказывал Тимур Сулейманов, помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель Казанского глобального молодежного саммита, председатель движения «Первых» в Татарстане. И, Тимур, спасибо вам огромное. У меня дали информацию на правах рекламы. С 26 по 30 августа в Татарстане проходит 5-й Казанский глобальный молодежный саммит. Участниками станут около 250 делегатов и более 1000 слушателей из 50 стран. ОГРН 119-169-01-00-975. Организатор АНО «Татарстан. Территория возможностей». Возрастное ограничение 6+. Спасибо большое за интересную, увлекательную беседу, за то, что помогаете развивать, внедрять какие-то новые идеи, технологии. И все это на благо обществу и молодежи. Спасибо, Тимур.
1: Спасибо.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 258-30-58.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Друзья, у нас впереди рубрика «Моя любимая песня». Если хотите заказать песню, дозвонитесь прямо сейчас в эфир. 292-102-8. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимуллиной. Парк «Елмай» 29-30 августа с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. С 1 сентября 2027 года квитанции за жилищно-коммунальные услуги станут доступны на портале Госуслуги. Документ будет считаться полученным на следующий день после его размещения на платформе. При этом возможность получать бумажные квитанции сохранится. Любой гражданин вправе выбрать удобный формат. Для перехода на электронный вариант или возврата к бумажному достаточно подать заявление. Граждане России вправе оформить социальный налоговый вычет за благотворительные взносы. Он составляет 13% от суммы пожертвования. При этом лимит вычета ограничен. Он рассчитывается с суммы, не превышающей 25% от годового дохода налогоплательщика. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: моя любимая песня.
1: Итак, всех приветствую, рубрика «Моя любимая песня». У нас юная участница. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Елизавета, правильно дозвонилась?
2: Здравствуйте, Маргарита дозвонилась.
1: Маргарита, пардон, да, пардон. Ну, я помню, красивое такое имя было сложное. Маргарита, я так посчитала, 10 лет, это получается 4 класс.
2: Да.
1: Как оценки в школе? Какие?
2: Хорошие.
1: Это хорошо, когда хорошие оценки. А подготовка-то к школе уже есть? Настрой боевой там к 1 сентября?
2: Есть.
1: Рюкзак собран, учебники закуплены, все готово, да?
2: Да, все готово.
1: А вот скажи-ка мне, Маргарита, есть ли желание вообще идти в школу? Или хочется, чтобы еще летние каникулы продлились на месяц-другой?
2: Есть желание идти в школу.
1: Есть желание. Прекрасно. Я предлагаю передать сейчас приветы, может быть, учительнице любимой, может, одноклассникам, а может быть, тем, кому ты захочешь. Пожалуйста.
2: Передаю привет всей 99-й школе.
1: Так. Какой класс у тебя?
2: Четвертый, пойду, Б.
1: Б, так. Учительница.
2: И... Угу. Екатерина Николаевна.
1: Ей большой привет. Так, еще кому?
2: И всей Казани.
1: Ну, родителям, наверное, да? Рядом с тобой родители же сидят сейчас.
2: Да, рядом со мной родители сидят.
1: Давай им привет передадим. Пусть все знают замечательных родителей. Как зовут?
2: Хорошо, маму зовут Лилия, а папу Дима.
1: Вот, Лилия и Диме тоже большой привет. И будем мы слушать песню?
2: «Экспонат».
1: Мия Бойко, все в эфире. Спасибо большое тебе, Маргарита, прекрасная. И тебе хорошего учебного года, только на пятерке, чтобы училась.

0: Ну и напомню, что все вот это вот поколение 6-7 получают в итоге 6-7 на учебный год 2026-2027 годов. Ну и всем школьникам, конечно, хочется пожелать вот этого вот боевого настроя, чтобы все обязательно получилось, ну и ждать учебы с радостью, потому что это же целый год учебный, когда вы познаете что-то полезное, что-то интересное, насыщаетесь этой информацией. Ну а потом очередное лето, когда можно будет просто с удовольствием отдохнуть. Друзья мои, Камила Ягудина, Бим Радио, пока что еще с вами, но скоро буду прощаться. Рабочий полдник уже близится к своему завершению.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Ну и, кстати, продолжение темы 1 сентября. Школьникам полностью запретят использовать телефоны на уроках уже с 1 сентября, сообщили в Минпросвещение. По новым правилам, достать смартфон можно будет только при угрозе жизни или здоровью. На переменах пользоваться телефоном тоже будет нельзя, если это не разрешено внутренними правилами школы. Ну, не могу сказать, что против данной инициативы. И вот песня в тему. Не повезло. Ловить.

0: мои, ну вот этой душераздирающей композиции я завершаю наше с вами общение. Конечно, общаться с умными людьми полезно и приятно, но вы завершаем наше общение. И пожелаю вам хорошей рабочей недели, завершения успешного и удачного. Мы с вами услышимся в следующий понедельник в рабочем полднике. До скорых новых встреч в эфире. Это была Камила Ягудина. Всем счастливо и пока-пока.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто с пробегом».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Частные клиники будут обязаны включать в договор с пациентом информацию о рисках, которые возникают, если не следовать врачебным рекомендациям. Кроме того, упростится процедура заключения договора. Его можно будет оформить дистанционно, а использование усиленной квалифицированной электронной подписи больше не будет обязательным. Подготовка дошкольных организаций Татарстана к новому учебному году завершена. В учреждениях отремонтировали помещения, обустроили территории и привели игровые зоны в соответствии с установленными требованиями. Учебные будни еще впереди, а пока время для праздника. 28 августа BIM Radio собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Батанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.04 в Казани, ну почти уже 15.05. Экватор, середина рабочей недели. Сегодня же среда, да, средний день рабочей недели и середина дня. До конца рабочего дня осталось, ну, каких-то 3 часа. Ну, может быть, у кого-то 2, у кого-то 4. У меня, по крайней мере, 4. Альберт Батанин меня зовут. Всем отличного настроения. Что впереди нас ожидает? Во-первых, ближе всех к нам игра под названием «Смотри на мир ярче». Также в этом часе обязательно сыграем в игру «Открывай Казань». В общем, море хитов, море подарков и всякого разного, чтобы эта среда проходила в отличном настроении.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Буллинг Клуб Бим. ОГРН 118-169-013-120. Казань Копылова 2+.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
1: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: Любим радио.
1: Немножечко новостей вам накидаю в ленту сегодняшнего дня, а то сидите, опять ничего не знаете. Телефоны в России запретят на уроках во всех школах с 1 сентября. Минпросвещение уже подписали приказ. Все, больше никаких телефонов на уроки. Доставать смартфон можно будет... А у всех же не просто телефоны, у всех же смартфоны сейчас, естественно. Кто ребенка пустит с обычным кнопочным? Так вот, доставать эти смартфоны можно будет только в экстренной ситуации. Ну, прям вот когда уже совсем. На переменах общего запрета нет. Там как бы каждая школа устанавливает правила сама. Можно ли вообще телефонами пользоваться в школе или нет? Но на уроках прям непосредственно вот звонок прозвенел, все, телефоны не достаем. Убрать все это, ну, в целом, наверное, правильное решение.

0: радио.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай.
2: Ну, два кусочка пиццы я, конечно, вам не обещаю, но что-нибудь приятное в игре «Смотри на мир ярче» обязательно выиграем. Через пару мгновений она стартует. Кстати говоря, можно звонить прямо сейчас. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Телефон свободен.

0: ярче с Бим Радио.
1: Ну а спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На связи у нас Марсель. Марсель, день добрый.
2: Добрый день.
1: Дозвонил самым первым. Значит, будем с Марселем играть и, попытаемся, по крайней мере, заполучить подарочный сертификат в развлекательный центр. Марсель, у меня вот к вам такой вопрос. У вас бывали ли когда-нибудь вот какие-то вот необычные зрительные эффекты? Вот, может быть, галлюцинации нет, наверное. Смотрите, я вам сейчас обрисую. Вот представьте, что вы смотрите на небо и видите вокруг Солнца или Луны вот такое светящееся кольцо, столб света или даже вот три Солнца сразу появляется. Вот. Как называется это оптическое явление? Варианты ответов следующие. Это полярное сияние, это гало или мираж?
2: Ну, второй вариант.
1: А гало, да, вы думаете? Точно?
2: Да.
1: Не мираж?
2: Да.
1: Не полярное сияние?
2: Да нет.
1: А вы видели полярное сияние?
2: В картинках.
1: Ну, правильно, гало, конечно. Группа атмосферных оптических явлений, которые выглядят как светящиеся круги, столбы или яркие пятна вокруг источника света. Все правильно. Марсель тут разбирается, тут не провести человека. Ну что, поздравляю с победой. Кому привет передадим?
2: Спасибо. Да, супруге, дочке, да и всем казанцам вообще, кто меня узнал.
1: Прекрасно. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее, как забрать приз. Ну а из музыки у нас тут впереди Jasper Forks, River Flows in You. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное — дождаться.
0: Смотри на мир ярче с Бим Радио.

0: Вот вы ругаете зумеров и молодежь, что, мол, ленивые они, работать не хотят. А вот, оказывается, 40% зумеров даже в отпуске работают. Сейчас расскажу подробнее.
1: Бим-радио.
0: Смотрите, такая новость промелькнула. 40% зумеров в отпуске все равно работает каждый день. Новое исследование тут подоспело. Полностью отключиться от работы им сложнее, чем другим. Еще 32% молодых людей хотя бы раз откладывали или отменяли отпуск из-за тревоги по поводу работы. Тревожные какие, ребятки. А половина переживает о возвращении после отдыха. Вот. А говорят, что зумеры работать не хотят. Нет же, вот же. Стараются. Поняли просто, что... Мама больше денег давать не будет, нужно самим зарабатывать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Частные клиники будут обязаны включать в договор с пациентом информацию о рисках, которые возникают, если не следовать врачебным рекомендациям. Кроме того, упростится процедура заключения договора. Его можно будет оформить дистанционно, а использование усиленной квалифицированной электронной подписи больше не будет обязательным. Подготовка дошкольных организаций Татарстана к новому учебному году завершена. В учреждениях отремонтировали помещения, обустроили территории и привели игровые зоны в соответствии с установленными требованиями. Учебные будни еще впереди, а пока время для праздника. 28 августа BeamRadio собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Батанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Бим радио. Первое в

0: случайной встречи ты.
1: Бим-радио.
2: Ну все, лето убегает не только, как сказать, климатически, географически, но еще и урбанистически. Тут Казанское метро переходит на осенний график движения. Уже с 1 сентября в час пик на линию будут выпускать 11 электропоездов, а интервал движения сократится до 5 минут и 8 секунд. 5 минут 8 секунд. Ничего себе! Прям как почти как в Москве. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе. Такие новости к этой секунде. Значит, а еще тут, что тут, что тут? А это не про вас, тут это про Кабмин.
3: Shut up!

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КонАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «КонАвто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Но, как говорил классик, я сам решу. Чего-чего? Сам решу.
1: Бим-радио.
0: 15.45 в Казани. У нас на подходе еще одна классная игра. Называется «Открывай Казань». Там у нас можно будет заполучить сертификаты в семейный парк развлечений. В общем, подарков просто вот практически через каждые 5 минут. Так что готовьтесь, будьте наготове. Короткая реклама, музыка и к игре.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
10: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free-

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». До конца августа Канавто. Новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Ну, а еще проявите свою любовь и знание родного города и получите за это приз, сертификат в семейный парк развлечений. Ну что, давайте проедемся по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великолепными людьми, раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни, поехали. Итак, ну, во-первых, куда отправлять ответы, сразу заранее расскажу. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. В оба мессенджера все вижу, все читаю. Вопрос. В 1950-х годах на территории современного Татарстана исчезли некоторые населенные пункты. Какая причина стала основой для исчезновения целого ряда деревень? Варианты ответов следующие. Вариант А. Новый генплан. Ну, сделали новый генплан и там что-то упразднили, что-то куда-то убрали. Второй вариант. Затопление водами Куйбышевского водохранилища при строительстве Волжской ГЭС. Затопило просто и все, и нет. Или третий вариант. Прокладка новой автомобильной трассы, из-за которой жителей переселили в другие районы. Мне нужно самое... Не, это же слишком легко. Пусть будет и третье сообщение с правильным ответом. И третье сообщение с правильным ответом у нас долетело от Лилии. Лилия, мы вас поздравляем. Лилия, мы вас поздравляем. Да, правильный ответ – это затопление Куйбышевского водохранилища в 50-х годах. Ну, в 55-57-м, точнее, уровень воды поднялся настолько, что зона затопления затронула 290 населенных пунктов. И только на территории Татарстана под воду ушли 149 сел и деревень. Вот такая история. Например, Малая Атары в черте Казани прекратил свое существование в 57-м году. Ну, что, Лилия, мы вас... Так, где вы, Лилия? Я потерял вас. А, вот вы все, здесь, на месте. Лилия, я вас поздравляю. Вот вам такой веселый смайлик в ответ, что вы точно знали, что это вы победили. Фамилию вашу вижу, а номер телефона у вас скрыт. Напишите, пожалуйста, свой номер телефона. Внесем вас в список победителей. Напомню, в качестве приза вам сегодня достается сертификат в семейный парк развлечений. Ну, а игра «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто еще обязательно вернется.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Более 15 тысяч татарстанцев стали лауреатами электронной доски почета, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, создание электронной доски почета – это признание профессиональных заслуг и достижений татарстанцев, а также поддержка молодых специалистов. «Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из предприятия и со стендов в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглосуточным доступом. Теперь их видит вся страна», – отметила Эльмира Зарипова. С 1 октября вступает в силу правило. Если стоматологическая процедура может быть болезненной, врач обязан использовать анестезию. Кроме того, расширен круг специалистов, которые вправе оказывать взрослым первичную доврачебную помощь при болезнях полости рта, теперь это могут делать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. По данным нейробиологов, удачливость поддается развитию. Чтобы повысить шансы на удачу, специалисты рекомендуют концентрироваться на возможностях, а не на трудностях, спокойно относиться к ошибкам, регулярно выходить из привычной рутины, активно расширять круг знакомств и уделять внимание здоровью мозга. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Сим Радио.
1: 16:05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Ну что, в этом часе нас ожидает классная игра под названием «Выбирай Сочи». Там все очень просто, элементарно. В наших соцсетях есть специальные формы для оставления заявок. Заходите, ищите, оставляйте свой номер телефона, имя, фамилию. И кому-то из вас в середине часа мы позвоним, наберем и спросим. Один вопрос. А вот правильный ответ на этот вопрос ищите там вот в форме и в постах про эту игру. Все написано. Все просто, элементарно, главное дождаться.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Гум-гум-гум. Только гум. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Процветай. С Бим-радио.

0: работать.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Да! Смешно было, да! Слушайте, лявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht...
1: Бим-радио.
2: Ну вот и дождались, все началось. В Австралии запретят песни, полностью созданные с помощью нейросетей. Вот и все. Ограничения вводятся на фоне лидирующих позиций ремикса на песню Мадонны «Like a Prayer», для которого использовались сгенерированные нейросетями вокал и барабаны. Композиция уже 16 недель подряд входит в австралийский топ-20, достигла 4-го места в хит-параде, понимаешь ли. Куда это годится? Вот, а со следующей недели треки, полностью созданные с помощью нейросети, не смогут попадать в местные музыкальные топ-чаты. Однако часть подобной музыки останется допустимой. Ну, слушайте, как бы, если нравится. Но никаких, понимаешь ли, соревнований. Вот, трек будет считаться допустимым только в том случае, если люди написали песню и исполнили ведущий вокал и основные инструменты. Музыка, созданная при помощи ИИ, не будет допущена к престижным наградам всяким австралийские... ну, там у них есть ассоциация звукозаписывающей индустрии и прочее. Вот, осталось только понять, как же это на слух определять, где там спел человек, а где там сыграла нейросеть. Ну, поющую нейросеть еще можно на слух определить как-то, если имеется опыт. А вот на музыкальных инструментах, если где-то что-то там, тем более если на синтах что-то там нейросеть напилила, иди попробуй разбери, конечно.

0: Team Radio. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В штате Вермонт есть кладбище мороженого. Там установлены настоящие надгробия, на которых размещены утратившие популярность или просто неудачные вкусы этого продукта. Специально для фанатов похороненных вкусов на своем официальном сайте этого кладбища есть возможность проголосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определенного количества голосов вернуть их в продажу.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Бим Радио.
1: Заметили, да, новая волна проходит в Казани. Чё-то в соцсетях никаких особо новостей-то про саму концертную часть мероприятия нет. Только лишь о том, что вот Киркоров тут, оказывается, заехал в казанский приют, привез тут чего-то там собачкам, кошечкам какой-то еды. На Леонтьева там кто-то не так куда-то чего-то микрофоном ткнул, и тут же сразу тоже какой-то скандал получился. Ну, в общем, все как и положено. Скандал, интриги, расследования. Ищите в интернете. А что там с песнями, никто не знает.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.

0: твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Более 15 тысяч татарстанцев стали лауреатами электронной доски почета, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, создание электронной доски почета – это признание профессиональных заслуг и достижений татарстанцев, а также поддержка молодых специалистов. «Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из предприятия и со стендов в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглосуточным доступом. Теперь их видит вся страна», – отметила Эльмира Зарипова. С 1 октября вступает в силу правило. Если стоматологическая процедура может быть болезненной, врач обязан использовать анестезию. Кроме того, расширен круг специалистов, которые вправе оказывать взрослым первичную доврачебную помощь при болезнях полости рта, теперь это могут делать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. По данным нейробиологов, удачливость поддается развитию. Чтобы повысить шансы на удачу, специалисты рекомендуют концентрироваться на возможностях, а не на трудностях, спокойно относиться к ошибкам, регулярно выходить из привычной рутины, активно расширять круг знакомств и уделять внимание здоровью мозга. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море и горах, развлечениях? Конечно, мечтаешь, знаю. Поэтому «Выбирай Сочи», оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. Ну а на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить «В Сочи» и получить гарантированный подарок в Сочи. А если еще и на викторину, вопрос викторины верно ответить, то в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплекса в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а теперь звоним участнику, одному из участников, который оставил свою заявочку. Ну вот, например, пусть у нас это будет Гульнара. Сегодня случайным образом выбрали Гульнару. Главное, чтобы Гульнара сейчас взяла трубку, неверно ответила на вопрос, куда едем. Так, убираем.
8: Телефон абонента выключен или находится...
7: Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия. Ну, бывает, бывает, жаль. Так, хорошо, тогда давайте позвоним. Мадине позвоним, вот так вот. Что у меня как-то девушки все время попадают. Мужчина, вы же не против, да, что я девушкам звоню? Это, дамам всегда у нас все это самое. Так, Мадина, возьмите трубочку, пожалуйста. Гудки слышу. Ну, что-то, похоже, не возьмет она, да? Мадина, возьмите трубку, пожалуйста, я вам звоню, ну.
9: Алло.
7: А куда едем?
9: Едем в Сочи.
7: Отлично, выбирай Сочи, оно того стоит. Все, Мадин уже гарантированный подарок себе забрала. Добрейшего вечерочка, это БИМ-радио, меня зовут Альберт. Как настроение?
9: Теперь отлично.
7: Ну, вот сейчас будет еще лучше, Мадин. Если сможете ответить на вопрос викторины, а вы сможете ответить, я в этом уверен, то отправляйтесь в финал 31 числа, там еще больше подарков. Скажите мне, пожалуйста, Мадина, какой неофициальный титул носит город Сочи благодаря своему уникальному климату, где пальмы растут на фоне заснеженных гор? Варианты ответов следующие. Первый. Столица российских субтропиков. Это первый вариант. Второй. Южная Пальмира. Или третий вариант. Город вечного лета. Как вы думаете?
9: Ну, там не вечное лето. Там бывает и осень.
7: Вы, видимо, вы бывали в Сочи, да?
9: Ну да, бывало.
7: Хорошо, дальше поехали.
9: Тогда, наверное... Давайте, может быть, второй вариант попробуем.
7: Южная Пальмира. А вы в Пальмире бывали?
9: Нет.
7: Ну, там сейчас в Пальмире как бы... А где Пальмира находится, знаете?
9: Нет.
7: Это... У вас был учебник истории вот в школе? Класс за 7, за 8? Ну, это в Сирии, в общем.
9: А-а-а. Угу. Ну, тогда, наверное, первый вариант.
7: Столица российских субтропиков? Так легко, вы думаете? И запутал, да, я вас?
9: Да.
7: Давайте еще раз. Смотрите, город вечного лета, Южная Пальмира или столица российских субтропиков? Ну?
9: Южных субтропиков?
7: Ну, конечно, конечно, естественно. Да, все правильно, так называется. Ну, нет, не хорошо, дальше поехали.
9: Ну, тогда, наверное... Давайте, может быть, второй вариант попробуем.
7: Южная Пальмира. А вы в Пальмире бывали?
9: Нет.
7: Ну, там сейчас в Пальмире как бы... А где Пальмира находится, знаете?
9: Нет.
7: Это... У вас был учебник истории вот в школе? Класс за 7, за 8? Ну, это в Сирии, в общем.
9: А-а-а. Угу. Ну, тогда, наверное, первый вариант.
7: Столица российских субтропиков? Субтропиков? Так легко, вы думаете? И запутал, да, я вас?
9: Да.
7: Давайте еще раз. Смотрите, город вечного лета, Южная Пальмира или столица российских субтропиков? Ну?
9: Южных субтропиков?
7: Ну, конечно, конечно, естественно, да, все правильно, так называется. Ну, нет, это не официальный титул, конечно.

0: Раз, еще раз смотрите. Город вечного лета, Южная Пальмира или столица российских субтропиков? Ну?
1: Южных субтропиков?
0: Ну, конечно, конечно, естественно. Да, все правильно, так называется. Ну, нет, это не официальный титул, конечно, города Сочи. Поздравляем, 11 правил задания.
1: Спасибо. Фу,
0: все, теперь можно выдохнуть и передавать приветы.
1: О, так неожиданно, я даже не подготовилась. Ну, передаю привет своей семье. Они вот тут рядом тоже в шоке сидят. Передаю всему городу привет. Всем отличного настроения. Всем привет.
0: Отлично. Один, трубочку не кладите, за эфиром расскажу более подробно, что, где, как и когда. Ну, а у всех остальных тоже есть возможность оказаться вот на месте Мадины. Что для этого делать нужно? Заходите в наши соцсети, там есть специальная форма для оставления заявок. Заходите по этой ссылочке, оставляйте свой номер телефона, имя, фамилию. Ну, и мы кому-то из вас вот периодически вот так звоним и спрашиваем, куда едем? И нужно сразу сориентироваться и сказать «в Сочи». И тогда уже победа за вами. Все, договорились, собрались, идите, оставляйте заявки.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КАНАФТА» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «КАНАФТА» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, если вы чего-то ждете, то вы, скорее всего, дождетесь. Уже через пару мгновений здесь стартует вечерний Трубим. Петр, Ярослава уже здесь, подоспели. Что-то придумали опять для вас. Так что двигайтесь ближе, делайте громче. Но меня зовут Альберт Ботанин. Всем говорю пока. А может и не пока, не знаю. Сегодня же среда. В общем, интрига.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Hammer time. Oh.

0: I told you, man!
1: Всем здра...
2: Здравствуйте!
1: Здра, а я на вокзале.
2: Здравствуйте!
1: Ой!
2: Здравствуйте!
3: Бонжорно, бонжорно.
2: Бомжорно! Вечерний трубим на своем месте. 102.8, это Бим Радио. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Культурная среда.
4: А ты что, Садок, потерялся, что ли?
2: Вот, у нас научная среда. Научная среда даже, я бы сказал.
4: Научно-развлекательно популярная. Да,
2: трое в лодке, не считая огуречного.
1: А какой огурец? А давайте
2: рассола,
1: кабачков.
2: Я имею в виду.
1: А, нет. А,
4: вы знаете, кабачки и всевозможные...
1: Кабачки надо?
4: Нет, спасибо. Нет,
2: Виктор Степанович Табуретко вернулся к нам. Заходит он к нам крайне редко, поэтому...
1: А мог бы почаще.
2: Прошу любить и жаловать. Это значит, что
4: табуретка
2: Ярослава...
4: Табуретка — это редко.
2: Ярослава напротив меня, ну и я здесь тоже.
1: Петр Нежинский,
2: спасибо,
1: да.
2: Спасибо, что всем, представили коллеги.
1: Всем здравствуйте. Сегодня среда, это значит, что эфир мы ведем втроем. Виктор Степанович Табуретко, подайте голос, пожалуйста.
4: Здесь я, конечно, вместе с вами. Куда же я?
2: Как дела на симпозиуме, как прошло все?
4: Там было просто невероятно. Вы в курсе, что на последнем симпозиуме выяснилось, что мы до сих пор не знаем, что такое гравитация?
2: Что вы говорите?
4: Да, ну, так сказать, научного объяснения гравитации. Ну, что она из себя представляет? Ну, это некое взаимодействие. А взаимодействие чего с чем, так сказать, до сих пор непонятно.
2: Науке пока это, как выяснилось, неизвестно. Ну, может быть, вот сегодня что-то науке станет более известно.
1: Да, сегодня вы нам, дорогие радиослушатели, задаете вопросы в прямом эфире. Ну, там, не знаю, что такое гравитация? Почему люди не летают? Почему снятся плохие сны? А мы вам в приемном покое, хотел сказать, в прямом эфире отвечаем. +7 9272 42 102.8. Вы нам вопросы, мы вам ответы. За лучший вопрос мы сегодня будем награждать в конце эфира. Конечно, обязательно участвуйте.
2: Вот такие пироги с котятами, как говорится. +7 9272 42 102.8. Это наши мессенджеры. Пользуйтесь на здоровье. Огромное количество, кстати, призов и подарков для вас, в том числе, заготовлено.
0: Это вечерний трубим.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Мам, а где мне делать уроки?
2: Можно потише, у меня созвон.
3: Кто сейчас в ванную?
4: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
5: Гум, гум, гум, только гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
14: В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа до ресторана «Максибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
15: Обратите внимание! А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
14: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами ламинарии, кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: А вы продаете рекламу?
19: Нет, просто даем послушать.
18: Красивая. 2-930-800.
20: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Трачу деньги на нужды семьи.
2: Но здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
0: Ча-ча-ча.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубин.
1: Еще раз всем здравия желаем.
2: Добрейшего вечерочка.
3: Здравствуйте, Виктор Степанович, табуретка Ярослава.
4: И Петр Нижинский. Да, всем здравствуйте. Сегодня среда, и мы отвечаем
3: на ваши вопросы.
4: Да.
3: А я вспомнил еще, знаете, такого. Вы смотрели «Черепашки-ниндзя»?
2: О, конечно. Это же классические, так сказать, представители кинематографа.
3: Ну, мультипликации.
2: В том числе.
3: А вы смотрели «Черепашки-ниндзя»?
4: Да, смотрела. Ну, знаешь, я просто не любила.
3: А помните, там такой пришельц такой был, Крэнк звали? Видели? Мозг такой. Нет, он так.
2: Ну, Шред.
3: Так вот, к чему это я? Да просто.
4: Крэнк, кстати, такая приманка есть.
3: От Крэнка и слышу. Плюс 7, к чему это? Я просто хотел изобразить вам Крэнк, что я умею его изображать. Плюс 7-9-2-7-2. Ну, сам себе не похвалишь, кто похвалит. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Это наш мессенджер. Вы задаете вопросы, мы с удовольствием отвечаем. Вот сегодня с симпозиум вернули человека. Фактически это просто из самолета одной ногой выдернули. Говорит, Виктор Степанович, по вам гости, люди, гости.
2: Я на дирижабле летал.
3: Все скучают.
4: А вот, кстати, есть вопрос про самолет. Сейчас, так, минуточку.
2: Ну, давай,
4: почему самолеты летают по небу?
2: Ну, собственно, да, действительно, это правильный ответ. То есть лингвистически верно, да. А вообще,
4: механически, не
2: по небу, по атмосферному воздуху, опираясь, так сказать, крыльями, там есть вот эта подъемная сила, угол тангажа и прочие моменты. Вот. Почему? Смотрите, можно ответить несколькими способами. Почему? По небу, по атмосферу воздуха или потому что... Потому что надо.
3: А вам какая разница?
2: Да, да. Все, выбирайте тот ответ, который вам больше нравится.
4: Ой, Ярослава, в эфире привет, рад вас слышать. Как ваш голос? Вот весь мой голос на сегодня. Так, почему с утра люди все такие злые, так, а в пятницу вечером веселые и готовы петь песни вместе с водителем? Есть еще второй вопрос, давайте с первым разберемся.
3: Они вечером в пятницу веселые или с утра уже? Там не объясняется.
4: В пятницу вечером веселые.
3: Потому что... А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер.
4: Второй вопрос. Почему мне не попалась пассажир Ярослава, и я не довез ее до работы? Во-первых, а вы что, прям всех имена спрашиваете? Вот садится к вам девушка, а может, вы какую-то Ярославу возили уже? Да. Вы спрашиваете имена? Виталий Дмитриевич.
3: Hello. А может, там, понимаешь, вот... понимаешь, я тебя всю ночь ждала. Это где вот бардачок? Это не бардачок, а как это? Козырек.
5: Козырек.
3: Это. Вот там, может, человек вот так разворачивает, а там портретик твой. Понимаешь?
4: Плакат, такой, я хочу плакаты распечатать.
3: Опять не она, опять Ярослав какой-то. Вот.
2: Ты автографы хочешь давать, что ли?
4: Нет,
2: на улице, вот, как флайер.
4: Нет, раньше я просыпалась. Билли Джо.
3: Это прикольно.
4: Билли Джо Армстронг у меня над кроватью висел. Да, да. Я просыпалась, как будто вот он меня охранял всю ночь.
3: Обалдеть.
4: Жуткое зрелище, конечно.
3: Обалдеть.
4: Вот я тоже могла бы чьи-то сны охранять, или наоборот, вот препятствовать чьим-то снам, например.
3: Дарить бессонницу, да? Вот,
4: да.
3: Мозолистые руки.
2: Я даже примерно знаю, как фотография должна быть там.
4: Ты сам после моих кружочков в душ ходишь, я там все видела.
3: Это... Мне очень нравится приветствие.
4: А не ты, Альберт Потанин.
3: От Антона хороший приветствие. Он говорит, hello, мои любимые олигофрендчики. Олигофрендики. Спасибо, Антон.
4: И, кстати, да, вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем. За лучший вопрос будем награждать в конце сегодняшнего эфира. Привет, Бимка. Добрый вечер, мой любимый дуэт веселого, насыщенного, доброго, легкого эфира, мои любимые. У меня вопрос, точнее, два в одном. Как это, как шампунь. Устаете ли после эфира особенно говорить? И слушаете ли БИМ вне работы, например, дома? Благодарю вас заранее.
2: Ну, знаете, нет, наверное, все-таки жевательные мышцы и вообще целый язык, это же самый выносливый мышцы в нашем организме. В поперечном сечении они имеют наибольшее количество сегментов, миофибрил и прочих. Нет, не устают, по крайней мере, у меня.
4: Фибрила?
2: Да, пусть будет фибрила, фиг с тобой. Необразованные. Что там дальше по вопросам?
3: А фасции как же?
2: Фасции там тоже имеются, конечно. Фасции
3: –
2: это, так сказать, мешок, который окружает непосредственно...
4: А у тебя есть мешок?
2: Много. Картошку привезли,
4: ну,
2: вот симпозиума.
4: Ну,
3: вот, смотрите,
4: не
3: вот.
4: Такая уж я и необразованная, понятно?
3: Понятно, что это Виктор Степанович у нас по симпозиуму, да по всяким там этим конференциям. А вопрос-то вот все-таки, может, Ярослав можете ответить. Да, устаете ли после эфира? Особенно говорите. Слушаете ли БИМ-радио вне работы? Вот здесь важно ответить правильно, как вы понимаете.
4: И все вместе на 3-4.
3: Да!
4: Да!
2: Гладиолус.
3: Вот так вот.
4: А как космонавты занимаются сексом в этом?
3: Там, кстати, написано не сексом.
4: Ну, любовью. Мне не нравится, когда это словосочетание все это вместе. Занимаются любовью. Ну, это как-то для меня вообще дико звучит. Занимаются любовью, занимаются ссорами, занимаются размолвками. Так же не говорят.
3: А еще вот рассвет.
4: Давайте называть имена своими именами. Да?
3: Рассвет табуретка. Занимается.
2: Ну, я бы назвал это процесс саити, так сказать, если уж более научно, или вот. Совокупление, возможно, вот так вот, да. Вот, например, грибы или споры, у них очень интересный процесс размножения. Знаете, дело в том, что у грибов, у них большое количество различных видов полов, и там и скрещивание, и мридинг, и прочее. Так вот, о чем я? Значит, ну, кстати, очень интересный такой животный, называется планария, да.
4: А знаете, ты про... Стоп!
2: Да,
4: стоп!
2: Да,
4: про космос спросили.
2: В космосе планария не выживет. Там выживают только, значит, некоторые виды бактерий, и то не всех. Ну, всевозможные... Как это? Животные-то, господи, я забыл.
4: Короче, ответа не будет нам, да?
2: Они там нет, им не до этого, у них работы много.
4: Я подумала, что за новенькое вечернюю трубим. Это я. Хотя да, мы могли бы сегодня сделать вид, что это не я. Так, есть еще один вопрос, их вообще много, но давайте задам вот этот.
3: Давайте сдам двушку.
4: Почему опять школа? Я присоединяюсь к этому вопросу. Я присоединяюсь вообще всеми своими частями тела.
1: Почему? Я не скучаю.
4: Опять школа.
2: Да, знаете, осенью будут выборы. Вы там можете проголосовать. Там, возможно, кто-то из кандидатов отменит школу к чертовой матери просто. И все, и будет замечательно. Как вам такой вариант? Нет, нет, не нравится, да, потому что образование — это свет. Вот.
4: У тебя нос такой смешной.
2: Это мой нос.
3: Неплохой ты был человек, Виктор Степанович. Вечерний Трубин. Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
5: ТТС.
7: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
8: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
12: Свет, ты определилась?
13: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
12: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто. ООО «Канавто-19».
16: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
17: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
18: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ более клуб Рубин. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
19: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробно

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Мы из 90-х. Мы из 90-х.
1: Напомним вам, дорогие наши радиослушатели, что недавно прошла вечеринка Rascal Bass из 90-х. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Ну и мы, конечно же, приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ по Дарке. За пультом диджей Айон, ведущий вечера
2: Альберт
1: Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс», сбор гостей 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Я пойду.
1: Мы это услышали. А теперь еще и хотелось бы услышать вопрос, ответив на который наши слушатели смогут заполучить пригласительные...
2: А звонок?

0: Вы хотите звонок?
1: Один звонок, ну, две смски.
0: Давайте один звонок, две смски. 292-102-8. Самые смелые, умелые, звоните прямо сейчас. 292-102-8. Ну, конечно, при условии, что вы собираетесь на эту вечеринку пойти. Чтобы,
1: уже,
0: знаете,
1: в эту пятницу.
0: Чтобы не было такого выгола, а потом, типа, я не пойду, что-то я 90-й, я что-то, я из 2000-х.
1: А я думала, сова.
0: Да, вот такой вот нам не нать. Алло.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Светлана.
0: Светлана. Собираетесь на вечеринку?
1: Один вопрос уже задан.
2: Я бы очень хотела побывать на вечеринке.
0: Прекрасно. У вас есть такая возможность. Светлана, сейчас прозвучит для вас вопрос. Ну и, кстати, дальше у нас принимаются ответы на наш мессенджер. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-2-8. Я так понимаю, Макс, да? Первые два, что ли, ответивших?
1: Первые два ответивших тоже получают, правильно ответивших,
0: конечно,
1: получают
0: правильно.
1: Пригласительные, конечно, билеты на вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится уже в эту пятницу. Итак, внимание, вопрос. Светлана, слышно?
2: Слышно.
1: Итак, Светочка, вы знаете песню вот эту «Маленькая страна»?
2: Знаю.
1: Можете напеть?
2: А есть за горами, за лесами маленькая страна.
1: Молодец, тогда вам будет намного проще. Песня «Маленькая страна» в исполнении Наташи Королевой вышла в 1995 году. Трек вошел в альбом певицы. Так вот, как назывался этот альбом? Три варианта ответов, один из них правильный, вам нужно ответить правильно. «Граффити», «Конфетти», «Нефертити».
2: Второй.
1: «Конфетти»?
2: Да.
1: Молодец, это правильный,
0: да,
1: ответ, Светлана.
0: Батюшки.
1: Да. А ты что, думал, Нефертити?
0: Я думал, Нефертити. Поздравляем вас, Светлана. Вы идете на вечеринку, как и мечтали. Бим Радио осуществляет мечты. Хотите привет передать кому-нибудь?
2: Да, конечно. Огромный привет всем Бим-болталке. Там уже прям собирается хорошая компания, которая должна быть на вечеринке.
0: Это классно. Вот.
2: И еще хотела бы вам, я начала писать, но решила, что пока в эфире скажу. Те, кто едут в сторону город, на остановке ЖБИ, аварии перекрыты обе полосы. Вот.
1: Дурацкие новости, конечно. Но зато есть хорошие, вы идете на вечеринку в пятницу, там с вами увидимся. Трубочку не кладите. Кстати, у нас есть правильно ответивший мессенджер Макс. Это Елена и Михаил. Сейчас вышлем вам поздравительные сообщения.
0: Ну и, конечно, всех поздравляем. Те, кто выиграли сегодня, на свои пригласить на вечеринку «Мы из 90-х». Остальные не отчаиваемся, потому что будем играть и дальше.
3: «Мы из 90-х». Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 17 градусов, по ощущению плюс 16. К вечеру ожидается 15 градусов, небольшой дождь и будет облачно. Завтра, в четверг, 27 августа, днем плюс 17 градусов, к вечеру плюс 13, облачно, без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
8: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
3: Это вечерний Трубим.
0: Но мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Кто же такие мы? Это Ярослава, Виктор Степанович Табуретка.
1: И Петр Нежинский. Всем доброго вечера.
9: Кто такие фиксики?
0: Да, кто его поймет?
9: Большой, так сказать, да.
1: Есть вопрос от Сергея. Добрый вечер. Точка. Вопрос знатокам. Здесь можно немножко убавить подложку, Петр?
0: Конечно. Конечно.
1: Для чего нужна бронеплетка?
9: То, знаете, бронеплетка она, если очень... Вы собираетесь, так сказать, кого-то наказать.
0: У кого есть бронеопа, например.
9: Да, да. И нужно пробить, так сказать, броню. Она имеет кевларовую структуру, значит, и прочие элементы по повышенной прочности. Вот. Собственно, я думаю, что мы ответили на ваши вопросы. Будем надеяться, что никогда не попадется на вашем пути жизненном бронеплетка, так сказать.
0: И броню.
9: Поезд, да.
10: Добрый вечер, любимая Ярославушка. Что с твоим голосом? Сглазили, Марат, прикиньте. Орет, она орет. Все, я больше не ору. Кто сглазил мой голос, тоже вот признавайтесь. Есть еще такой вопрос. Почему, когда куда-то опаздываешь, начинает глючить техника и начинает красный светофор загораться в дороге?
0: А, это вот сбой такой, да, сразу? Это как называется-то?
9: Эффект ёкарный бабай называется.
0: Ну да, да. Вот
10: но
0: это,
10: там по-другому. Мягко
9: да,
10: его еще, да.
9: Перефразировал. Там эффект, ну, яркое название.
10: Закон подлости, короче.
0: Во! Да. Во, точно. Думаю, как же называется?
10: Ну, а почему так происходит-то? Это что, вселенная? Что это? Происки? Чьи? Того же, кто сглазил мой голос, я считаю. Надо найти виноватого всегда.
9: Наведите порчу. Вы верите в порчу?
10: Я сегодня одному... Извините, конечно, я сегодня переходила по зебре.
9: Извини.
10: Переходила как нормальный человек, а не как. Вот показано на знаке. И один мужчина...
0: И броню.
9: Поезд, да.
10: Добрый вечер, любимая Ярославушка. Что с твоим голосом? Сглазили, Марат, прикиньте. Орет, она орет. Все, я больше не ору. Кто сглазил мой голос, тоже вот признавайтесь. Есть еще такой вопрос. Почему, когда куда-то опаздываешь, начинает глючить техника и начинает красный светофор загораться в дороге?
0: А, это вот сбой такой, да, сразу? Это как называется-то?
9: Эффект ёкарный бабай называется.
0: Ну да, да. Вот
10: но
0: это...
10: там по-другому. Мягко
9: да,
10: его еще, да.
9: Перефразировал. Там эффект, ну, яркое название.
10: Закон подлости,
9: это...
10: короче.
0: Во! Да. Во, точно. Думаю, как же называется?
10: Ну, а почему так происходит-то? Это что, вселенная? Что это? Происки? Чьи? Того же, кто сглазил мой голос, я считаю. Надо найти виноватого всегда.
9: Наведите порчу. Вы верите в порчу?
10: Я сегодня одному... Извините, конечно, я сегодня переходила по зебре.
9: Извини.
10: Переходила как нормальный человек, а не как. Вот показано на знаке. И один мужчина ехал. Я ему...

0: Мой голос, я считаю, надо найти виноватого всегда.
1: Наведите порчу. Вы верите в порчу?
0: Я сегодня одному... Извините, конечно, я сегодня переходила по зебре.
1: Извини.
0: Переходила как нормальный человек, а не как вот показано на знаке. И один мужчина ехал. И я ему вслед, знаете, что крикнула? Чтоб тебя этот самый пробрал! Так что это вот порча считается или нет? Как считаете?
1: А кто должен был пробрать его? Куда прибрать?
0: Ну,
1: анос. Вот. Ну, так сказать, акт...
0: Да. Извержение.
1: Извержение, да.
0: Да.
1: Знаете, это очень неприятно.
0: Знаю.
1: Да, дело в том, что я вообще бы всем рекомендовал после этого, конечно же, какие-нибудь эригидрон, например, или что-то.
0: Ну, или сходить куда-то, чтобы и обратно вот тебе это...
1: Нет, нужно восполнить запас электролитов обязательно.
2: Кстати, бронекопа очень помогает сдерживать.
1: Нет, там не работает эта штука. Там
2: нет?
1: Некоторые есть, некоторые технические, так сказать, перфорации, отверстия, поэтому это не спасет. Да, там,
2: на раскрытие идет.
1: Там очень большое давление, знаете, вот,
0: хватит,
2: в кельвинах.
1: Паскалях,
0: хватит.
1: Давление
2: паскалях?
1: В паскалях. Да.
2: Только
0: нет,
2: шок.
0: Нет, это из Рапунцель. Из Рапунцель Паскаль, он маленький, везде протиснется. Привет, Бим. Все, меняем тему. Вот скажи, почему, когда она, жена, обращается к тебе по фамилии, ты сразу чувствуешь себя виноватым в чем-то?
2: Напряг какой-то, да?
1: Вообще, дело в том, что мужчина, когда женится, он уже автоматически становится на всякий случай в чем-то виноватым, и он же и свою фамилию ей, так сказать, передает, и она, вот, пользуясь этим, ты мне эту фамилию на меня навесишь, ну, значит, и, вот, наверное, с этим как-то... Я
0: он не, он дел... перед фамилией ей еще навешал сначала вот на уши.
1: Вы,
0: да?
1: Знаете, дело
0: да,
1: в том, что
0: давай уж все озвучивать. Чего
1: я
0: ты,
1: очень
0: табуретка?
1: Долгое время занимался наукой. Ну? В разных областях мне некогда было, так сказать, озаботиться
2: лапшу вешать
1: браком. Вот. Поэтому я даже не в курсе, как оно там внутри брака.
2: Вот, кстати,
1: брака-то.
2: Виктор Степанович, вам задают вопрос наши замечательные слушатели, пытливые. Привет, трубимцы. Скажите, Виктор Степанович, на какой симпозиум ездили и где были? В каком городе?
0: Выкручивайся.
1: Знаете, это было... честно, я даже не припомню, в каком... В каком-то городе происходило, потому что я очень торопился на симпозиум. Мне буквально вызвали такси. Я сел, значит, в аэростат, и мы на аэростате куда-то упилили. А в каком городе? Ну, так, захолустный городишко такой обычный. Ничего особенного. Вообще, в целом, симпозиум...
2: Ну, Кремль там красный был?
1: Нет, Кремля не было.
2: А на столе?
1: Не пролетали. На столе
0: А
1: была...
0: настолки были?
1: Нет, настолки не были. Там были...
2: А Наташки?
1: Ну, возможно, где-то и были. Нам не попадались. Дело в том, что у нас была очень...
2: Научная?
1: Очень научная, максимально научная. Мы там занимались наукой, изучали вот это все дело. Вот. А что, кто-то из наших замечательных радиослушателей увлекается наукой?
2: Вот, может быть. Вполне возможно.
1: А в какой области?
2: Вполне возможно.
0: Ягодичные.
2: Пусть напишут.
1: Анатомия, что ли? Физиология? Или ближе
0: физиономия.
1: К проктологии, что ли?
0: Здравствуйте. Почему кто-то любит красные с гусем, а кто-то большие, полосатые и соленые?
1: Это про свитер, что ли? Что, красные с гусем? А, подожди, а там с оленями было? Красные с гусем.
0: С оленьми, не с оленями.
1: С оленьми это хорошо, а это электролит. Опять же, если вот, вот тому водителю, которого ты, на которого ты почву навела, ему
2: а
1: нужно...
2: А что
1: будет...
2: такое красный с гусем? У меня прям в голове не укладывается.
1: Красные с гусем?
2: У меня в голове вообще не укладывается.
1: Был я как-то однажды в Нижневартовске, и там, значит, нам на стол подавали...
0: На стопы?
2: Красное с гусем.
1: На стол, красное с гусем. Это...
2: Наливка
1: ну,
2: такая.
1: Конечно, да.
2: Красненькая.
1: На гусе настойная.
2: Под гуся.
1: Да, да,
2: под гуся жареного, наверняка. Ну, все понятно стало. Вот. А полосатые и соленые, это арбуз, наверное, посолили.
0: Нет, это про семечки.
1: Э?
0: Семечки.
1: А?
0: Это про семечки.
2: Про какие семечки?
1: Все равно непонятно.
2: Красные.
0: Соленые.
1: Соленые?
0: Ну, на этикетке. Семечки у нас спонсор раньше такой был.
1: Я понял. Но мы же не можем назвать торговые марки. Забей. Сейчас так молодежь говорит, забей. Раньше говорила, не знаю. К следующему вопросу, пожалуйста. Что там у нас есть?
0: Мне когда звонит бывшая Лиля, у меня телефон греется, и машина сразу троит. И дочки кричат: «Папа, не бери телефон!» Ярослава, не кричи, голос сорвешь.
1: Ну, вы знаете, какие у вас заботливые дочки, они заботятся, чтобы вам бывшие...
0: А вообще звонят. Надо брать трубку, когда бывшие звонят? Виктор Степанович, у вас такой опыт большой?
2: Он
0: или сразу
2: говорит,
0: за гуся
2: он
0: тянуться?
2: Он говорит, у него не было такого опыта, он не знает, как это внутри этого...
0: Бывшие коллеги вот вам звонят, берете трубку?
1: Вдруг что, поржать над ними?

0: что-то произошло у них интересного рассказать. В крайнем случае сказать, иди, это самое, решай сам свои проблемы.
1: И уравнение.
0: Да.
1: Ну вот, не звони мне больше, и заблокируют везде.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Есть еще вопросы? Задавайте. У нас сегодня в гостях Виктор Степанович Табуретко. Самые пикантные вопросы задавайте. На все ответят. За лучший вопрос будем награждать в конце сегодняшнего эфира.
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Ленинградскую. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
5: Папа, еще круг.
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
10: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
11: Все уже было. При покупке новой «Волга» в Канавто выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 3030. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
14: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
16: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
17: 0+.
18: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Вечерний Трубим.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Вечерний Трубин.
1: Тройной эфир на 102.8 продолжается. Вы задаете свои вопросики, отправляя их нам в наши мессенджеры +7 927 242 102.8. А мы, в свою очередь, по возможности на них стараемся как-нибудь витиевато, юмористически, а может быть, научно точно ответить. Потому что с нами Виктор Степанович Табуретко, Ярославушка
2: и Петр. Петр. Что-то сегодня стул низко, я не вижу твой стул низко, да? Это водителю посвящается.
3: Главное, чтобы не жидко, а так-то все нормально. Что там по вопросам?
2: Я говорю,
1: сейчас прочитаем.
2: Я даже с Петром не вижусь, поэтому как-то у нас синергия отсутствует. Смотри, я села, все видно теперь. Итак, вопросы вы нам задаете. Привет, вопрос для Табуретка. Вы как-то всколохнитесь хотя бы, не знаю, там для приличия.
3: Я уже, знаете, за свою жизнь так наколыхался.
2: На столе?
3: Навибрировался, кстати, да, в герцах. Частота вибрации в герцах измеряется. Продолжайте.
2: В соседнем доме было много крыс. Потом их, видимо, потравили, не видно стало. Зато вчера одну крысу у нашего дома видела. Вопрос, что делать?
3: Но, знаете, когда вы видите человека, который вам не нравится, не обязательно называть его крысой. Дело в том, что, может быть, он
2: хороший
3: в душе,
2: человек.
3: Да, не такой уж и плохой. Чего уж вы так сразу крыса там? Че, зачем? Че там еще дальше по вопросам? Куда вы полезли, Ярослава Олеговна?
1: Ой.
3: Что это было?
2: Это я наклонилась.
3: Ну, оно бывает, что поделать в жизни.
2: Почему?
3: Почему? Потому что.
2: Килограмм макулатуры принимает по 10 рублей, а килограмм меди по 880 рублей. Вес ведь одинаковый.
3: Дело в том, что плотность совершенно разная. Дело в том, что макулатура, она в основном состоит из,
2: ну, из мака,
3: растительных волокон, целлюлоза, в частности. Кому нафиг эту целлюлозу нужна? Да вот. А вот медь, она имеет, ну, в целом, кристаллическую структуру, пускай, металл.
1: Цвет,
3: опять же, да. Ее же можно переплавить в медь.
1: Сдать,
3: да, для провода медные. Да.
2: Раз уж вы сегодня с нами, есть еще вопрос такой. Вопрос, как написать ноль римскими цифрами.
3: Да.
2: Берем римлян. Да?
3: А где вы их возьмете? У меня вопрос сейчас в нынешнее время. Ну, можно и выкопать, конечно, попробовать. Но они, их не, там, маловато будет, этих римлян-то.
1: Римляне.
3: Римляне. Вырыть мне римляне.
2: Рыбаки у нас, получается...
3: Рыбаки, они...
2: Вот как римляне, только даже слово больше слух произносить. Ну ладно.
1: А вот такой вопрос вот задают нам слушатели. Смотрите, вот. Добрый вечер. Почему все бабы стервы?
2: Ну, так в песне спелось.
3: Ну, милый бог с тобой, потому что каждый, кто не первый, вот он у них...
2: А давайте.
3: Сказать,
2: все мы бабы-стервы.
3: Началось.
2: Чё там? Чё там, милый мой, чё там?
3: У тебя же голоса нет, побереги.
2: Ой, на этом всегда найду, последний отдам. +7 927 242 102.8. Вы нам задаете вопросы, мы в прямом эфире отвечаем. А почему у меня голос пропал? Не по той дорожке пошла.
0: Вечерний Трубин. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: На 5 баллов. Движение плотное. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Ну, собственно, расскажу сейчас, где у нас крупные пробки находятся. Это улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорге до Кулгали. 19 минут время проезда. Улица Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. 14 минут. 13-минутное затруднение на... На сайт Галеева, улица Кировская дамба, от Ташаяк до улицы Несмелого. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Также 12 минут. И еще 12-минутное затруднение на Мусина, от Чистопольской до улицы Проспект Ямашева. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская, наш Кремлевская, свободна в обе стороны. Мост Миллениум из центра, затруднение в 1 балл. Кировская дамба, вот обратите внимание, из центра 9 баллов. И третья транспортная из центра 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: второй час вечерних посиделок на 102,8.
1: Каких посиделок?
0: Вечерних.
1: Ага.
0: Вечерних посиделок.
2: Вы не узнаете этого персонажа, что ли? Это же тот самый вождь Великой Октябрьской Социалистической.
0: Да?
2: Да.
0: Виктор Степанович, вы знакомы?
1: Делаем ставки,
2: ну,
1: господа!
2: Ну, не лично, конечно.
1: Я за Петра, ничего личного, Виктор Степанович, но вы уже в возрасте.
0: Ладно, хорошо. Да, напомню, что у нас сегодня здесь тройничок, чтобы ты не заплакала.
1: Ой, давай это.
0: Виктор Степанович, чуть не сказал, Черномырдин, табуретка.
2: Не, нам такого не надо. Да.
0: Ярославушка.
1: И Петр Нежинский, да, всем здравствуйте, второй час. Что мы будем в этом часе делать? Во-первых, играть.
0: Будем.
1: А во-вторых, петь.
0: Будем.
1: В-третьих, читать.
0: Петь будем.
1: А ты уже согласился поздняк питаться.
0: Ну все, ладно.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, и мы с удовольствием будем принимать ваши вопросы. Виктор Степанович, табуретка, не зря такой умненький. Хам, конечно, порой бывает.
0: Да, тот еще.
1: Да, вам бы, конечно, знаете, вот если бы вы были коучем, Виктор Степанович, это явно не дон-жуанство. Казанова, это все не к вам. Не к вам.
2: Хреново,
1: а есть, которые любят...
2: Зачем мне быть коучем? Мне, в принципе, моей зарплаты на нейронном коллайдере хватает. Мне много-то и не надо.
1: А на что вы тратитесь?
2: На что я трачусь? На учебники.
0: Молодец.
1: Сдаешь как много? Мне тоже скоро 1 сентября.
2: Макулатуру сдаю потом, да.
1: Все будем сдавать. Итак, есть вопросы, сейчас вниз быстренько отлистаем. Ну почему нас жизнь не учит ничему? Такой вопрос.
0: Хороший вопрос.
2: Тупенькие мы, потому что...
1: Ты же книжки.
2: Да.
1: Не надо обобщать. Не надо, без обид,
2: ну,
1: скажи
2: нет,
1: хотя бы.
2: Я не про всех. Все, кроме меня. Так.
1: Ну да. Скажи без обид.
2: Без каких обид?
1: Без обид. Без лютых обид.
2: Без обид.
0: Что-то на французском говорят. Mes amis, без обид.
2: Да, мне не очень нравится французский.
0: Parle français?
2: Не моя история, нет. Франция не моя вообще родина, не мой язык. Это туда, в Дюма, вот в те края. Пусть они там это самое.
1: Хорошо.
2: К Д'Артаньянам.
1: А Виктор Степанович?
2: Да.
1: Вопрос табуретки. Почему вы табуретка? Можно ли на вас присесть?
0: Вау! Это кто задает такой вопрос?
1: Не скажем.
2: Фотографию, пожалуйста.
1: Может, я? Продолжай.
2: Не, ну, теоретически, конечно, можно. Все зависит от пропорций организма. Значит, в целом, смотрите, плотность человеческого организма, я даже вам сейчас скажу, так, плотность организма человека, в чем же она измеряется-то у нас? Значит, итак... Чего на комплекции, плотный состав тела тут не уходит. А, вот, 940 килограмм, пример 940 килограмм на метр кубический. Зависит от того, какой человек меня собирается присесть. Вот. А собирается он ли выполнять какие-то движения возвратно-поступательные.
0: Или просто
1: немного
0: спустили,
1: ли ты,
0: да,
1: хочешь?
0: Да. А может быть, а я сяду, присяду.
2: Ну, смотрите, лучший
1: вот
2: способ...
1: Вот петь будем.
0: А я лягу, прилягу.
2: Лучший способ, конечно, чтобы визуализировать этот весь сей процесс.
1: Можно нет?
0: Представить... Давайте здесь визуализировать не будем.
1: Да,
0: здесь
1: спасибо большое, коллега.
0: Дети.
2: Вот, я о детях. Дети садятся на спинку, и лошадка, и гу-гу. Вот, пожалуйста.
0: Да.
1: Есть
0: какой?
1: Вопрос к Виктору Степановичу. Есть ли какие-нибудь традиции, ритуал перед эфиром, например, заходить в студию с правой ноги, про ногу, это просто пример. Ну, давай, расскажи им.
2: Не забыть выключить андронный коллайдер дома, иначе разнесет все к чертовой матери.
0: Вот это действительно, это замечательно, хорошая традиция. Спасибо вам большое. Челом бьем, Виктор Степанович, что вы сегодня выключили.
2: А то
1: вам,
2: черный дыра
1: ровно вам в чело.
0: Да. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы можете задать свои вопросики.
1: Ага. Вы задаете вопросы. Ну, там, почему то, почему еще, зачем, для чего и как. В конце сегодняшнего эфира будем награждать автора за лучший вопрос.
0: Да, я для вас дам полезную информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мам, а где мне делать уроки?
5: Можно потише, у меня созвон.
6: Кто сейчас в ванную?
7: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
8: «Сикс-Севен» – ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП – программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.

0: Костя!
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
8: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
9: Свет, ты определилась?
10: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
9: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-339-244-741. 16+.
15: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью.
2: Не похуану сомбреро. Соус и пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто».
6: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто 19». До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». Подробности по телефону 555-55-55, код города 843. Срок акции с 1 августа по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучайте все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности
7: и риски, да.
6: Не является офертой. Прояви свою любовь и знание родного города и получи за это приз. Сертификат «Семейный парк развлечений». Открывай Казань с новым ГАК GS4 от «Канавто». Ну что же, сейчас традиционно будет задан один традиционный, слава тебе, Господи, вопрос.
7: А нам раз не звонят, да?
6: И три варианта ответа мы дадим. Хотите, примем позвонок. Давайте. 292-102-8. Позвони мне, позвони.
7: Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.
6: Да.
7: Голос тихий и убогий.
6: Да. Если я в твоей судьбе,
7: ничего уже не значу.
6: И я Тереда, а тебе.
7: Забуду.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, как вас зовут?
8: Назир.
6: Назир?
8: Да.
7: Тот самый Назир?
8: Тот самый.
7: Наш фанат?
8: Да.
7: Назир, прекрасно. Здравствуйте. Чай, кофе, воды?
6: Потанцуем.
8: Не предлагаем, да, отвечайте на вопрос.
7: Да, смотрите, Назир, мы сейчас с вами вкусим вот эту атмосферу приключений, свежих впечатлений. Да, вы готовы?
8: Да, конечно.
7: Итак, мы проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни. Пристегнули.
8: Да.
7: Ну, поехали. Итак, есть в старинной части города улица имени Зои Космодемьянской, первая женщина-герой Советского Союза. Историческое название улицы было таким. Первое – Кошачий переулок. Второе – Собачий переулок. Третье – Галочий переулок.
8: Кошачий переулок.
7: Вы молодец. Кошачий переулок – это историческое название улицы в историческом центре Казани. Сейчас она как раз-таки вот известна как улица Зои Космодемьянской. Прошу прощения, не могу ее выговаривать.
6: Прикольно, я не знал, что у нас действительно был Кошачий переулок, оказывается, видите как?
7: Район до Национальной библиотеки назывался Кошачкой. Рядом был базар, где торговали разными товарами, а с грызунами боролись с помощью кошек. Назир, вы молодец, мы вас поздравляем. Назир, если бы вы были кошкой, как бы вы мяукали бы?
8: Не, я котом, наверное, кошкой.
7: Нет, быть. Вот кошкой, вот сегодня кошкой.
8: Ну, прям мау.
7: А если бы котом?
8: А, я, нет, я до этого как кот как раз. Если кошкой, тогда мяу.
7: Мяу. Ну, нормально. Мы вас поздравляем. Вы молодец, вы справились с заданием. Привет, и можете передать. Можно по-человечески.
8: Привет, само собой, вам.
7: Да.
8: Вот, спасибо, Бимрадио. Лучший ведущий, лучший привет.
6: Спасибо.
8: Вот, всему коллективу Бимрадио, само собой. Всем, кто услышал, всем, кто узнал, большой, огромный привет. Ярослав, у вас сегодня с голосом уже намного лучше.
6: А согласитесь, он все равно классно звучит, да? Есть вот какая-то пикантность в этом присутствии.
8: Есть. Я даже позавчера, честно говоря, не узнал, писал вам в эфир то, что я говорю. Не подмена, что ли?
7: Назир просто следит за моими соцсетями, оценивает как отоларинголог, да?
6: Молодец.
7: Получается, вы...
6: Какой молодец.
7: Как лор, да, молодец.
6: За забота.
7: Да, спасибо, трубочку не кладите, я еще с вами поговорю. Мяу.
6: Поговорим у нас еще тут.
5: Спецпроект «Открывай Казань с новым ГАК-GS4» от «Канавто».

0: Вечерний Трубин.
1: Мы продолжаем принимать ваши вопросики.
2: И вопросики. Есть с особой звездочкой здесь сложные вопросы.
1: Со звездочкой, так.
2: 7-9-8-2-42-102-8. Ваши вопросы.
3: Со звездочкой. Дело в том, что в нашей галактике существует большое количество миллиардов звезд. А, со строчной. Орфографическая звездочка.
2: Орфографическая звездочка. За лучший вопрос будем награждать. Вот вам, пожалуйста, рифма к вашему. Итак. Вопрос-эксперт, Виктор Степанович, будет очень сложно.
3: Ну,
2: вы
3: что,
2: готовы?
3: Понятно. Нет,
2: ну,
3: конечно.
2: Потому что сам Артем Патрин задает вопрос.
1: Ядрёный.
2: Здесь надо всем прижать свои пятые точки. Да, и вот прям общим разумом. Внимание, вопрос. Две мамы, две дочки в кафе заглянули. Три сладких десерта со стойки стянули. Досталось по целому каждой из них. Как это вышло?
3: Знаете, я как-то однажды смотрел подобный фильм, когда там две мамы, вот две дочки. Но это 18+. Давайте мы к следующему вопросу перейдем. Сложно, я боюсь. Сейчас меня... Ой, уже
2: вспоминаю. Но они там, наверное, не торт стянули, а что-то другое,
3: нет,
2: да?
3: Там,
2: стянули
3: там
2: сник, все-таки стянули, да?
3: Ну, очень похоже.
2: Так интересно, ссылку скинешь?
3: Да,
2: здравствуйте, любимый ведущий. Петр Ярослав, Виктор Степанович, вопрос.
1: Здравствуйте.
2: Что означает выражение «хорошая женщина ноль», а главное, где ее встретить и привлечь? Нулевка, женщина нулевка.
1: Хорошая женщина ноль.
2: Это я с нулявкой хожу.
3: А вот ты сама и ответил на свой вопрос. Ты же так. Хороший человек.
2: Да, да, да.
3: Несмотря
2: и как, а где встретить и как ее привлечь? Пластический хирург, табличку носите на себе, она сама притянется.
1: Безалкогольная женщина нулевка. Теперь банановый.
2: Привет, бимболталки.
3: Да.
2: Привет Анастасии новенькой болталки.
1: Ой,
2: там, наверное, нулев красный привет передает.
1: Здравствуйте.
2: Еще вопрос. А, это другой вопрос. Слушаю вас внимательно. Люблю готовить именно с вечерним шоу.
1: Прекрасно.
2: У меня, говорит, оладушки на ужин и драники. А я сегодня, кстати, из кабачков тоже оладушки делаю. Очень вкусно.
1: Драники!
2: Да. Виктор Степанович, вопрос. Почему у барана жена овца? А вот у козла же жена коза, а у кота жена кошка. Кошка.
3: А вот у чайки муж кто?
2: Чаек.
3: Вот все, это будет правильный ответ, да, действительно, да. А, все?
2: Почему Ленинскую Кремлевской начали называть? А?
1: Да.
3: У нас в целом в городе и так уже слишком много Ленинского, пусть хотя бы чуть быть
4: Кремлевского. Я вам скажу, товарищи, потому что стали забывать кое-кого. Но мы всегда можем вам, товарищи, это напомнить.
3: Не надо так напоминать.
4: Кремлевские, какой... знаете, ворота как быстро распахиваются, особенно в зимних дворцах.
3: Броневик, увезите, пожалуйста.
2: Бронеплетку можно,
3: да?
2: Пожалуйста?
3: Бронеплетку, да.
4: Нас не возьмешь бронеплеткой, проклятый.
3: Чего вы бревна тут свои разбросали?
2: Так, Владимир, я на личности не переходила.
1: Смотрите, вот такой вопрос задают. Вот что делает синхро? Фазотрон.
3: Синхрофазотронирует?
2: Да,
3: все,
2: да, да.
3: Логично.
2: Нирует, я согласна с Виктором Степановичем.
3: Он иногда так синхрофазотронирует, что это на три этажа вниз там это надо вызывать. А, к следующему вопросу.
2: +7 9 2 7 2 42 102 8. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Напомним, что автора лучшего вопроса мы сегодня будем награждать подарком.
1: Ну и скоро будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай», поэтому дождитесь, мы скоро пригласим вас дозваниваться.
0: Вечерний Трубин.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Начиная с 1980 года, музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание, и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдается лицензия. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
8: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
9: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
11: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
12: Свет, ты определилась?
13: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
12: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
16: Отец, чем будем новую беседку красить?
17: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
16: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
18: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
19: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
20: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
23: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
24: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клуб Рубин. Украинство 18-169-0013-120. Казань. Каплова 2. 0+.
25: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар. Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
26: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
1: 92-102-8. Номер телефона в студии BIM Radio. На подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». И нам нужно два игрока, конечно же, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 16 градусов, по ощущению плюс 17. Облачно, небольшой дождь до самого вечера. Завтра в четверг, 27 августа, днем плюс 17 градусов, к вечеру плюс 13. Облачно, без осадков. Давайте сразу пятницу посмотрим. 28 августа, днем плюс 15 градусов, к вечеру плюс 11. Малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о «Канавто-3». «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30, код города 843. Акции действуют с 1 по 30 августа. 26 года. Выгода при покупке в трейд-ин и с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности
6: и риски.
8: Ну и на кону у нас подарочный сертификат на посещение картинга.
6: Менеджер Анастасия будет тобой гордиться. Бронепленка ты моя.
8: Я знаю. Бронеплетка ты наша.
9: Бронепенка.
6: Так, у нас игра «Ты мне зубы не заговаривай». Два участника. Давайте познакомимся с первым дозвонившимся. Александр, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Александр.
6: Куда едете?
10: Ну, почти уже приехал, специально остановился, чтобы поиграть с вами.
8: Правильно сделали, Александр, правильно.
6: А у нас сегодня вопросы есть. Вот я вам задам вопрос от наших слушателей. Александр, когда в песне идет длинная... Это бэк-вокалист просто забыл слова и тянет время? Или это такой тонкий художественный ход?
10: Ну, первый, конечно, интересный, но я думаю, второй вариант точно.
6: Спасибо огромное, вы ответили на вопрос. И сегодня вы будете играть против Рузели. Рузеля, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
6: Рузеля, к вам тоже вопрос от нашего слушателя. Пойдете ли вы на выборы, за кого будете голосовать?
11: Нет, не пойду.
6: Понятно.
8: Хорошо, что мы ничего не услышали. Что-то со связью все равно, Рузеля, как-то гулковато вот немножко. Острее нужно будет в эфире все-таки говорить, погромче, что ли. Напомню правила. Ровно по одной минуте у каждого игрока. За это время вы должны отгадать больше слов, чем ваш оппонент. Сегодня мы взяли 26-ю букву русского алфавита. Не буду вас мучить, это буква «Ша». «Ша, я сказал!» Шо. Вот типа того вот. «Шо?»
9: «Шо?»
8: «Шо, ша!»
6: «Ша!»
8: А вот так
9: ши,
8: вот. В общем-то, наша задача не называть однокоренных слов, безусловно. Ну и кто больше слов отгадает, тот и победил, тот и отправится на картинг. Александр, вы дозвонились первым. С кем будете играть, выбирайте.
10: С вами кто-то.
8: Со мной будете играть? Ну, сейчас тогда мы бумажечки потянем с кем-нибудь, тянем.
6: А с Жаным он будет играть. Да. Не
9: тяни
6: Жаным, а Виктор Степанович.
9: Какие-нибудь.
8: Ну, давай вот эту возьму.
6: Да, молодцы, мальчишки.
8: Хорошо, вы готовы?
10: Да, готов.
8: Александр, наша минута начинается прямо сейчас.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: На воре она горит.
10: Где горит?
8: На воре. Кто ворует? Ну ладно, на голове ее носит зимой.
10: Шапка,
8: конечно,
10: шапка.
8: Конечно. А вот есть поезд, когда едет, там есть рельсы и...
10: Шпалы.
8: Правильно. А это такой платок очень теплый.
10: Шаль.
8: Верно. Ее накладывают, когда перелом, например, на руке, и автомобильное есть.
10: Шина.
8: Верно. Человек, которого в другую страну отправили, и он за всеми там следит и сдает информацию.
10: Шпион.
8: Молодец. У розы они есть, они колятся.
10: ЧП.
8: Верно. А, так, и что такое? В паспорте ставят при бракосочетании.
10: Штамп.
8: Верно. А, так, ее тягают, ну, в спортзалах. Жим лежа, да, все верно. А, открывают бутылочку вина этим предметом.
10: Штопор.
8: Вредит вашему здоровью. Угу. И лодка по-другому.
10: Шлюпка.
8: Молодец.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Александр, я за вас болела.
10: Спасибо большое.
6: Вы молодец, прям хвалю вас. Давайте
8: здорово,
6: посмотрим.
8: Здорово, что вы болели за Александра. А
6: да, я вот голос
8: старался,
6: за вас болел.
8: А я просто старался объяснять нормально. Александр, молодец. 10 из 10. Рузиля.
9: Да.
8: Ваш ход конем. С кем будете играть? Ярослава, Виктор Степанович Табуретк.
9: Давайте с Ярославой.
8: Давайте с Ярославой. Передадим ей бумаженцию.
6: Я же сегодня не играю.
11: Да зря, я была очень классно объяснила.
6: А давайте, Виктор Степанович, он у нас только по средам, а в другой раз он сейчас умрет. Не в мою смену, братан! На бумажку. Будете играть, Рузиля, с Виктором Степановичем?
9: Ну, нет, я хочу с Ярославом.
8: Вот, все.
6: Вот они, личные границы.
8: Все, правильно. А, вы готовы?
9: Да.
8: Я желаю вам удачи. Стартуем.
9: Спасибо.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вот трубим это вечернее. Ну, все слова на букву Ша у нас сегодня. А еще маски раньше. Маски был такое.
9: А еще, шоу.
6: Да, шоу. А еще говорят, на мыло его меняют.
9: Шило.
6: Да. Я русский! Поет. Кто это поет? Байкал лизал. Молодец. Для волос его используем.
9: Шампунь.
6: Да. Воняют рыбы, они в банке лежат. Рижские. Ну, на хлеб кладем с огурчиком, такие вот они.
9: Спрос.
6: Да, да, да, да. Есть брюки, по-другому как называются брюки?
9: Штаны.
6: Да. Воздушный. А еще собачку так называют иногда. Фить, ко мне. Ну, на букву Ша. Нет, не Шавка. Это имя.
8: Че, стартуем.
9: Спасибо.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вот трубим это вечернее. Ну, все слова на букву Ша у нас сегодня. А еще маски раньше. Маски был такое. А еще,
9: шоу.
6: Да, шоу. А еще говорят, на мыло его меняют.
9: Шило.
6: Да. Я русский! Поет. Кто это поет? Байкал лизал. Молодец. Для волос его используем.
9: Шампунь.
6: Да. Воняют рыбы, они в банке лежат. Рижские. Ну, на хлеб кладем с огурчиком, такие вот они.
9: Спрос.
6: Да, да, да, да. Есть брюки, по-другому как называются? Брюки.
9: Штаны.
6: Да. Воздушный. А еще собачку так называют иногда. Фить, ко мне. Ну, на букву
9: Шавка.
6: Ша. Нет, не Шавка. Это имя. Имя из Простоквашино.

0: Такие вот они.
1: Спрос.
0: Да, да, да, да. А, есть брюки, по-другому как называются брюки?
1: Штаны.
0: Да. Воздушный. А еще собачку так называют иногда. Фить, ко мне. Ну, на букву Ша. Нет, не Шавка. Это имя. Имя из Простоквашино. Надувают его, воздушный.
1: Сар.
0: Ну, ласково назовите его, ласково.
1: Сарик?
0: Да. А еще вот она такая важная бывает, в лесу на елке растет.
1: Шишка.
0: Шишка.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Я вся вспотела, что ты смеешься?
3: Откройте окошко, пожалуйста, здесь что-то.
0: Ладно, шпротами не пахнет, что ты выпендриваешься.
3: Ну тут я не знаю, я не
4: Виктор Степанович просто так переживал, что чуть-чуть мог не сдержаться.
0: Он мне правда тут подсказывал, как можно еще. Но у нас не 10, конечно, получилось.
4: 10, конечно, да.
0: Но Рузеля старалась, мне кажется, вы немного нервничали, да, я от вас.
1: Я первый раз на самом деле.
4: Ах ты, как ты, бог ты мой.
1: Мне Путин передал телефон.
4: Ах ты, бог ты мой.
0: Как супруга зовут?
4: Ах ты, бог ты мой.
1: Марсель.
0: Марсель?
1: Да.
0: Марсель.
4: Нам просто девушка нужна была в игру, а уже мальчик-то был, поэтому, видишь,
0: ну, вы Марсель... молодец, Рузеля, да, поддержали Марселя, не растерялись, первый раз. И для первого раза очень даже хорошо. И еще и с Ярославой играли, надо же, как необычно. Вы большая умничка, я вас хвалю.
4: С почином вас.
0: Да, обязательно звоните еще, и будем, когда я буду в своей лучшей форме, 18+, вы тоже звоните, будем с вами выигрывать. А пока можете привет передать.
1: Ну, передаю привет всем своим друзьям. Любимым соседям, естественно.
0: А супругу?
1: Супругу мы так...
0: Обойдется, да?
1: Да, да, да, да.
0: Спасибо огромное. Звоните еще, обязательно участвуйте. И будем поздравлять Александра. Александр, мы вас поздравляем.
5: Спасибо, Александр, большое спасибо.
0: А если бы я за эфиром вам сказала, Александр, не играйте со мной, вы бы с кем, вы бы меня вообще выбрали, нет, сегодня?
5: Ну, на зло бы выбрал, да.
0: Какой вы злой?
5: Нет. Сегодня можно, открою секрет.
0: Ладно, вы большой молодец, зато честный, что самое главное. Мы вас поздравляем с победой, вы выигрываете.
4: А вы у нас выигрываете подарочный сертификат на посещение картинга. Как вам, Александр? С ветерком?
5: Вообще супер!
4: Классно! Супер-пупер, я бы даже добавил. Да, кому да. будете привет? Передавай свои супер-пуперские.
5: Привет я передаю своей маме. Вряд ли, наверное, она сейчас меня слышит, потому что сегодня такой праздник. У меня сегодня день рождения, но это праздник в первую очередь моей мамы.
4: Что, серьезно у вас сегодня день рождения, что ли, Александр?
6: Поздравляю!
4: Поздравляю! Поздравляем вас!
0: Поздравляю.
4: И матушку вашу поздравляем, конечно же.
0: А сколько вам лет?
5: Мне 41 уже.
3: Молодой.
0: Молодой еще, да, молодой.
4: Есть такое. Шо, молодой.
0: Шустрый.
3: Ну, тут ну, зависит да. от, ну, от комплекции.
5: Ну, нормально. 190-105 килограмм.
3: 190 от груди вы жмете, вы имеете в виду? Что это?
5: Когда-то жал, нет, 192, рост 105 килограмм. Нет.
3: Ничего себе.
4: Ну вы просто прям это богатырь нормально, какой-то, нормально. Александр. Здорово. Кроме того, что матушку свою любимую ненаглядную привет передали, кому еще будут приветы?
5: Передаю своей любимой супруге Леночке. Она сейчас по-любому меня слышит, потому что пока я ждал, я ей смс скинул, что я дозвонился и буду играть.
4: Молодец. Ну что ж, Александр, в свою очередь за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зуб не заговаривай» к нам обязательно скоро вернется.
2: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается –

0: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Вечерний Трубин.
1: А за окошком месяц май! Месяц май! Месяц май!
2: Заметьте, это не я пел, я...
3: Это, даже не я.
1: Это пел Александр Ф. Скляр. Я вас разочарую вообще всех. Вот, вот. Асфальт, каблучки! Это я к тому, что дождь так и хлыщет за окном.
2: Ну,
1: прекрасная
2: не то, чтобы
1: августовская
2: прям
1: погода.
2: Хлыщет, вообще сложно.
1: Хлыщет, хлыщ.
2: Хлыщет.
1: Хлыщет, хлыщ.
3: Вот, Виктор Степанович,
2: как
3: а
2: бронеплетка?
3: Почему?
1: Да, как бронеплетка по броне.
3: Да ладно вам! Оговорилась разочек в эфире.
1: А это по Фрейду.
3: И что?
1: Знаете ли, оговорочек, как
3: что
1: говорят.
3: Это моя личная жизнь.
2: Оставьте Сигизмунда, пожалуйста.
3: Кого?
1: Сигизмунда.
3: Да, вот, пожалуйста, Зигмунда. Ему же вот никто ничего при жизни. Ничего и ничего.
2: Мы в общем, этого не можем знать однозначно.
3: Виктор Степанович, а почему дождь идет? Ну, почему он не плывет, не бежит,
1: не
3: падает.
1: Сидит?
2: Ну, смотрите, плыть он теоретически не может плыть, потому что он находится в воздушном пространстве. Вот если бы он был бы внутри непосредственно океана, вот там бы он плыл. А почему он идет, почему не бежит, но... Че ты зеваешь?
3: Не успел рот закрыть вовремя.
2: Без этого.
1: Ну, слушай, это все равно, что по воде, знаете ли, ходят.
3: Да.
1: Они плавают.
3: Да, вот, пожалуйста,
1: вот
3: лодка по воде идет.
1: Дождь идет, ну? И только лодка, кстати, по воде ходит. Там ученики, будучи, как увидели, как
2: только,
1: ахнули,
2: да,
1: идет.
2: За вами наблюдает Андрей Ники, вы можете ходить по воде.
1: С причала.
2: Да, с причала, да.
1: Вот.
2: Нет, бежит по лужам, все, может быть.
3: Виктор Степанович,
2: да,
3: все, я поняла. Вопрос интересный есть для вас.
2: Жгите.
3: Виктор Степанович, капслог включается. Что хочет женщина?
2: Знаете, на ответ на вопрос, что хочет женщина, мне кажется, наука никогда не сможет дать однозначный ответ, что она хочет. Она хочет всего и сразу. Желательно, чтобы ей за это еще и бесплатно вот так вот. И второй раз еще потом.
3: А как вы считаете, мужчина в состоянии дать женщине, что она хочет? Или смотря какое у него состояние?
2: От состояния зависит многое, да. Если большое финансовое состояние, то тогда, в принципе, очень многое можно дать, но не всегда от финансового состояния зависит. Бывает состояние...
3: Нестояние.
2: Не я это сказал, заметьте, пожалуйста.
3: Почему белую жидкость в бутылке называют зеленый змей?
2: Знаете, я по жидкостям небольшой специалист.
3: А потому что ты мне дорогу уступал, когда я шла. А вот если бы ты был на машине и не пропустил меня по зебре, ты бы с жидкостью очень хорошо поладил.
2: А, ты думаешь, это работает? Да, наивная.
3: Уверенная. Стоп, уду.
1: И тут дно оторвало.
3: Прорвало.
2: Крышка поднялась, да.
1: Алло!
2: Че, рэп?
1: Нет, какой рэп?
2: Я думаю, ты рэп читать будешь сейчас.
1: Кстати, зачем рэп? Я не рэп буду читать. Я лучше вам про пробки расскажу.
0: Вечерний Трубин. Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Итак, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Надо, пожалуй, обновить карту. Обновить. Ну, ничего особо не поменялось. 4 балла местами затруднения. Давайте посмотрим. Крупные пробки, смотрите, разрослась до 20 минут. Пробочка на улице Кулгали от дома номер 3 до улицы Комиссара Габишева. Что-то там в доме номер 3, видимо, происходит. Проспект Победы. От улицы Рихарда Зорги до улицы Хусаина Мавлютова время проезда 12 минут. Улица Закиева. От проспекта Победы до академика Сахарова 11 минут и по 8 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Софиулина до улицы Кулгали, а также, ну, моя любимая, конечно, вот эта плеяда улиц, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, Борисковская улица до моста через железную дорогу, вот там тоже время проезда будет 8 минуточек. А ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская дамба 0 баллов, мост Миллениум из центра 2 балла, Кировская дамба из центра 1 балл и третья транспортная дамба в центр свободна, вот из центра затруднение, ну, небольшое совершенно, там, в 3 балла буквально. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе, а значит, игры, розыгрыши, веселье вам гарантированы.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Помните, в далекие 90-е рекламы такая была серия историческая, да, где всегда вовремя что-то случалось, и потом говорили «Точность, вежливость королей». 19.00 на часах в студии БИМ-радио. Это третий час вечернего шоу на 102.8, вечерний Трубим. Ярославушка. Виктор Степанович, не Чапаренко, не Чапаручка, вернее, табуретка.
2: Не Чапаренко не надо. Петр Нижинский.
3: Ты знаешь, да, по Нечапаренко?
2: Конечно, знаю. Я три раза ходила туда.
3: Это вам не это самое.
2: А мы выбрали лучший вопрос. Коллеги. Виктор Степанович, вот вы за это отвечаете. Вы самый умный из нас.
3: Я самый умный.
2: Вот, у меня вот вопрос к вам.
1: Какой вот запомнился вам больше всего вопрос?
2: Да.
1: Действительно.
3: Я, знаете, в этот момент просчитывал, тут мне нужно было моделировать черные дыры одновременно. Я не особо, так сказать, статистические данные какие-то вел. Что ты улыбаешься? Вот смотри, что я делаю.
2: Да, я знаю, что ты делаешь.
3: Все, вот видишь. Вот, поэтому... Кушай яблочко давай.
2: Мы сейчас
3: выберем вопрос. Давайте расскажем, что впереди у нас. Впереди
2: давай.
3: У нас светлое будущее.
1: Правильно.
3: Вот, впереди у нас, значит...
1: Выборы.
3: Тепловая смерть Вселенной.
1: А,
3: но
1: даже
3: это
1: так.
3: Попозже немножко.
1: Через 150 тысяч лет.
2: Ты болтай,
1: это,
2: болтай.
3: Да? Там пораньше еще у нас солнце превратится.
1: В белого карлика?
3: Не в белого
1: это
3: карлика.
1: Это попозже тоже.
3: Красного гиганта.
1: А, красный гигант.
3: Все.
1: Потом
3: черт,
1: белый карлик.
2: Потом матери. Белый ходок вообще-то. Mm-hmm.
3: Нет, потом, возможно, будет нейтронный.
1: Нет, ходоки, они к Ленину ходили.
3: Ходоки, белые ходоки в сериале в одном.
2: Да, 18
3: плюс. В скучном очень сериале, да.
2: В скупном, да.
3: Слушай, а Ленина мы когда вспоминаем, не надо 18 плюс говорить на всякий случай. Там тоже были события разные, исторические. Или это не обязательно?
1: Какой вопрос вам особо понравился, Виктор Степанович? Что запомнилось?
3: Мне...
1: Вам?
3: Мне очень понравился вопрос, значит, о скорости света. Был такой вопрос?
2: Не было,
3: нет, да?
2: Я не видела.
1: Это вам на симпозиум, наверное, кто-то мельком спросил.
3: Уточняли про...
1: Когда вы пролетали над гнездом кукушки.
3: Ну да, это же одна из, так скажем, недостижимых величин. Вот все в мире относительно говорят, за исключением скорости света. Да. И абсолютно нуля по Кельвину еще.
1: Да. Ну что, забавляться, что ли, тогда будем?
3: Да.
2: А мы обязательно выберем лучший вопрос. Мы не забыли. Мы будем награждать победителя. Ладно, мы забыли. Я просто за яблоком ходила, и на вас вообще положить нельзя. Поэтому...
3: Лишь бы пожрать.
2: За бабушку. Оно невкусно, да.
0: Не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на БИМ-радио.
2: «За бабушка» здесь на БИМ-радио, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Предлагаем вам поучаствовать. На кону у нас классный подарок.
1: Да, подарок замечательный. Сертификат в кафе национальной кухни.
2: Вау! Поэтому обязательно участвуйте. До 19.40 нужно продолжить фразу в наши мессенджеры. Итак, фраза сегодня звучит так. У грибочка была такая большая шляпка. Что? У гриба была такая большая шляпка. Ну, сейчас сезон просто, вы сами понимаете, да? Что? И вот что?
3: Пенсионерское развлечение. Но
1: что? Не... Аж ножка гнулась.
2: Рыбалка пенсионерская.
3: Да, да.
2: А что для вас, Виктор Степанович, пенсионерское хобби? Скажите, пожалуйста.
3: Вы, если бы видели мой огромный
2: коллайдер... Если слово
3: коллайдер...
2: пилон там не должно участвовать еще, пожалуйста, тоже, да.
3: Ну, не, с пилоном интереснее, конечно.
2: Да, понятно,
3: да.
2: Конечно, да.
3: Да, там этот пилон, стропон этот. Что там дальше? Этот, какое там была фраза-то? Что?
2: А что вы заёрзали-то при слове?
3: Я вообще не заёрзал.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42. У меня аж что-то встало в груди.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, пожалуйста, продолжение фразы. Что-то там про шляпу и гриб. У гриба, по-моему, была настолько большая шляпка, что... я не знаю, чего там напридумать. Мне даже страшно представить, что вы напридумываете.
0: Это вечерний Трубим. Реклама на БИМ-радио.
4: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
7: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
13: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
14: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
1: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
0: А муж не покупал.
2: Цепелявых. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
5: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. До 19.40 успевайте принимать участие. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни.
6: Совершенно верно.
5: Итак, фраза сегодня за бабушку звучит так. У гриба была такая большая шляпка, что... И вот что, давайте зачитывать ваши варианты ответов. Что грибник взял его вместо зонтика.
6: О, хорошо, хорошо.
5: У гриба была такая большая шляпка, что у Михалыча появились новые комплексы.
6: Хорошо, хорошо.
5: Это плохо.
6: Что она не полезла в дупло к белочке. Хорошо, хорошо.
5: У гриба была настолько большая шляпка, что не лезла ей в рот.
6: Хорошо, хорошо.
5: Ну вот.
6: Ну вот, новый этот самый обормот.
5: Да, да, простите. У гриба была такая большая шляпка, что все грибницы, рассказывая о ней восхищенно, разводили руки, показывая вот такой размер.
6: А батюшки, а батюшки.
5: А батюшка тут ни при чем.
6: А батюшки, а батюшки.
5: Грибник... У гриба была такая большая шляпка, что грибник, грибник, он, это который, вот тут гребник написано.
6: Гребник? А слово грибси?
5: Да. А Степан сказал, была бы у меня такая шляпка, я бы, наверное, не женился вовсе.
7: У гриба была собака, он ее любил.
5: Я знаю эту песню.
6: Да?
5: Да. Или ты сам ее придумал сейчас?
6: Нет.
5: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Игра за бабушка. Нужно продолжить фразу. Ну-ка, ну классный подарок. С вопросом мы тоже помним. В конце эфира, как обещали. Да-да. У гриба была такая большая шляпка, что...
4: Это вечерний Трубим.

0: хочу.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги. Подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей. Последний получил наибольшее распространение. Самым экстремальным видом является подледный хоккей. Он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замерзшем водоеме или бассейне.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: лекарства.
1: Комплименты.
0: До 19.40, кстати, осталось-то у вас совсем немножко. Сколько там? 20 минут осталось, да?
1: Да, да, да, да, да. Ответов очень...
0: Вы около стадиона живете, что ли? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
1: Итак, фраза на забавушку сегодня звучит так. У гриба была такая большая шляпка.
0: Так.
1: Что? Что Боярский заплакал и убежал.
0: Вот так вот.
1: У гриба была такая большая шляпка, что под ней во время ливня пряталось три лося, два медведя и один заблудившийся турист с навигатором.
0: Сказка ж такая была под грибом.
1: Да-да-да.
0: Детская.
1: Да, я помню.
0: Взрослой жизни под грибом сказка по-другому теперь смотрелась, конечно. У гриба была такая большая шляпка. Упс, вот она в казане. И прям фотографии нам вот как грибочки вот начинают жарить.
1: У гриба была такая большая шляпка, что жена грибника нафантазировала себе жарку на всю ночь.
0: Жаркое?
1: Нет, жарку.
0: А, жарку.
1: Да, жарку.
0: Угу, угу. А у гриба была такая большая шляпка, что снимать размеры приехали из наркоконтроля.
1: У гриба была такая большая шляпка, что муравьи перенесли туда свой муравейник. У гриба была такая большая шляпка, что грибник достал складной стул и сел пить чай.
0: У гриба была такая большая шляпка, что поместилась вся бим-болталка под ним.
1: Вот это мощно.
0: Да, вот это грибочек.
1: У гриба была такая большая шляпка, что грибник не стал делать обрезание.
0: У гриба была такая большая шляпка, что все лесные поганки сразу поняли, у кого здесь самый внушительный размер.
1: У гриба...
0: Давай, читай.
1: У гриба была такая большая шляпка, что Анжела забрала его с собой.
0: Что местные белочки забирались на нее исключительно ради того, чтобы попрыгать.
1: У гриба была такая большая шляпка, что Боярский решил надеть ее его на голову и не снимать ее его никогда. Эй!
0: Что улитки уползали от нее в полном изнеможении.
1: Нормально.
0: У гриба была такая большая шляпка, что при виде нее у всех грибников опускались руки. Прекрасно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сочиняем дальше.
2: Это вечерний Трубин.

0: Меня никак не отпускает меня. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Информация на правах рекламы, конечно. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клуба Бим. Украинство 18-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ровно 10 минут у вас остается до того, как мы перестанем принимать в зачет ваши сочинения на предлагаемую тему. Как у нас там был-то про грибочек-то?
2: У гриба была такая большая шляпка, что...
1: И вот что вы уже пишете в наши мессенджеры плюс 792-72-42-108. Вот один из вариантов, что кайфанула даже бабка.
2: Даже.
1: Даже.
2: А между прочим, ну ладно... У гриба была такая большая шляпка, что, увидев его девки, бежали без оглядки, лишь сверкали пятки.
1: У гриба была большая такая шляпка,
2: поэтому
1: что...
2: Поэтому бабке досталось.
1: Да, что ежик стер себе всю спину.
2: У гриба была такая большая шляпка, что, когда начинался дождь, под ней собирались все жуки в округе, и никто не промокал.
1: У гриба была такая большая шляпка, что под ним поселилась передача «Дом-2».
2: У гриба была такая большая шляпка, что ее взяли дублером шляпы предсказательницы на съемке «Гарри Поттера».
1: Ишь ты!
2: У меня дочь сейчас фанатеет. Прям в яблочко. У гриба была такая большая шляпка, что он сдавал ее в аренду посуточно лисичкам.
1: Прикольно,
2: такая.
1: Что он взял флажки и помахал ими.
2: У гриба была такая большая шляпка, что грибник не понял, кто кого сейчас срезать будет.
1: Неплохо.
2: Да, неплохо.
1: Виктор Степанович, привет, Володя передает, передано. У гриба была такая большая шляпка, что дети ее перетащили в садик на песочницу.
2: М-м-м. У гриба была такая большая шляпка, что грибник решил не срезать его, а продавать туристам билеты в тень.
3: У гриба была такая большая
2: Боже,
3: шляпка,
2: что
3: уролог был в шоке от увиденного, сказав, что я такую еще не видел.
1: У гриба была такая большая шляпка, что несли ее всем бим-болталкой. У гриба была такая большая шляпка, что место, где он вырос, назвали «Зона 51», и она стала известна на весь мир. Ну что ж, буквально что?
2: У гриба была такая большая шляпка, что даже купание в самой холодной воде не смогло изменить этот факт.
0: Это «Вечерний Трубим». Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 16 градусов. По ощущению, чуть теплее, плюс 18. К вечеру плюс 16, облачно, дождь. Завтра, в четверг, 27 августа, днем плюс 17 градусов. К вечеру плюс 13, пасмурно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
9: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Настало время поздравлять с днем рождения тех, кто сегодня является именинником. А завтра будем мою среднюю дочь номер 2 поздравлять, кстати говоря. Да-да-да, с десятилетием. А сегодня открываю группу ВКонтакте. Давайте посмотрим, кто из наших подписчиков-радиослушателей сегодня отмечает свой день рождения. Кто такой большой шрифт делает? Итак, это Динара Хаматвалеева, Никита Болдырев, Ренат Злялиев, Роман Амирханов, Мария Борзова или Борзова?
1: По-разному. Все зависит от ситуации.
2: Алексей Варламов сегодня является именинником. Владислав Поварницын, Искандер Калимулин, Рамиль Славатулин, Эльза Абдулгалиева, Ольга Павлова из Волжска и Сергей Булатов. 45 лет сегодня Сергею исполняется. С днем рождения, дорогие именинники. Пусть все минусы вдруг превращаются в плюсы.
1: Только так, ура.
2: Будьте здоровы, да.
1: Да, по традиции расскажу, что вы можете еще... Нет, давайте я сначала с кем вы родились в один день. Скажу, это мать Тереза. между прочим, в этот день родилась. На свет актер Георгий Георгио, кинорежиссер Петр Тодоровский, модель Ксения Сухинова, Анна Азарова, актриса, интересненькая такая барышня, Светлана Рерих, Дмитрий Муляр, а вот еще я помню, такой юморист был замечательный, Ян Арлазоров и Олег Тактаров, между прочим, сегодня тоже появился на свет, а из музыкантов это вот и Ширли Мэнсон из группы Garbage, а также барабанщик группы No Doubt, Адриан Янг. И всегда мы вам, помните, напоминаем про телефончик 2-930-800, благодаря которому вы можете позвонить и поздравить своих родных и близких. Очень нетривиально. Очень, скажем так, обособленно. Вот. И есть люди, которые не теряются, звонят и поздравляют своих родных и близких. Вот сейчас мы этим и займемся.
2: Прямо сейчас мы будем поздравлять уважаемую Юлию Ивановну Наумову. Ее поздравляют с днем рождения друзья. И мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Эти пожелания звучат для вас, Юлия Ивановна.
1: В прекрасный день желаю вам поверить искренним словам о том, что мудрости вы клад. И все, чем женский мир богат, давно с избытком Богом вам. Пусть место будет чудесам. Пусть все сбываются мечты. Живите в царстве красоты, любви, родных своих, друзей среди хороших новостей. Пусть вам и дальше жизнь дает мгновение счастья, хоровод, счастливых глаз, веселый блеск и волн любви, нежнейший плеск, здоровья крепкого всегда. И пусть, как чистая вода, потомкам свежим жизнь бурлит и бесконечно вам дарит свои признания и любовь. Пусть каждый год так будет вновь. Вот так вот для вас, Юлия Ивановна, от друзей в подарок. Песня группы Freestyle. Ах, какая...

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Стоп, корзильник, стоп, ведрильник, стоп, игра. Ну, мы же за грибами сходили.
2: Все правильно, все правильно.
1: Еще пакеты можно было впихать куда-то, но они уже не уместились. Да и кому надо, когда есть ведро. Итак, игра за бабушка. Давайте зачитаем ответы, которые у нас есть к этой минуте. Все, что вы присылаете сейчас, вот с этого момента, уже идет вне конкурса. Нужно было продолжить фразу, которую мы сегодня вам дали на поиграть. У гриба была такая большая шляпка, что у девок разорвало корзинки.
2: У гриба была такая большая шляпка, что грибник оторвал ножку от гриба и надел шляпу себе на голову. Да, вернитесь к нам, пожалуйста.
1: Это очень смешно. У гриба была такая большая шляпка, что Боярский крикнул: «Тысяча чертей!» Там еще про канале, я уже не позволю себе. «Отдай мою фуражку!» И попытался залезть на гриб верхом. У гриба была такая большая шляпка, что под ним можно было переждать дождь. А для настоящих ценителей больших шляпок это была прям находка. Целый мир и планетарий.
2: У гриба была такая большая шляпка, что белка подумала, наконец-то нашла себе Панаму. Видимо, все.
1: Все, как будто бы, да. Ну что, пошли мы подшивать корзинки, которые разорвало, и вернемся к вам с именем победителя игры за бабушка.
2: А пока золотые нулевые.
0: Это вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КонАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «КонАвто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
9: Hey, girls. Hey, boys. Superstar DJs.

0: Лабин радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ну что ж, хочется сразу сказать всем огромное спасибо. Сегодня прекрасно просто себя проявили наши слушатели. Ну, собственно, как и всегда. Даже несмотря на то, что за окном был такой дождик, здесь было очень солнечно, радостно и по-настоящему тепло. Это все, что вы можете сказать, да?
10: Нашла.
9: На самом деле мы искали обладателя самого любопытного вопроса в адрес Виктора Степановича Табуретко. Он, кстати, не успел попрощаться в эфире, но кланялся в пол, сказал, что-то с коллайдером мерзавцы нажали, резко вызвали. Улетел, но сказал, что вопрос один
10: вопрос
9: он все-таки отметил.
10: Выбрал он, да, такой вопрос... Вопрос, как написать ноль римскими цифрами?
9: Ну вот, вот его немножко повергло это, конечно, в замешательство. Человек далекий от истории, но, говорит, вопрос действительно очень интересный. Пойду, говорит, с коллегами на симпозиуме следующем обработаем его как ранку. Ну и пора переходить к победителям. Я не ошибся, кстати говоря, говоря именно так, нашей игры «Забавушка».
10: У гриба была такая большая шляпка, что... У девок разорвало корзинки.
9: Баньк! Чпаньк! Баньк! Примерно так.
10: Да, но на самом-то деле мы не смогли. Ну, очень много сегодня классных ответов, поэтому...
9: И еще один победитель у нас.
10: Есть еще один победитель, да, что у гриба была такая большая шляпка, что даже купание в самой холодной воде не смогло изменить этот факт. Ну, грибы же, они вымачиваются.
9: Ну, конечно. Да? В ледяной воде грибочки вымачивают, а ничего не изменило, что шляпа большая.
10: Не в слюне, в воде.
9: Вот такие дела. Мы вас поздравляем, наши замечательные слушатели. Всем огромное спасибо. Еще раз, очень было весело. Я надеюсь, у вас тоже настроение было на высоте. Ну что значит было? Оно и будет и дальше на высоте,
10: пусть
9: потому что
10: дальше.
9: Вы на БИМ-радио.
10: А, да, пусть и дальше. Дальше программа «Привет, приветов». Петр, вам спасибо за эфир.
9: Взаимненько.
10: Услышимся завтра. Берегите себя, наши дорогие радиослушатели. Мы вас очень любим, целуем, обнимаем. Пока.
9: Пока-пока.
5: Это «Вечерний Трубим».

И пока Полиночка Гагарина готовит те самые миллионы голосов, спешу сообщить, что шпион Бим Радио засек у нас Расула на Хавейл, у которого большая машина. Поблагодарили вас за поездку, дорогой наш Расул, и вы попались. Песня для вас уже доигрывает, получается.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. Офф. Более клуб. Украинство. 18-169-013-120. Казань. Копылова 2. 0.

твой брат. Звоните 258-30-58. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

уважаемые слушатели любимой радиостанции, на связи Карина ТТ. Ближайшие два часа собираюсь с вами классно и приятно проводить этот вечер. Я надеюсь, что и вы тоже. Ух, соскучилась я по вам, конечно, безумно. Поэтому и решила песню немножко такую безумную выбрать, где можно немножечко покричать, можно немножечко, кстати, разговориться, распеться. Все-таки такие слова ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. И вот здесь осталось только ветром голову надула. И дальше уже продолжайте припев вы сами. Чем сегодня займемся? Обсудим сегодня с вами какую-нибудь интересную животрепещущую тему. Ну, например, по случаю дождя или по случаю татуировок. Боже его упаси. Ну и, конечно же, перейдем к программе «Привет приветов», которая стартует уже совсем скоро, уже в следующем часе в 21.00. Вот это да! Вот это классно, я залетела на огонек. Будем рады с вами пообщаться, обменяться сообщениями. Ну и, знаете, если с меня не зайдет или у меня будет супер хорошее настроение, а такое у меня есть, я, скорее всего, разыграю билет на вечеринку «Мы из 90-х», которая стартует уже совсем скоро. Ну, о подробностях позже. Карина ТТ в эфире любимого. Всем приятного вечера.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Карин ТТ в эфире Любимого. Смотрите, вот я перешла в чат Бимболталка. На самом деле я там редко бываю, но все-таки бываю. Привет, ребят, кто сейчас меня слышит? Карин ТТ в эфире Любимого. Или я это уже говорила? Все, представляете, вот так редко выходить на работу, и все, все вот эти профессиональные такие вещи, они теряются. Но не забывается полностью, поэтому очень важно возвращаться периодически и напоминать и себе, и нашим любимым слушателям. В общем, болтают они в бим-болталке, в нашей любимой, в Максе. У нас есть чат, там сейчас 708 человек, вы представляете, да, беседы там какие разворачиваются. Ух, мам, не горюй, иногда ночью вместо какого-нибудь романа, например, можно почитать в 3 часа ночи их переписку. Можно в 9 утра вдруг какие-то самые сочные новости за ночь собрать. В общем, сделать все, что хочешь. Ну, тут обсуждают продукты, что-то там, купоны какие-то, акции, в общем, магазины. И посему у меня возник такой вопрос к вам. Сегодня мы с вами, у нас будет определенная битва. Мы сегодня с вами будем делиться на две категории людей. А может быть, кстати, даже на несколько. И вот какой вопрос. Как вы покупаете продукты в магазине? Вот смотри, сейчас объясню. Есть люди, которые закупаются, например... Подождите, подождите! Скажи мне, что... Что мне делать сегодня? Это вот я тот самый человек с рассеянным вниманием. Итак, вопрос. Как вы покупаете продукты? Что я имею в виду? Некоторые люди предпочитают закупаться продуктами заранее, на месяц, на неделю, на две недели. В общем, пишут большие списки, идут в крупные супермаркеты и набирают продуктов, исходя из каких-то собственных расчетов. Либо же вы относитесь к категории людей, которые каждый день после работы забегают в ближайший, так скажем, магазин, Семерочка или еще какой-нибудь там Неверный. Или Пташка. Я не буду тут предаваться синонимам. Так скажем, все понимают, какие у нас продуктовые магазины существуют. Но в целом, к какой категории людей вы относитесь? Вы покупаете продукты каждый день? Или вы все-таки предпочитаете закупаться на неделю или на месяц? Вот у меня, если честно, вот есть такая мечта начинать закупаться продуктами вот на месяц. Вот определила список, что мне точно хватит, вот каких продуктов мне нужно достать, купить, какие продукты мне нравятся, и заранее раскидать вот так вот все по списку и по полочкам, и купить это все, и все, и потом не мучиться. Но, зная себя, зная, что сегодня у меня золотое, а завтра серебряное, мне кажется, вот я из тех людей, которые вот не сможет пережить то, что нет в магазине того, что мне нужно сиюминутно, поэтому мне приходится вот покупать. Вот, а вы как? Как вы покупаете продукты? Мне вот очень интересно. Есть ли вот люди, которые... Все, мы сегодня идем в магазин, мы сегодня покупаем все по спискам. Или же... Нет, пишите свои сообщения на мессенджеры 92-72-42-102-8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите куда угодно, будем общаться, будем это обсуждать. Кто еще не написал нам мессенджер или кто не записал этот номер, пожалуйста, запишите. Запишите как любимое Бим-радио, моя семья, запишите, чтобы не пропускать звонки от нас и точно успевать участвовать в конкурсах. Да, ну это я чуть попозже расскажу. Так, 92-72-42-102-8. Как вы покупаете продукты? Каждый день или затариваетесь на неделю или на месяц вперед? Обсудим совсем скоро. Ну а пока в эфире Любимого.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
3: Кислотный день.
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.

Карин ТТ в эфире Любимого. Обсуждаем сегодня список покупок. А именно, как вы закупаете продукты. Каждый день ли ходите в магазин или предпочитаете закупаться один раз и как следует. На неделю или на месяц, ну, кому как удобней. Вот я уже говорила в прошлом выходе в эфир, что я бы хотела, наверное, прийти к системе закупаться, ну, хотя бы один раз в две недели. Я обожаю вот эти полные тележки в супермаркетах. Просто безумно. Мне так нравится вот ночью ездить в магазин «Отрезок», если вы понимаете, о чем я, или в магазин «Булавы», ну, кто откуда мыслит, или какой-нибудь другой, в общем, ну, тот работает допоздна. И прям закупать тележку с четырьмя нуликами. Ну да, получается, с четырьмя нуликами. Вот. Нравится, нравится, приятно. И не могу себя приучить вот к этому никак. Ну, потому что либо продукты заканчиваются, либо срок годности выходит у этих продуктов. Мне потому что уже хочется что-то другое. И вот я из тех людей, которые предпочитают все-таки доставки. И доставки довольно-таки частые. Либо каждый день, либо через день. Может быть, все-таки это мой ритм. А какой ритм у вас? Пишите прямо сейчас. 927-242-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите свои сообщения, как вы закупаете продукты. Я пока подумаю, что... Что мне делать сегодня? Когда-нибудь я перестану так делать, но... Не знаю, не знаю. Надо об этом подумать. Пишите, как вы закупаете продукты каждый день или раз в месяц. Посмотрим, сколько нас. Будем делиться тут на категории, да, на планирующих и таких, скажем, шебутных. Давайте так назовем себя, нас, и почитаем ваши сообщения. Пишет нам Гульнарочка. Кариночка, привет, я дома приехала, и ты в эфире, не зная даже, какой смайлик поставить от радости. Зная свою семью, как мы едим вкусно и много, готовлю каждый день новые блюда. Покупаю продукты каждый день или через день. Ох, вот это да, вот это тяжелая ноша. Гульнарочка, а скажи, пожалуйста, вот если тебе продукты бы привозили два раза в неделю, вот огромными такими коробками, я не знаю, ну там, все, что нужно. Вот, например, соки отдельно, вода там, крупы, овощи, фрукты, мясо. Тебе бы так удобнее было бы или бы все равно хотелось бегать в магазин? Вот здесь тоже, видите, такая тонкая грань. Некоторым ведь нравится просто каждый день заходить в магазин и так немножечко поглядывать на полочки, особенно с вредностями. Но это я про себя говорю, а там уж вы можете ко мне присоединиться и сказать: «Да, да, я тоже такой, я тоже такая». Холодильник не дает нам кушать свежие продукты, так что почаще и посвежее. А здесь я, кстати, согласна. Поэтому, ну, огород, к сожалению, Артамонстр, дорогой, я купить не могу, но если бы могла, мне кажется, я вот посадила бы свои любимые овощи. Это вот огурцы, кабачки и зелень. И вот каждый день просто ходила бы, рвала бы себе с грядки и каждый день ела. Это прекрасно, это просто чудесно, замечательно. Димка тем временем пишет: «Добрый вечер, я диспетчер. Каждое утро список приходит от жены, что надо купить. Такого формата». И присылает действительно список от жены в виде смайликов, представляете? Там курочка, стаканчик молока, огурчики, редиска и печеньки с шоколадной крошкой. Это, надеюсь, я правильно расшифровала послание от жены Димки. А если нет, то... Ну, я же не муж ее, да? Главное, чтобы муж понимал, что там надо покупать. А я уже так, дело второстепенное. Пишите прямо сейчас, как вы предпочитаете закупать продукты каждый день или раз в месяц, раз в две недели. И посмотрим, у кого что как получается. 927-242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Телеграм, мессенджер Макс. И знаете, вот что мне хочется послушать? Вот... Вот Артамонстр мне немножко тут намекнул про свежие, про вкусные, про то, что вот холодильник не дает нам кушать свежие продукты. И знаете, про что это? Это все-таки про жизнь. Жизнь, она вот сегодня, она сейчас, а холодильник как будто бы замораживает нам жизнь, да, и не дает насладиться вот этим свежим, настоящим. Это я уже куда-то не туда забрела, но это все анонс к песне «Пицца». Это хорошо. Послушаем прямо сейчас.

0: Ну, в общем, это наш номер, номер наших мессенджеров. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Записывайте, пишите сюда свои приветики. Также у нас есть замечательный сайт bimradio.ru и, конечно же, любимое всем приложение BIM-радио, которое вы можете скачать в любом магазине приложений на iOS и на Android и с удовольствием пользоваться. Мало того, что вы с удовольствием будете пользоваться, вы еще и приветики будете передавать быстро и просто, и с тем, что у вас вот видно, какой трек играет вот в самом приложении. Поэтому очень классно и очень удобно. Вот уже прямо сейчас можете начинать писать, чтобы ваш трек точно попал в следующий час. Напомню, мы с вами обсуждаем продукты, закупка, списки. Как вы обычно покупаете продукты? Делаете ли вы это на ежедневной основе или предпочитаете затариваться вперед на 2 месяца, на месяц? Господи, на 2 месяца это совсем прям много. Ну ладно, на месяц, на 2 недели, на неделю, может быть. Ну вот... Планирующие люди есть у нас или нет все-таки? О, боже. Надеюсь, что есть. Вот я планирую стать такой, вот я уже планирующий человек. Присоединяйтесь, если что, ко мне, чтобы вы тоже так же планировали, и у вас ничего не получалось. Ха-ха. Это я так, по-доброму уж вам говорю. А так еще, конечно, хочется, знаете, на что перейти? Хочется перейти на контейнеры. Вот заранее ты нарезал себе морковку, огурчики, яблочки. И вот на 2-3 дня у тебя в холодильнике готовая нарезочка. Или сыр там натереть, чтобы потом очень-очень быстро можно было кушать, приготовить. Еще заготовки вот эти в морозилке. Но это я уже свою личную боль описываю. Я уж так редко появляюсь в эфире, что, скорее всего, не успею вам описать всю ту боль с последних моих приветиков, но, тем не менее, зачитаю сообщение. Гульнарочка пишет: «Я люблю сама своими руками потрогать, видеть товар и покупать. Доставку тоже заказываем, роллы и пиццу». Доставка, кстати, это прям святое, да. Но я про доставку именно продуктов. Есть у нас агрегатор такой популярный, вот они как-то быстро возят продукты. Вот. Ну, много, на самом деле, кто быстро возит продукты, можно везде заказывать. Сейчас это благодоступно, поэтому очень-очень удобно не ходить в магазин, не видеться с вот этими тетушками кричащими, орущими, или вот с этими мужичками с чекушечками, которые после работы как бы торопятся испить то, что вредит вашему здоровью, но... Сами понимаете. Пишет Павел: «Здравствуйте, Карина. Покупаю продукты по мере необходимости на ближайшие дни. Терпеть не могу толкаться с тележкой в супермаркетах. И вообще не люблю ходить в магазины. Просто надо». Вот как я вас, Павел, понимаю. Но единственное, вот я говорю, тележки большие, огромные вот эти с продуктами. Ночью я очень люблю. Вот прям обожаю. Особенно подходишь на кассу самообслуживания, самостоятельно себе там что-то пропикиваешь, плачешь над суммой, которая получается. Ну и, в принципе, можно... жить и дальше. Виталий Дмитриевич пишет: «Какие люди без охраны?» Это, собственно, Карин ТТ у нас тут в эфире сегодня вечером. «Какова красота? Рад слышать тебя. Сколько лет, сколько зим?» Ой, по поводу покупок: каждый день в среднем уходит по 1000-1500 в день. Люблю вкусно покушать. Вот так. Присылает мне котенка в этом... Шапочка у него такая львиная. Ну, в общем, Виталий Дмитриевич знает толк в тратах. 1500 в день на одного человека, в принципе, по-моему, это уже наша реальность. Ну, как мне кажется. Хотя люди, которые работают на заводах, у которых есть талон на питание, возможно, обходятся малой кровью. Ну, я так думаю. Пупс пишет: «Привет, болталки, как обычно, всем приятного вечера». И далее уже сообщение, а привет-привет, ха, они стартуют в 21.00. Напомню, наши мессенджеры 92-7242-102.8, Телеграм, Макс, обязательно сайт bimradio.ru и приложение BIM Radio. Готовьте свои приветики, готовьте свой текст, свои музыкальные предпочтения, поздравления, признания в любви. И уже через 15 минут мы стартуем.
1: Реклама на BIM-радио.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

Карин ТТ в эфире Любимого. Ну что, время 20:54. Представляете? Ой, это значит все. Программа «Привет-привет» уже на носу. Совсем скоро стартуем, но прежде чем мы стартанем, я напомню, наши мессенджеры 92-72-42-8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, также замечательный сайт beamradio.ru и приложение Beam Radio. Оттуда тоже можно быстро и просто передать приветик. Ну а теперь тему эфира завершаем. Тема эфира у нас какая была? Правильно, покупки. Расскажите про покупки, про покупки. Про покупочки мои. Как предпочитаете закупать продукты ежедневно или же вот заранее побольше продуктов набрать, чтобы хватило на неделю, а может быть кто-то и на месяц закупает вот так какое-нибудь ультрапастеризованное молоко, 10-20 коробок, я не знаю, там тушки куриные, 5 штук, там килограмм 10, я не знаю, как это работает, но у меня вот пока не получается, но возможно когда-нибудь я приду к тому, что буду закупать какие-то продукты далеко заранее, а не так вот приспичило мне, вот и я покупаю. Все-таки дисциплина нужна, мне кажется, везде и в еде в том числе тоже. Вкусняшки вкусняшками, а организму, наверное, понятнее и приятнее, когда он ест понятную для него пищу. И нет такого, что какая-то интрига определенная появляется. Ну, это я так уже мысли вслух, получается. Теперь зачитаю. Вот сообщение от Ирины есть немножечко. Вот загружается оно. Добрый вечер, Кариночка. Я женщина старой закалки. Картошку закупаем на год. Есть овощехранилище. Раз в две недели сын возит по магазинам. Закупаемся водой, мясом и другой ерундой, которую трудно нести девочке. Как закупиться молоком и кисломолочкой? Вот здесь вопрос. Делать самим, да, первое. И второе, как я уже до этого упомянула, ультрапастеризованное молоко есть. Там абсолютно нет вредных бактерий. Вот. Подвох в том, что и полезных там тоже, к сожалению, нету. Но, тем не менее, кого-то это еще устраивает. И вот, кстати, маленьких детишек, насколько я помню, поят именно ультрапастеризованным молоком, так как у них желудки еще, животики совсем слабые, и бактерии могут их немножечко так суетнуть организм, так скажем, а им это пока рано. Их животик пока не способен бороться, поэтому используют ультрапастеризованное молоко, которое вот совсем без бактерий, бесполезных, безвредных, вообще ноль, пустая белая жидкость, условно, с привкусом молока. Дмитрий пишет: ТТшечка, привет, очень рад тебя слышать. По магазинам не хожу, не люблю. Жена ходит. Привет болталщикам от Дмитрия из Дожора. Вот так вот приветик полетел раньше времени. Ну что, это я вот готовлюсь заранее. Привет, Карин ТТ. Закупка каждый день, пишет нам Олег, по мелочи. Я люблю прошвырнуться по магазинам и по городу. Очередей сейчас, как раньше, нет. Каждый день и в разных местах. Вот представляете, какие мы с вами разные. Кому-то хочется по магазинам ходить, а кому-то вот вообще наоборот не хочется. Но нас объединяет то, что мы все любим покушать. И это прекрасно, это не может не радовать. Карин ТТ, эфир Любимого. Двигаемся плавно к следующему часу. Программа «Привет-привет», а совсем скоро. 92-72-42-8. Наши мессенджеры, сайт beamradio.ru и приложение Beam Radio. Вот мне интересно, успеем мы Hauser послушать «Too Sweet» или не успеем? Давайте, ваши ставки. Опа, успеем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
1: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
9: Привет, приветов на Бим-радио.
10: Добрый вечер, любимые слушатели, любимые радиостанции. Добро пожаловать в программу «Привет, приветов». Целый час классной музыки, ваших поздравлений, признаний в любви. Всего самого-самого замечательного только в этой программе «Привет, приветов». И вместе со мной с Карин ТТ. Готова зачитывать ваши сообщения прямо сейчас и ставить классную музыку, поздравлять вас с праздниками и приятно проводить с вами время. Напомню, номера 92724-2128 – это наши мессенджеры. Помимо номера есть еще сайт bimradio.ru. Оттуда тоже просто и быстро передать приветик. Ну и не забывайте про приложение «Бим». Радио есть в любом магазине приложений. Скачивайте, открывайте и также передавайте свой приветик. Ну, а я побежала зачитывать ваши сообщения. Вот представляете, вот я видела это прекрасное, изумительное сообщение от Светланы, и оно у меня пропало. Вот что делать? Вы думаете, я что, буду что-то? Нет, я нашла сообщение от Светланы и готова его зачитать. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Ламбада». И я думаю, я рассчитываю, я надеюсь, что это та самая оригинальная песня «Ламбада» исполнительницы Каома. И поэтому сегодня мы с вами вот в таком формате начинаем вечер. Я обычно, кстати, спрашиваю, в начале программы «Привет, приветов», какое сегодня настроение у нашей программы. Ну вот, видимо, у нас такое тазобедренно-веселое настроение будет под «Ламбаду» особенно. Поэтому приготовили ручки, приготовили бедра. Будем в воздухе сейчас сами собой. Кто в одиночке дома слушает программу «Привет, привет», будем танцевать. Не переживайте. Вы обязательно энергетика и все почувствуете. Так, бегу дальше. Пупс пишет нам. Привет, Бим-радио, привет, болталки. Как обычно, всем приятного вечера. Песню блестящие, а я все летала. Ну, полетай, пташечка. Блестящий поищу, посмотрю. Если есть, обязательно поставлю в эфире любимого. Будем с вами танцевать, развлекаться и веселиться. Есть у нас приветик от Юрьевны, но сейчас я его зачитывать не буду. Совсем скоро вернусь я к вам с этим приветиком, и мы его уже громко, гласно зачитаем. Ну, потому что он особенный. Все, интригу навела, можно идти танцевать.

Ну, как-то несерьезно вы, ребят, ну, как-то тихо поете. Ну, вот плохо я вас слышу. Я вот в наушниках вроде настроила, а слышу вас плохо. Вот сейчас все вместе, пожалуйста, как мы договаривались с вами. Поехали. Поехали.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карина ТТ в эфире «Любим». Мы продолжаем программу «Привет, приветов». 92-724-2102-8. Наши мессенджеры, Telegram, Макс, пишите куда угодно. Сайт bimradio.ru и приложение «Бим Радио». Ну а теперь то самое сообщение, которого я не зачитывала. А все почему? Потому что мы сейчас кое-что делать с вами будем. Только вы тихо, пожалуйста. Мы сейчас будем одному человеку звонить. Только вот я вас вот прошу. Я вас прошу тихо себя вести сейчас. Ну-ка. А что это такое? Мы что, не можем дозвониться до человека, что ли? Это что такое? Мне вот не нравится. Мы вот сейчас кому-то должны позвонить. Представляете, я не могу дозвониться до человека элементарно. Вот что это такое? Мне вот это вообще не нравится. Давайте пока я пытаюсь дозвониться до человека, я вообще расскажу, кому мы звоним. Сейчас мы звоним моему коллеге. Ну, так вышло. Так вышло, что мы звоним моему коллеге, пытаемся, да, по крайней мере, дозвониться. А все почему? Ну, потому что у кого-то на носу, как пелось в популярной шутке... Представляете, абонент недоступен. А что мы теперь будем делать? Как мы его поздравлять будем? Ну, тоже такой умный. Ленар, вот ты, в общем, сам виноват, если что. У Ленара Сиразова сегодня день рождения, между прочим. Хочу его поздравить. И я не одна его хочу поздравить. Еще наша любимая подписчица Юрьевна тоже мечтает поздравить Ленара Сиразова. Добрый вечер, Бим Радио. Кариночка, великолепного, неповторимого ведущего Ленара Сиразова. Поздравляю с днем рождения! От всей души желаю неиссякаемой фантазии, постоянного вдохновения, красивых идей, потрясающей харизмы, индивидуального подхода к работе и несомненного успеха, отменного настроения и светлого счастья в жизни. Приветик всей болталки, всех люблю, спокойной ночи вам, любимки. А Ленар у нас трубку не берет. Вот вы знаете, вот если что, вы слышали. Вот доказательство. Я Ленару звонила. То, что он трубку не взял, да, это как бы вопросики уже к нему, не ко мне. Правильно? Все. Вот Ленар выйдет в «Привет-привет», вот так и скажете ему. Тебе Карина звонила? Ты трубку не брал. Все, теперь каблука пожизненно включай первым в списке. Угу. Песню можно мод мурашками. Можно мурашками поставлю. Прозвучит в эфир любимого. Бегу дальше к приветикам. Тут у нас Гульнарочка уже. Пишет наша дорогая. Так, вчера мы с мужем отметили годовщину свадьбы 25 лет. И я буду рада, если ты нас поздравишь. Песня Валерия Обручального нашла в Телеграм нашу переписку с тобой 2025 года, где ты нас поздравляешь. Вот такая вот у нас уже традиция. Поэтому, Гульнарочка, поздравляю вас с замечательным событием. 25 лет. Прекрасно. Желаю еще столько же прожить. Можно даже еще в два раза больше. Ну, там как получится. Может быть, там криокамера и все такое. Ну, не буду туда скатываться. Скажу, что пусть у вас все будет хорошо. Карина ТТ, вся команда Бим Радио присоединяется к поздравлениям. И будет для вас звучать песня Валерии «Обручальная». Я вам это гарантирую. Виталий Дмитриевич пишет. Воздух прогнал. Привет, Карина ТТ. Вот так. Передаю привет элитному чату такси, именно Шамычу Кировскому, Карине ТТ, не глотая Челехи, Кувшину, Артуру Бураде, Бугру, Бэтмену, Рауфу, массажисту и всем, кто меня узнал. Песню заказать можно? Вот ту, которая эдакая коллаборация Бим Радио про таксистов. Можно? Ну можно? Ну можно, Виталий Дмитриевич, можно. Всем водителям, кто на линии, пламенный салям алейкум и высоких кэфов. Ловим бонуски с 20.00. Будет хорошо, не забывайте. А будет еще лучше, если Карина ТТ в эфире любимого и поставит вашу песню. А песня прозвучит. Кстати, еще знаете что? Еще мы с вами сегодня чуть меньше приветиков зачитаем, но зато игру проведем, разыграю для вас билетики. Мы из 90-х совсем скоро стартует. Вот, билетики буду разыгрывать. Вот так вот. Так, ну побежала я, в общем, приветики ваши исполнять, музыкальные заявочки. Совсем скоро вернусь, продолжим общаться. Ну вы меня не теряете, сейчас будет лирика немножко, да, можно потанцевать даже со своей второй половинкой. Ну а потом мы с вами немножечко потанцуем и вернемся зачитывать дальше ваше сообщение.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Ну что, по классике? Поехали. Тут как раз Булат пишет: если можно, хотелось бы услышать песню про таксиста в твоем исполнении. Ну, ты поняла. И

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карин ТТФ, Фильвимова. Продолжаем программу «Привет, привет». Как будто до этого никто и не пел, да, собственно говоря. И тут я появляюсь в эфире. Готова зачитывать ваши сообщения. А их очень много, представляете? Я даже не знаю, как все успеть. Ваши сообщения зачитать, и все классные песни поставить, и билетики разыграть, и в конце созвониться с кем-нибудь, приветики в прямом эфире передать. Я не представляю, как я сделаю это за полчаса, но давайте мы с вами немножечко поднажмем и постараемся. Все треки не успею, как говорится, запихнуть. Но что получится, то получится. Вот, например, Рустем нам пишет, Минахметов. Добрый вечер, Бим Радио. Хочу передать привет своей маме Алсу и брату и Айдару. И поставьте Сандру. Посмотрю, что там с Сандрой у нас происходит. Что же там происходит? Если она есть, я обязательно ее поставлю. Вот классный приветик от Наиля. Добрый вечер, Бим и весь Татарстан. Всем хорошего вечера. Скоро выходные. Можно МС Зале «Шар золотой»? Кто в бане с легким паром? А вот «Шар золотой» определенно можно. Обожаю, кстати, эту композицию. Видимо, сегодня, знаете, программа «Привет-привет», вы уж извините меня, будет проходить под эгидой. Ну, Кари, не нравится — проходит, не нравится — не проходит. Ладно, это я на самом деле шучу. Буду все выпускать в порядке очереди. Буду стараться сделать так, чтобы треки более-менее вышли, которые вы мне тут загадывали. Ну, МС Зале «Шар золотой» вот уже заряжен. Вот тут он уже у меня стоит, тут уже дымится весь, хочет уже выйти наружу. И я ему это позволю, но немножечко попозже. Добрый вечер, Бимушка, очаровательная Кариночка. Вас всегда приятно слышать в эфире и на сцене вечеринок Бим-радио. Ой, как приятно мне. Огромный привет, Бим-болталочки. Поставьте Феникс, пожалуйста. Спасибо. А какой конкретно Феникс? Вы знаете, сколько у нас Фениксов тут развелось? Вот это «Мне говорили, дура, не реви, не реви». И вот это или что там, забыла, кто про Годзиллу поет. И еще Феникс, по-моему, Полины Гагариной теперь появился. Я уж этих, господи, оранжевых птичек, я не знаю, их развелось очень много, поэтому уточните, пожалуйста, какой именно Феникс, и я найду эту композицию. Пишет нам Булат. Стоп, стоп, стоп, я на правильную волну настроился. Это что, Карин ТТ? Это я. Ошалеть ты сделала мой вечер. Всего самого хорошего тебе. Передаю привет своей любимой жене Регине, любимому сыну Саиду. А также хочу передать привет РЦ Казань, Милком, а особенно чату Артьяк. Очень много непонятных для меня букв. Я надеюсь, Булат, дорогой мой, ваши коллеги или ваши там друзья из вот этих вот всех букв вас поняли и мой приветик долетел. До них определенные. Пишет вот, пожалуйста, прочитай мои приветы. Если... А мне не сложно, Булат. Я вот прямо сейчас этим и занимаюсь. Представляете? Вот у меня там шар золотой дымится. Представляете? А я тут ваши приветики зачитываю. Ну, не радость ли? Радость. Рауф вот пишет: приветики, Кариночка. Рад тебя слышать. А я тоже рада. Привет, любимые ведущие, любимая радиостанция. Всем тем, кто меня узнал. Привет, любимый Казани. Привет водителям такси. Вам желаю железных нерв и шикарного коэффициента. Спасибочки большое за эфир. Рауф, вас все-таки наругали, да, за то слово? Или вы после моих вот этих вот всплесков перестали так писать? Я помню ваше предыдущее сообщение, между прочим. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Бим-болталки красоткам и красавчикам. Поставьте, пожалуйста, теперь он какой-то там по твоей вине царица. Будет звучать в эфире, но не от меня, а от Анны Асти. Мы просто соскучились по тебе. Пишет Рауф. Ну, я тоже, по-моему, представляете? Ой, так сильно соскучилась, что вот прям хочу прямо сейчас включить МС Зале. Но перед этим, конечно, нужно все-таки прочитать сообщение. Вот, например, Димка пишет. Всей Казани хорошего вечера и добра. Забрали дочку из лагеря и сделали ей сюрприз. Болтунам, привитос. Ха-ха! Привитос болтунам. Можно поставить Басту. Посмотрим. Если у меня игра будет, вот это моя игра. Если будет, то поставлю. И Макс пишет. Привет, Бимочка, добрый вечер, Карина. Привет всей Казани и городу Азнакаево. Привет! Вот, все, я зачитала практически все приветики к этой минутке. И мы уже спокойно вот отпускаем, так сказать, в путь МС Зале в эфире любимого.

0: подводные камушки, вот эти все, кто что поет, очень сложно, на самом деле, еще впереди у нас игра. Мы из 90-х, я напомню, она уже совсем скоро стартует, сразу после... Ну, сразу после рекламки. Давайте вот так. Сразу после рекламы будем проводить игру. Мы из 90-х буду разыгрывать для вас билетики. Серега пишет. Привет, Бим. Привет городу Чистополь, всем коллегам, дальнобойщикам из Чистополя. Доброго пути, пишет нам Серега. Заранее спасибо. Хорошего настроения. Так. Большой привет, Карин, давно не слышали, конечно, рады слышать. Нам песню не надо, слушаем тебя, пишет Артур. Вот, Артур, ну вы сделали сегодня мой день. Помимо заказа песни про таксистов, вот и вы еще, понимаете? Вот так надо, понимаете? Не хотим никого слушать, хотим слушать только тебя. И все будет сразу классно и здорово. А мне-то как приятно, и надеюсь, что вам тоже. Привет, привет, любимое радио, лучшие радиоведущие. И передаю всем привет своему любимому мужу Нугуману Рафису, брату Альбину. Альберту Фахрееву, ну и всем своим друзьям и знакомым передает приветик Нугуманова Алина. Любимая Кариночка ТТ и наш Бим-любим, передайте привет себе, любимый. Обязательно всей Казани, написала нам Юльчик. Вот такие приятные приветики к нам летят. Сейчас, и, кстати, он не один, есть еще. А мой приветик, пожалуйста, пишет нам Юльчик. Юльчик, передаю ваш приветик. Вот он уже летит, правда, он немножко несвободный, как вы там написали, но... Тем не менее, приветик долетает. Это счастье, это прекрасно, что мы с вами можем его поставить. Отличный трек. Передаю привет всем радиоведущим. Написал нам Руслан. Просит слушать Капитана Джека, но Капитан Джек мы уже не успеем послушать. Это точно. Бимчик-любимчик, поставьте песню для моих богинь Дины Марсовны и Сабины Валентиновны. Я для них построил суперэлитный трехэтажный позолоченный коттедж, который стоит 970 миллиардов долларов USA супер садом. Вот это да, это что-то интересное. Ты боже мой. Ну что ж, ну я тогда побегу ставить песню, мне уже все тут.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Мы из 90-х.
1: Но обещала же. Оба! Обещала вам игру. Вот, ловите, пожалуйста, под конец программы. Привет, привет. Let's go! Будем сейчас играть, зажигать. Два билета пригласительных разыграем на вечеринку «Мы из 90-х». Мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Уже скоро, кстати, в эту пятницу. И вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. Ну, конечно, куда без них. За пультом ваш любимый диджей Айон, а ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Собираемся в 20:00 и проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности, кстати, на maximilians.ru. Это все для лиц старше 18 лет. Ну а теперь будем бороться с вами за пригласительные билетики. Чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку, проверьте свои знания песен 90-х. Давайте третий, пятый правильно ответивший, приславший мне правильный вариант в наш мессенджер Макс 927242128 и заберет пригласительный билетик. Так, два человечка сегодня у нас его заберут. Итак, не буду томить, поехали. Вестники разлуки. Итак, вариант ответов: синие петуньи, розовые розы, ну, те самые Светкины, желтые тюльпаны. Первый вариант – синие петунии, второй – розовые розы, третий – желтые тюльпаны. Поехали. Третий, пятый человечек заберет, заберет. Так, ну, Рауф, ну какие розовые розы, да боже мой. Один, два, три. Княже забирает. Пишу: княже, привет, ты забираешь первый пригласительный. Итак, поехали. Алина Одреховская забирает второй пригласительный. Поздравляю вас, мои дорогие. Ну, конечно же, это желтые тюльпаны, вестники разлуки. Ну, куда без них? Ну, вы что, не слушали Наталью Королеву? Вы что? Наталья. Даже как-то странно звучит, да? Наталья Королева. Наташа Королева. Это, кстати, между прочим, один из ее главных хитов. «Желтые тюльпаны. Вестники разлуки». Все, поздравляю я княже и поздравляю я с победой Алину. Да, ну и мы тут слушаем у метро «Авария». Девочка, между прочим, да, тут у нас передавал Вячеслав приветик свой. Переживал очень сильно, потому что написал-то он его рано. Но так как я искала его песню, все очень поздно вот. Передай привет одной зеленоглазой прекрасной ведьмочке, которую я полюбил. Так тяжело без нее столько дней. Безумно сильно скучаю по ней. Вот так.

0: приветов на Бим-радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любим», вы представляете? У меня вот в детстве, возможно, да, был такой справочник, где такая тетя в платке в красном с завязками была, и у нее 8 рук. Вот это я сейчас, представляете? И я появляюсь в эфире не одна, вместе со мной появляется наш слушатель Булат. Булат, доброго денечка.
2: Добрый.
1: Вечерочка, вечер. Да, уже получается?
2: Добрый, 21. Добрый вечер.
1: Влад, ну все, теперь делитесь. Все, у вас есть ваша минута славы. Как ваше настроение? Как ваши делишки? Вы там мне рассказывали про то, что вы очень рады дозвониться.
2: Ой, я первый раз до вас дозвонился. Прям у меня очень большая радость. Я уже какой вечер жду вашего именно, ну, Карину ждал, вот этого ведущего, получается. Вот, и счастье у меня очень сильно переполняет. Вот. Хочу передать привет всем слушателям нашего дорогого города, нашим гостям нашего города. Вот. И также таксистам нашего города. Пускай у вас кэфы всегда будет всегда гореть, и пускай ваши заказы будут самыми хорошими. Вот так вот.
1: Слышали, таксисты? Булат дело говорит, между прочим.
2: Вот, вот, вот. Также хотел отметить мою работу, конечно, основную. РЦ «Казань», которым я сегодня передавал привет. Это РЦ «Казань», это Казанский молочный комбинат, наш самый дружественный коллектив. Это наш, как сказать, нашему начальнику Эдгару, ну, такому самому хорошему, в кавычках.
1: Эдгар, ну молодец.
2: Мы все понимаем, конечно, в каком я смысле. И вот. И пускай у всех все будет самым лучшим образом в этой жизни. Вот так вот.
1: Пусть у всех все будет так же, как у Булата, который спокойно говорит про своего прекрасного начальника.
2: Спасибо.
1: В свободном полете. Прекрасно. Булат, желаю вам классного настроения, отличного вечера. Я очень рада, мне очень приятно, кстати, получать такие сообщения. Я не покраснела, конечно, но на свою порцию восхищения.
2: Мы вас очень долго ждали. Вы прям наш долго... Как называется это? Долгожданный человек.
1: Ой, прекрасно. Мне так приятно.
2: Это не только мое мнение. Это мнение всех слушателей нашего Бим-радио.
1: Ну, тогда передаю своему начальнику привет. Где мои смены? Ладно, это я шучу на самом деле. Я тут тоже такая птичка сегодня тут, завтра там. Ну, вы понимаете, меня была, да, я надеюсь.
2: Вот.
1: Постараюсь почаще появляться в эфире. Песню мы с вами выбрали общую. Мы с вами сегодня болеем за Рубин, как и всегда, да? Правильно?
2: Абсолютно.
1: Абсолютно. Песня «Максим, знаешь ли ты» прозвучит специально для вас, Булат, для всех жителей Казани, ну и для всех тех, кто рад меня сегодня слышать. Вот так. А Булату желаю отличного вечера, вкусного чая татарского.
2: Спасибо большое, Карина, мы вас ждем.
1: Сыт обязательно с вашего молочного комбината, конечно. Вкусный чай. Щебрица. Вот, и все самого хорошего. Надеюсь, вы сегодня будете сладко спать.
2: Всего вам доброго.
1: Все, и вам всего доброго, Булат. Пока-пока. Булат не сказал мне пока, но я вот его все. Я такая, все, Булат, хорошо, все прекрасно. Видите, как хорошо, что хорошо не кончается, а продолжается. Там Виталий Дмитриевич смеется, давай к нам, нам требуются водители. Марат пишет, Кариночка, привет, ты просто не представляешь, как я рад тебя слышать на любимой волне. Мне так сегодня приятно, вы бы знали. Думал обидеться и переключиться на другую волну, но вот чудо произошло, ты в эфире. Это круто, не пропадай надолго. Ну вот так вот. Ну, как приятно вы мне сегодня сделали. Я вам приятно делаю, вы мне приятно делаете, да? Все вот это вот шуры-муры мы с вами тут сегодня намутили. Я надеюсь, что у вас все классно и все хорошо. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей семье, мужу Олегу и детям Аделине и Кельвину. Я желаю нам отличного отпуска. Написала нам Оксана. Мы ей, конечно, не завидуем. Ну, а я с вами прощаюсь. На этом все. С вами была Карина ТТ. Всем пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Все. Для вас, Максим, знаешь ли ты. Я так грустно-грустно. Немножечко так отодвигаюсь. Говорю, какой сегодня был вечер замечательный. Какие вы замечательные наши любимые слушатели любимой радиостанции. Ну, а я прощаюсь. Пока-пока.
3: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Дебаде прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и море подарков.
2: Обратите внимание! А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Отдыхай с БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Или в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на BIM-Радио.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

расплакавшийся дождь, извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дым.

знать. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: каменное тело.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
2: I'm

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.